0: Для человека неверующего, да и для евреев это было что-то непонятное. Это что-то сравнимо с юродством проповеди. Но это было одно условие. И если косяки дверей были помазаны кровью перекладина, то семья-то или несколько семей, они избавлялись от смерти. Вернее, их первенцы избавлялись от смерти. Я хочу сегодня предложить вам вкратце просто напомнить, от чего избавила нас кровь Агнца и воскресение Христа. Первое. От господствующего греха в этом мире. Второе. От суетной жизни. Кровь Христа избавила нас. Третье. От страха смерти. И четвертое. От Божьего гнева. Итак, Пасха – праздник избавления. Апостол Павел написал Коринфянам: «Будем праздновать Пасху в чистоте сердца». Но сам по себе праздник – это праздник избавления. И первое – избавление от греха. Грех вошел в этот мир через непослушание. Грех – это все то, что вне Бога. Грех – это не только убийство, обман, воровство, блуд, измена. Безусловно, это грех. Это грех. Но грех и вся... грехом является и всякое противление Богу, всякое равнодушие к Богу, всякий сарказм к Богу, к вере. Грех – это твой характер, непокорный Богу. Грех – это твоя природа, непокорная Богу. Грех – это когда ты стесняешься быть верующим перед людьми. Это тоже грех. Грех – это беззаконие. Атеизм, как философия, рожденная в греховном сердце человека, также является признаком безумия греха человека. Посмотрите, братья и сестры, что сделал, и дорогие друзья, что сделал в нашей жизни грех. Грех обрек людей на смерть, на страдания, на печали. И неважно, хорошо ты устроился в этой жизни или не очень. Неважно, насколько мягкая твоя подушка или твердая подушка безопасности твоей жизни – грех. Он не оставит тебя. Ты наследник греха. Ты унаследовал человек грех от Адама. И ты испытаешь все горечи, всю горечь греха раньше или позже в своей жизни. Апостол Павел в послании Римлянам, 8 глава, 22 стих, пишет о том, что все творение мучается, и мы мучаемся под грехом. Знаете, почему нас сопровождает на этой земле хаос, беспорядок, больницы? Это грех. Посмотрите на больных людей, на умирающих людей. Что грех сделал с ними? Посмотрите на неврологическое отделение. Что грех делает с людьми? Посмотрите на тюрьмы и в тюрьмах. Что грех сделал с людьми? Посмотрите на искаженные, страдающие лица людей. Что грех сделал с их людьми? Крик, слезы, изнеможение – это все сделал грех. И когда Иисус Христос был пригвожден на Голгофском кресте, как агнец, Бог предал его на это. И он был заклан, как агнец Божий. Он понес на себя все это проклятие. Если бы нам продолжать рассуждать о грехе, о том, что он наделал этот грех, это действительно проклятие. И Христос взял на себя грехи людей. И он взял на себя наш грех, твой и мой. Знаете, всякий грех, за всякий грех ты понесешь наказание. Или точнее, за всякий грех будет наказан в твоей жизни. Единственная разница в том, или ты понесешь наказание, или Христос понес за себя наказание. Поэтому вера во Христа – это не дешевая вера. Если ты принимаешь Иисуса Христа в свое сердце, Он понес за тебя наказание. Если ты не принимаешь Христа в сердце, ты понесешь наказание. Иисус Христос пролил свою кровь, как агнец был заклан. Вот в чем праздник, Пасха наша, наш праздник? В том, что Христос заклан за нас. И самый главный вопрос – вопрос наказания и вопрос прощения. Принимаешь Христа – прощен. Не принимаешь Христа – остаешься в своем упрямстве, понесешь вечное наказание. Итак, первое, Господь избавил нас от власти, от господства, от последствий греха. Последствия греха уходят в вечность. Потому что, когда мы говорим о наказании Господнем, мы говорим о вечном наказании. Второе избавление, вторая мысль, от чего избавил нас Господь кровью Своею. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Он избавил нас от суетной жизни. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Петр говорит, Он избавил нас, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Братья и сестры, Христос пролил свою кровь, отдал свою жизнь, чтобы наша жизнь, чтобы мы имели силы и благословения изменить цель и смысл своей жизни. И это Он сделал своей силой. Он избавил нас от суетной, от пустой, от бессмысленной жизни. В этой связи я как бы хочу сказать, вот в чем суета нашей жизни. Как бы она имеет два направления. Петр пишет, от суетной жизни, преданной нам, преданной вам от отцов. А послание было написано рассеянным евреям, ну и, безусловно, всем верующим. Что им от отцов было предано? От отцов им была предана суетная религиозная жизнь. Господь избавил их и нас от суетной религиозной жизни, от жизни, наполненной всякими религиозными обрядами, запретами, постами, традициями, свечами, благодатными огнями, освященными водами и так далее, и так далее. Это все абсолютно ненужное дело сегодня. Это суетная жизнь, потому что Христос самого себя отдал. Чего только люди не придумают в плане своей религиозности, чтобы попытаться угодить Богу, но не сердцем. И люди занимаются религиозной суетой и находятся в плену этой суеты. И, возможно, в плену этой суеты и ты, дорогой друг, кто сегодня слушает или смотрит наше собрание. Христос избавил нас от всякой религиозной суеты, от всяких обрядов, традиций, обычаев, укоренившихся в умах людей. Я имею в виду обычаев, чтобы угодить Богу, чтобы почувствовать себя религиозным. И в этих обычаях, обрядах, традициях нет никакого спасения. Поэтому Господь освободил, написано, мы искуплены кровью Христа. Не просто вот Он научил нас, братья и сестры, потому что благодаря крови Иисуса Христа свет небесный, о котором мы слушали величественную песнь, стал доступен нашим умам, нашим сердцам. И второе. Мы искуплены от суетной жизни в смысле, что Христос дал нам в сердце, и в нашем сердце началась новая осмысленная жизнь. Жизнь с целью, жизнь осмысленная. Христос открыл нашему сердцу, кто мы, откуда мы пришли. Нам стало ясно, как только мы стали верующими, родились свыше. Нам не нужно было копаться в грудах философских книг, идти в библиотеки. Нам Господь открыл Своим Святым Духом только благодаря, что кровь Иисуса Христа была пролита за нас. И она действовала на наше сердце и на наш ум. Только через Христа мы узнали о том, что наша жизнь, как и вся Вселенная, не является плодом неких хаотических процессов или взрывов. Мы узнали, увидели, мы почувствовали реально Божий свет, Божию благодать, Божий покой, Божий мир. Мы обрели безопасность в Иисусе Христе. Нам стало спокойно. Почему ты спокоен, дорогой христианин? Потому что Христос во мне живет. Это и есть смысл моей жизни. Он начало, он жизнь, он будущее. Мы знаем, куда мы идем. Поэтому, по сути, в этой жизни христианин должен быть оптимистом. Он живой, он имеет живую веру, он знает, что он идет на небеса. Наша жизнь, дорогие друзья, по сравнению с вечностью, маленький такой отрезочек времени, маленький, и вечность. И Господь открыл нам это. Дорогой друг, знаешь ли ты, куда ты идешь, направляешься? На что ты надеешься? Люди подразделяются на несколько категорий относительно цели и смысла своей жизни. Одни люди просто обрекли себе на исчезновение. Умру и на этом конец. Так думают люди неверующие. Кто-то надеется на авось. Авось пронесет. Кто-то надеется на свои заслуги, что он попытается что-то Богу доказать, показать. А многие люди попали под воздействие ложных религий, ложных философий, которые подарили людям ложные надежды. Вот так живут люди. Куда ты идешь? Куда ты направляешься? Возможно, кто-то из вас знает историю, известный философ, физик, ученый Альберт Эйнштейн ехал в поезде, и в вагон зашел кондуктор и стал спрашивать билеты у пассажиров. Эйнштейн сунул руку в карман, билета нету. Стал по карманам, нету. Засунул руки в брюки, нету. Тогда он стал рыться в портфеле. Кондуктор говорит: «Профессор, мы знаем вас. Мы вас знаем. Я уверен, — говорит кондуктор, — что вы брали билет. Мы вас знаем, не волнуйтесь». И кондуктор ушел. Потом повернулся назад, а Эйнштейн уже под сиденьями ищет свой билет. Кондуктор подходит и говорит: «Профессор, мы знаем вас. Мы знаем, кто вы». Эйнштейн говорит: «Молодой человек, я знаю, кто я. Я не знаю, куда я еду. Я не знаю, куда я направляюсь». Вот так люди похожи в этой жизни. Может быть, ты, дорогой друг, знаешь ли ты, куда ты идешь? Какая цель твоей жизни? Прожить этих маленьких 20, 30 или 100 лет, все равно они маленькие, по сравнению с вечностью. Вот Господь кровью Своей искупил нас, искупил наши умы, наши сердца, и мы стали ясно видеть смысл и цель жизни. И нам стала жизнь радостно и весело, и хорошо, безусловно. Как и все люди, мы испытываем болезни, страдания. Если Господь не придет, нам придется умирать, без всякого сомнения. Но верующие люди оптимисты, потому что они знают истинного Бога. Третья мысль. Кровь Иисуса Христа, Агнца, Пасха. Пасха. Господь прошел мимо в том смысле, что избавил нас от страха смерти.
1: Изучение Библии проводит пастор церкви Вифлеем Виктор Никодимович Крутько.
0: Евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смерти лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». И 15 стих. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Верующий в Иисуса Христа освобожден от страха умереть, от парализующего страха, от ужаса смерти. Верующий освобожден от паралича этого страха. Безусловно, смерть, умирание не является восхождением на пьедестал почета. Но у нас есть обетование. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стихи. Нам дано это обетование держаться Христа. И Христос, предвкушая, зная, что ученики столкнутся с этими мыслями, да не смущается сердце ваше и не устрашается. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обителей много, и Я иду приготовить место там». И мы за это цепляемся, мы на это надеемся. Почему люди не хотят говорить о смерти? Потому что как только человек заговаривает о смерти, сразу в сердце неприятные ассоциации. И следующее – это страх, это неприятность, поэтому просто подальше. Ну, придет, придет смерть, так люди обрекли себя. Но смерть придет, все должны умереть. Жизнь человека неверующего призрачна. Жизнь очень короткая, быстротечна. Жизнь неверующего человека не имеет никакой надежды. И после смерти нет надежды. Человек неспасенный уносится смертью не в небытие, а в вечное мучение. Смерть изгонит неверующего человека от Божьего лица. Интересно, верующие, братья и сестры, в смертный час, безусловно, верующий надеется. Наверное, у каждого разная надежда. Кто-то, безусловно, переживает больше, кто-то меньше. Что не все праведники, следует признать, не все праведники умирают одинаково. Не все. И все же в любом случае верующий умирает с реальной надеждой. Конечно же, вы, братья и сестры, мы пойдем к Богу. Мы знаем Божье обетование на память. А внутри что-то, наверное, сковывает. Наверное, внутри есть какие-то страхи, сомнения. Нет сомнений, что вы будете колебаться между отчаянием и надеждой. Нежеланием смириться, что надо уходить. Может быть, вы будете больше переживать за своих родных и близких. Но у нас есть надежда. У нас есть верный друг Христос, который встречает. Он сказал: «Я приду и заберу вас». Успевает ли Он всех забрать? Он Господь. Он успевает всех забрать. У Него есть воинство небесное, ангелы-хранители, ангелы-служители. Поэтому в том мире у нас есть добрый друг Христос. Во-вторых, путь праведников в тот мир будет безопасный, спокойный. Хотя сама по себе смерть сумрачна. Но написано в Псалме 22-м, только тень смерти. Для верующего остается только тень смерти. И через смерть Господь проводит верующих неповрежденными. В тот пункт назначения – в вечность. Этот путь гарантирован кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, смерть Его, освободила верующего от страха смерти. И мы не просто вдруг стали верующими, фанатично не боимся смерти. Абсолютно нет. Нечто посеяно в наше сердце. Есть некая надежда, вернее, живая надежда. И все это произошло благодаря крови Господа Иисуса Христа. А смерть – это лишь блуждающая тень. Жало смерти – грех побежден. И как мы прочитали с вами послание евреям, Христос пришел для того, чтобы лишить властителя, царя смерти, лишить его власти. И сатана уже не имеет власти над нами. Он всегда использует страх, но он не имеет власти. И он не может забрать сатана надежду из сердца нашего. Сердце невозможно забрать надежду. Где-то какие-то ассоциации будут, безусловно. Будут какие-то смущения. Но сердце надежды никто не заберет. Потому что она там посеяна Духом Святым. И основана на правде. На том, что Христос нас ожидает. Как кто-то сказал, смерть в Новом Завете превращается из чудовища в служителя. Смерть не может причинить нам вреда. Смерть святых. Знаете, смерть святых означает наше тело. Безусловно, я не хочу говорить это с дерзостью, а с надеждой говорю. Наше тело сеется в эту землю. Вот у фермера есть зерно, которое лежит в амбарах, и зерно, которое он посеял в землю. Какое зерно более ценное, братья и сестры? Которое в землю посеяно. Потому что будет плод. Так уложены бесценные плоды наших тел в этом земном амбаре, в земле. И мертвые тела ценятся нашим Спасителем. И все тела наши, все, кто уходит в вечность, они воскреснут. Когда последнее слово умирающего с праведника произносится, когда закрываются его глаза, последний вздох, душа уходит к Господу, а тело идет в землю, и оно вернется, оно воссоединится, это тело. И верующий знает об этом и не боится. Я прочитаю вот несколько слов. Один из авторов книги говорит, можем ли мы, дорогие друзья, прямо сейчас перестать дышать, без малейшей подготовки отправиться в вечность? Можем ли мы выдохнуть молитву «Отче, в руки Твои предаю Дух мой» и вознести с этой земли? Смерть не духовный парад, а естественное завершение нашей обычной жизни. Мы должны жить так, чтобы смерть была для нас не более замечательным событием, чем звонок в дверь. Очень смело, с надеждой сказано. В такой ситуации мы не должны мчаться к священнику для выполнения таинств, которые некоторые называют их, или к юристу для поспешного составления завещания, или к родственнику, с которым мы в ссоре для примирения. Все должно быть устроено и организовано, словно наши счеты подбиты, счета подбиты, надо лишь поставить последнюю черту. И еще. Один друг сказал Джорджу Уайтфилду, это известнейший евангелист в Соединенных Штатах Америки, живший позапрошлом столетии, сказал ему, что если переживет Джорджа Уайтфилда, то он хотел бы быть свидетелем смерти его и услышать последние слова перед смертью Джорджа Уайтфилда. А Джордж Уайтфилд говорит, я не думаю, что я скажу перед смертью нечто замечательное, потому что во время жизни я уже так много говорил о Господе моем. Это гораздо лучше говорить на земле нечто замечательное, чем перед смертью. Пусть ваша жизнь не будет смешанной и запутанной. Поддерживайте в ней порядок.
1: Словом делился пастор Виктор Никодимович Крутько.

0: Сотворенный Богом человек был в мире с Творцом, с собой и с окружающими. Но этот мир был потерян, когда человек отвернулся от Бога. Библия описывает, как грех уничтожает мир. Этот мир можно восстановить, но мы не можем это осуществить собственными руками. Бог проложил для нас путь к миру.
1: Иисус Христос, единственный Божий Сын, был послан к нам на землю, чтобы забрать наши грехи. Он сделал это, позволив людям распять Его. Из-за этой жертвы появилась возможность получить мир, внутренний мир, мир с окружающими нас людьми и мир с Богом.
0: Хотите больше узнать об этом? Свяжитесь с нами по номеру телефона +372 51 99 90 90 на Viber, WhatsApp или Telegram +372 51 99 90 90.

В эфире радиобеседа «Капля росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим знакомство со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеет Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, третью главу, прочтем стих 10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Мы только что прочитали одно из великих откровений Божьих об исполнении приговора над землей. Благодарение Богу, что прежде, чем этот приговор исполнится, Христос возьмет свою церковь от земли, и все, кто отошел в вечность во Христе, будут воскрешены для вечной жизни. Так говорит Писание. В послании Фессалоникийцам, 4 глава, в стихах 16, 17 и 18, апостол Павел передал нам такое откровение Господа Иисуса Христа. Послушайте. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Так говорит послание Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 16 по 18. Воскресение мертвых тесно связано с воскресением Иисуса Христа, поэтому неверующие в воскресение мертвых этим самым отрицают и воскресение Христа. Вера таких людей тщетна. Так говорит апостол Павел, потому что она не может спасти от грехов, от вечной погибели. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, в стихах с 13 по 17, пишет так. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». А в 20 стихе Павел, однако, утверждает, «Но Христос воскрес из мертвых». Это была его вера, это его упование. И это, конечно, наше упование. И сегодня есть, однако, немало таких людей, которые живут в плане только земной, греховной жизни. О вечности они и не думают, и о загробной жизни совершенно не беспокоятся. Некоторые уверовали в Евангелие только умом и в недоумении спрашивают, «Ну как же воскреснут мертвые? Возможно ли это? Как это может быть? В каком теле они явятся?» В действительности такие верующие живут без Христа. Истинные христиане без всякого затруднения верят в воскресение мертвых, потому что они пережили духовное воскресение сами. Они пережили духовное воскресение, которое является гораздо большим чудом, чем телесное воскресение. Наш текст сегодня говорит о суде. В Слове Божьем есть ясное указание, что Бог будет судить вселенную, то есть Бог будет судить всех людей, и никто не избежит суда Божия. Как преступникам не нравятся полицейские, им не нравятся суды, тюрьмы, так и делающим неправду не нравится воскресение мертвых. Им бы хотелось умереть, и чтобы этим все кончилось. Но таким людям не поможет их неверие. Почему? Потому что Писание говорит, как человеком положено умереть однажды, так положен потом суд. Евреям 9 глава. Как смерти никто не избежит, так и суда никто не избежит. Этот мир нам кажется прочно укрепленным, навеки. На самом же деле он стоит на кончике иголки, в неустойчивом равновесии. Мы считаем этот мир безопасным, а он полон опасностей, угрожающих ему постоянно и снаружи, и внутри. Не нужно потрясающих катастроф, чтобы уничтожить землю. Человека может убить капля воды, холодный сквозной ветер, солнечный луч. Если бы изменилось только два атома в составе воздуха или воды, или произошла маленькая перемена в атомном весе воды или кислорода, малейший толчок божественного равновесия, и Вселенная распалась бы, разорвалась, разрушилась бы, превратилась бы в дым и пепел. За то, что такая катастрофа, могущая произойти каждую минуту, не случается, мы должны благодарить Бога, который не только сотворил мир, но и охраняет этот мир, охраняет нас. Однако апостол Петр, следуя вдохновению свыше и другим пророчествам, он знал эти пророчества, пишет, что стихии разрушатся, а земля и все дела на ней сгорят. Что господствует сейчас в мире? Что делается в городах, на улицах, в государственных учреждениях? Что господствует в искусстве, в литературе, в политике? Если отбросить внешний лоск, снять грим, снять маску, останется одна неприкрытая ложь, останется эгоизм, останется война, возмущение против Бога. Друг мой, брат мой, радиослушатель, наше время для беседы кончилось, и я могу только призвать вас к Господу. Придите к Нему, Он даст вам вечное спасение. Мы слушали радиобеседу «Капля росы». Да хранит вас Господь. До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.
1: Радиобеседу «Капля росы» провел для вас Николай Водневский. Запись предоставлена миссией «Свет на Востоке».

На часах студии семейного радио 4 часа утра. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть Энн А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 27. По истечении трехмесячного срока всех китайских беженцев и жителей городка согнали на рыночную площадь. Прибыв туда, они увидели, как под стражей членов Красной гвардии и милицейских патрулей на площадь были приведены студенты-христиане. Возле них встал представитель власти со списком имен. Он объявил первое имя и фамилию. Из рядов арестованных выступила вперед девушка лет 17, красавица с утонченными чертами лица. Ее движения были полны восточной грации. Она выросла в китайской дворянской высококультурной семье в довоенном Пекине. Родители послали ее в Тибет в надежде, что коммунистическая революция не докатится до этой отдаленной местности. И вот теперь она стояла здесь перед своими обвинителями. «Как ты теперь относишься к партии?» — строго спросил ее мужчина со списком. Девушка пошла вперед, к помосту перед подсудимыми. По дороге она пошатнулась, казалось, что вот-вот она упадет. «Как жестоко заставлять идти первой эту хрупкую слабую девушку!» — шептались окружающие. «Бедное дитя, как она сможет защитить тебя?» Неожиданно для всех ее голос прозвучал ясно и внятно. «Господин, 3 месяца тому назад, когда меня изолировали и начали испытывать, я думала, что Иисус Христос — истина. Я думала, что Библия достоверна». Девушка приостановилась на минутку, быстро дыша. Пошатнувшись, она попыталась ухватиться за что-нибудь, но не было никакой опоры. Она стояла одна, окруженная сотнями зрителей, бессильных ей помочь. Девушка сложила руки, как в молитве, и направила свой взор вверх, к бесконечному, вечному. Это продлилось лишь несколько секунд, после чего на ее лице промелькнула чудесная улыбка мира и радости. Казалось, будто ее стройная фигурка наполнилась силой. Твердым голосом она повторила: «Тогда я так и думала». Опять помолчав минутку, она смотрела людей, стоявших перед ней. Когда она продолжила, в голосе ее зазвучало ликование, словно исполнялся хвалебный гимн. «Сейчас я уверена в том, что Иисус Христос — мой Царь и Спаситель. Сейчас я твердо знаю, что Его Слово — истина!» На площади наступила мертвая тишина. Обвинитель зло посмотрел на подсудимую. Она подписала себе смертный приговор, признав своим царем и спасителем Иисуса Христа, а не всемогущую коммунистическую партию. Одного за другим вызывали студентов-христиан. Один за другим они нетвердой от слабости походкой выходили вперед, к помосту. Одному за другим предлагали отречься от своего вероисповедания. Но никто из них не колебался с ответом, хотя все они знали, как ненавидят их гонители верующих и какие тяжелые страдания им предстоят. Допрос длился уже несколько часов. Люди, согнанные на площадь, должны были ждать, слушать и смотреть. Никто не смел уйти. Некоторые старшие христиане, в их числе и Глэдис Эльверт, тихо молились. Их души вопияли к Богу о постоянстве веры у этих молодых людей. Ответив обвинителю, узники ждали приговора. Среди толпы на площади царило невыносимое напряжение. Приговор выносил трибунал, Народный суд партии. «Надо провести радикальную чистку», — решили судьи. По их мнению, каждый христианин является противником партии, и каждого противника надо немедленно устранить. «Каждый день заключения, каждый кусок хлеба», —
Каждый глоток воды, потраченный на таких упрямых, уже слишком много. Приговор был таков. В тот же день обезглавить всех непокорных на рыночной площади. Тишина. Немая тишина. Никто не говорил, никто не двигался.

Вызвали палачей, принесли мечи. Узникам предоставили последнюю возможность публично отказаться от веры. Вновь их начали вызывать по очереди. Вперед выступила та самая девушка, которая первой объявила о своей вере. Сейчас она уже не шаталась. Она шла очень твердыми, уверенными шагами. «Перед тобой выбор – отказаться и жить, или презирать партию и умереть!» Повысив голос, обратился к ней народный судья. Она повернулась и посмотрела на своих друзей. Какой у нее был уверенный и спокойный взгляд! Откуда у нее этот свет в глазах? Откуда эта твердая убежденность в голосе, который вдруг, словно трубный глаз, прозвучал над площадью? Кто отлучит нас от любви Христовой? Скорбь или гонение, или меч? Мы как овцы, обреченные на заклание, но всю сию преодолеваем силою возлюбившего нас. По знаку палача она замолкла и встала на колени, склонив голову. Последовал удар мечом. Глэдис Эльверт стонала, как будто меч ударил по ее душе. «Господи!» — заплакала ее душа. «Господи, доколе? Помилуй этих детей!»

одного за другим вызывали всех студентов. Никто из них не отступал. Один за другим они с твердой верой выступали вперед. Меч поднимался и резко опускался. Снова и снова. Один молодой человек затрепетал. Его жесты выражали сомнение и страх. Но сильный голос одного из его товарищей произнес: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Юноша встал на колени, меч поднялся и стремительно упал вниз. Даже последние узники, которые были свидетелями ужасного убийства своих друзей, не уклонялись от смертельного удара. Их держала чудесная сила. Выступил вперед последний. В последний раз опустился меч. Насильственно вырвали из жизни сотни молодых людей. На глазах у зрителей, принужденных стоять, слушать и смотреть на ужасную резню. Наступило лето 1949 года. Началась новая мученическая история. Глава 23. Ты знаешь мой путь. После великого и благословенного духовного пробуждения среди беженцев и трагической смерти сотен молодых христиан, люди продолжали собираться на молитвенные собрания. Они испытывали Божие водительство в том, чтобы собираться и вместе молиться о своих нуждах. Если кто-нибудь особенно переживал о чем-то, он сообщал о своей заботе другим, и все вместе постоянно молились о ниспослании ему милости Божией. Однажды, когда Глэдис присутствовала на одном таком собрании, молодой китаец просил всех молиться за Англию. После собрания Глэдис отвела молодого человека в сторону и спросила его, почему он решил, что есть необходимость в молитве за Англию. «А вы думаете, что Англия не нуждается в молитвах?» — спросил он. «Ну да, конечно, но все-таки это ведь не языческая страна. Там живет христианский народ», — ответила Глэдис. «А духовное пробуждение, национальное обращение к Богу в Англии есть?» «Не знаю». «Я думаю, что нет. Если бы там происходило духовное пробуждение, мы бы услышали об этом даже здесь, среди всех бед войны и наших страданий. Такое скрыть невозможно. Но Англия, та страна, которая послала нам Евангелие, сейчас сама служит другим богам», — печально сказал студент. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Глэдис. «Ну, для них спорт, кинозвезды, богатство, светские забавы гораздо важнее, чем служение Богу». «А откуда все ты это знаешь?» «Из газет. Я принесу вам пару, и вы убедитесь в этом сами». Через несколько часов он вручил Глэдис пачку китайских газет. Просматривая их, она начала понимать его тревогу. Во всех сообщениях об Англии с восторгом писали о скачках, пьесах, кинозвездах и спорте, как будто это были самые важные дела в жизни. Не нашлось ни малейшего упоминания о существовании Бога, ни смиренного признания благословений, оказанных им Англией в период завершения Второй мировой войны. Англия, благополучная и процветающая страна, народ, который жил в мире и покое, в то время как другие испытывали ужасы войны и страдали от коммунистического господства, эта Англия забыла самое важное — сознание того, что лишь по милости Божией над страной и народом они сейчас могут жить в условиях свободы религии и социальных благ. Нет, английский народ не помнит дела Божьи. Он не признает благословения Бога и увяз в духовной лености и безразличии. Он жаждет лишь богатства, развлечений и наслаждений. Когда Глэдис в полной мере осознала смысл газетной информации, она испытала глубочайшее потрясение.
С этого момента она решила, что надо вернуться на свою родину и сделать все возможное для того, чтобы помочь людям выйти из духовной спячки, которая овладела большинством из них. Захочет ли Господь благословить ее на новое дело? Она должна рассказать на своей христианской родине о молодых китайских христианах, оставшихся верным Господу даже до смерти. Надо рассказать английскому народу и о великих делах Господа в ее жизни. Спустя несколько недель она подала заявление о разрешении на выезд в отпуск в Англию. Первый отпуск после 17 лет миссионерского труда в Китае. Но все путевки в ее родную страну были распроданы. Ей пришлось ждать целый год, чтобы снова сделать попытку получить разрешение на выезд. За это время земля в Китае стала гореть у нее под ногами. Она нигде не могла найти спокойного места. Коммунисты подозревали ее в противодействии партии, поэтому ей необходимо было покинуть Тибет и убежать в другой край. Но куда? В Че собралась маленькая группа европейских миссионеров для обсуждения вопроса о том, как доставить Глэдис в безопасное место. Лучше всего было бы немедленно отправиться на пароходе по реке Янцзы в Шанхай, город на берегу моря. Во время собрания в комнату вошел молодой человек, китайский христианин, и взволнованно сообщил: «Коммунисты ищут АВТ! Она должна бежать, иначе ее арестуют и убьют!» Этот молодой человек пустился на хитрость. Он сказал командиру подразделения Красной Армии, находившегося в городе, что в этот вечер женщина с книгой собирается выступить с речью на собрании беженцев. После собрания нетрудно будет арестовать ее. Вечером солдаты Красной Армии караулили у зала собрания. Тем временем Глэдис в своей китайской одежде незаметно выскользнула из городских ворот. У нее не было с собой ничего, кроме корзинки с пищей и Библии на китайском языке. Никто не узнал ее. Она была похожа на крестьянку, покидающую город, возвращаясь домой в горы. Солдаты ждали напрасно. Женщина с книгой исчезла, и никто не знал, куда.

Глэдис в одиночку отыскивала дорогу по узким горным тропам, стараясь избежать столкновения с солдатами Красной Армии. Это был тяжелый поход по незнакомым горам. Она направлялась в город Чунцинь, двигаясь вдоль пропасти и по высоким плоскогорьям, тщательно обходя стороной контрольные пункты в горах. Иногда слышались выстрелы, свидетельствующие о боях между подразделениями Красной Армии и солдатами генерала Чан Кайши, скрывавшимся в скалах. Тогда она отходила в сторону, ища другие тропы, к Чунцину. В деревушках и одиноких избах ее встречали гостеприимно, охотно предлагая пищу и место для ночлега. Ее китайская речь вызывала у людей доверие. В каждом доме она читала из книги и рассказывала о спасителе грешников, о единственном пути к спасению. Но, несмотря на все это, она чувствовала себя очень одиноко. Не имея своего угла, она скиталась по миру. В это время она с особым чувством вспоминала слова 55-го псалма: «У тебя исчислены мои скитания». Но с людьми она об этом не говорила. Им она рассказывала только о своем чудном призвании Богом в Китай, чтобы принести сюда Его Слово, и о Его чудесной ежедневной заботе о ней на протяжении вот уже 17 лет. О ней и о детях. Ее детях из Янчена. Где-то они сейчас. Когда она думала о них, на ее лице появлялось выражение боли и грусти. «Дети», — тихо повторяла она. Тогда она выходила из дома и поднималась на гору. Там, в одиночестве, она становилась на колени и молилась за своих детей.

0: Добравшись до Чунцина, она смогла отдохнуть после тяжелого путешествия по горам. Там ее встретил доктор Стокуэлл с вопросом, скучает ли она по родителям в Англии. «Да, мои родители стареют, и я была бы рада их видеть. Мне очень хотелось бы поехать сейчас в Шанхай. Может быть, я найду там некоторых из моих детей из Янчена. Правда, пока у меня нет денег».
1: «А как можно в таком случае доехать до Шанхая?» — удивился доктор Стокуэлл.
0: «Ну, если Господу угодно, чтобы я ехала в Англию. Он позаботится о деньгах для поездки. Он всегда заботился обо мне. Я буду молиться о его воле. Если получу деньги на дорогу, это будет для меня доказательством того, что можно ехать. Если я их не получу, буду знать, что надо остаться здесь». «Сегодня вечером я буду молиться Господу о его воле. Не пускайте ко мне никого, пожалуйста. Я хочу побыть одна».
2: Когда Глэдис Эльверт уединилась для молитвы, доктор Стокуэлл со своим персоналом обсуждал, что бы они смогли для нее сделать. Сначала он написал письмо комитету «Миссии для помощи сиротам», которая во время войны была организована в Китае главным управлением одной немецкой миссии. Эта миссия особенно заботилась о немецких и других миссионерах, из-за войны не имевших связей с Родиной. Доктор Стокуэлл попросил руководителей комитета оказать помощь одинокой миссионерке без средств, которой необходимо вернуться в Англию, чтобы обеспечить себе безопасность. Когда он объяснил, кто она, они согласились на оплату ее поездки на пароходе из Шанхая в Англию. Кроме того, доктор Стокуэлл попросил работников китайской внутренней миссии принять ее в штаб-квартире в Шанхае, если ей будет необходима их поддержка. Теперь нужно было изыскать средства, чтобы оплатить ее полет из Чунцина в Шанхай. Сам доктор управлял фондом помощи миссионерам, испытывающим материальные затруднения.
1: «Ну, — подумал он, — если АВТ не принадлежит к таким миссионерам, то кто тогда?»
2: Деньгами из этого фонда он оплатил ее полет. Позже, находясь 2 года в тюремном заключении в Китае, вспоминая о событиях своей жизни, он еще раз с удовлетворением подумал, что поступил абсолютно правильно.
0: Выезд из Китая оказался почти так же труден, как въезд в эту страну 17 лет тому назад. Глэдис нужен был китайский паспорт. Для его получения надо было сначала съездить в Нанкин. Там пришлось посетить столько бюро и заполнить столько бланков, что иногда у нее голова кружилась. Английское консульство считало ее иностранкой, желающей въехать в Англию, что было непросто. Ведь она была китайской подданной и должна была выполнить все правила, установленные для английских иммигрантов. Прежде всего, необходимо было найти кого-нибудь, кто был бы готов поручиться за нее. Все это приводило в отчаяние. Она должна убежать из Китая, потому что она здесь иностранка. А получить паспорт в Англию кажется почти невозможно, так как она иностранка и для Англии. Работники китайской внутренней миссии в Шанхае проявляли внимание к ней, но это не могло ее утешить. Глэдис очень тосковала по своим детям. О, если бы она могла встретиться хоть с некоторыми из них! Всемогущество Бога настолько велико, что он мог бы выполнить это желание. В Шанхае Глэдис вынуждена была неделями ждать оформления документов. В это время город ломился от беженцев. Как и в прежние годы, когда тысячи людей бежали из северного и восточного Китая на запад, в Тибет, чтобы избежать опасной встречи с японскими войсками, так теперь десятки тысяч людей бежали с запада в морской порт Шанхая, чтобы спастись от коммунистического террора. В Шанхай волна за волной все вливались беженцы. Из порта выходили одно судно за другим, битком набитые китайцами,
1: навсегда покидавшими страну своих предков. Среди них оказывались порой некоторые из студентов, с которыми Глэдис познакомилась в Западном Китае и в Тибете, и которым она пообещала постоянную переписку. Однажды один из этих юношей очень удивился, увидев в зале беженцев наклеенное на информационную доску письмо, адресованное ему. Это было письмо от АЭВТ с просьбой зайти к ней на улицу Синзы.

0: Доброе духовное. Божье обеспечение. «И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Третья книга Царств, 17 глава, 6 стих. Илия послушался Божьего голоса и оказался в ситуации, где своими силами не смог бы выжить. Но Бог уже приготовил решение и повелел воронам приносить ему пищу, а поток давал воду для утоления жажды. Сегодня страх может приходить в обличии разумного беспокойства и убеждать, что Божье поручение слишком рискованно. Но если Господь сказал идти, то Он приготовил и обеспечение. Там, где звучит Его Слово, там же есть и Его забота. Не сомневайся в том, что Бог позаботится и о тебе, и о деле, которое поручает. Его верность никогда не подводит. Молитва на сегодня. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне. Дай мне не бояться идти туда, куда Ты зовешь. Научи доверять Тебе и верить, что вместе с поручением Ты даешь обеспечение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховное.ру или наши группы в соцсетях.
1: Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».

0: все переменчиво, кроме истины. Библейские цитаты на чистой волне.
1: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Послание Иакова, 1 глава.
2: Музыка на семейном радио.

0: Внимание! Объявление!
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вам книгу Ирины Веролайнин «Жизнь с Богом». Настоящий сборник состоит из двух частей. В первой – стихи, прославляющие Господа. Во второй – проза и личные свидетельства о духовном пути. По вопросам приобретения книги обращайтесь на студию семейного радио «Эли» в Нарве или Ихве, либо звоните по телефону 51 99 90 90. Стоимость книги 15 евро.

0: В современном мире около 100 миллионов христиан ежегодно подвергаются допросам, арестам и даже убийствам из-за веры во Христа. И еще больше христиан терпят дискриминацию и отчуждение. Каждый год 100 тысяч христиан погибает в религиозных конфликтах. Каждые 5 минут за веру в мире гибнет один христианин.
1: Голос мучеников.
0: Передача о верующих, подвергающихся преследованиям.
2: Куба. Пастор просит о помощи для своего сына, находящегося в тюрьме. Кубинский пастор Луис Бархас просит усиленно молиться за освобождение своего сына из тюрьмы, куда тот попал по сфабрикованным обвинениям. В июне 2025 года сын пастора, Кевин, инвалид, был призван в армию. Семья считает, что это было местью за их христианское служение. Кевин был отдан под суд военного трибунала, когда не смог продолжать службу, и сейчас он содержится в военной тюрьме в ужасных условиях, без достаточного питания. Во время суда мать Кевина, Роксана, была госпитализирована и с тех пор продолжает страдать от проблем со здоровьем. Кроме того, семье отключили электричество, что ограничивает их возможности общения, а экономические трудности на острове сделали транспортное сообщение невозможным. «Мы практически отрезаны от мира», — сообщил Луис другому нашему сотруднику.
3: Помните тех, кто в тюрьмах. Помогайте им так, будто вы и сами находитесь вместе с ними в заключении. Помните тех, с кем плохо обращаются. Проявляйте к ним такое сочувствие, как если бы вы сами были на их месте.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
2: Пакистан. Девочку-подростка-христианку похитили и насильно выдали замуж за мусульманина. В 2025 году 16-летняя Рина, пакистанская христианка, устроилась на работу в ресторане, чтобы помочь финансово своей семье. Пожилой мусульманин, который также там работал, неоднократно пытался обратить ее в ислам, но она отказывалась. В январе 2026 года по дороге домой ее схватили и затолкали в микроавтобус. Родственники сообщили об этом властям и пытались встретиться с этим мужчиной у нее на работе, но им сказали, что Рина приняла ислам и вышла за него замуж. Поскольку в Пакистане браки с несовершеннолетними до 18 лет запрещены законом, семья Рины пытается вернуть ее законным путем, несмотря на угрозы мести со стороны мусульманской семьи. «Пожалуйста, молите, чтобы ее немедленно освободили и вернули семье», сказал один из наших сотрудников. В последнее время мы наблюдаем все больше случаев похищений несовершеннолетних христиан. Наш сотрудник просил молиться о том, чтобы Рина и ее семья ощущали Божий мир и его присутствие во время этого испытания.
4: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».
1: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
2: Китай. Пастор Ван Сяогуан. Пастор Ван Сяогуан арестован в августе 2021 года. «Не унывайте, а радуйтесь, ибо это благословение намного превосходит нынешние страдания». Эти слова пастора Вана Сяогуана из церкви «Золотой светильник», который недавно был приговорен к 8 годам тюремного заключения. В начале 2000-х годов, когда церковная семья «Золотого светильника» начала стремительно расти, власти усилили давление на пастора Янг и ее мужа, пастора Вана. От них требовали зарегистрироваться и официально войти в состав Тройственного патриотического движения. Супруги решительно отказались, после чего церковь столкнулась с жестоким преследованием со стороны правительства. Противостояние достигло кульминации в 2009 году, когда власти с помощью бульдозеров уничтожили церковное имущество и направили более 500 агентов в штатском для организации силовых провокаций. В результате пастор Янг и пастор Ван были арестованы и приговорены к 7 и 3 годам тюремного заключения соответственно. В 2016 году, после освобождения пастора

0: Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его. Они знали, что должны продолжать провозглашать Слово Божье, невзирая на последствия. Поэтому они приняли решение остаться верными своему служению Господу и смело проповедовать Евангелие в своем городе. Несмотря на потерю церковного здания, община не распалась. Верующие собирались по домам на открытом воздухе и поддерживали связь через интернет. Сегодня пастор Янг и пастор Ван снова находятся в тюрьме. На этот раз приговор еще более суров. Пастору Янг дали 15 лет заключения, а пастору Ван – 8 лет. Учитывая почтенный возраст супругов, велика вероятность, что последние годы своей жизни они проведут в неволе. Молитесь, чтобы они продолжали видеть в тюрьме место служения, веренное им самим Богом.
1: Иисус Христос знал, что ждет Его последователей, и заранее позаботился об их духовном укреплении. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5:11-12.
2: Божьи слова и Дух Божий укрепляли первых христиан во время самых жестоких гонений, продолжают укреплять и в наши дни всех подвергающихся преследованиям за веру.
1: Передача подготовлена по материалам сайта Международной организации «Голос мучеников» и фонда «Варнава».

0: Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии. И сегодня у нас с вами 759-я встреча. Мы с вами возвращаемся в Новый Завет и переходим к посланию Колоссянам святого апостола Павла. Кстати, я буду произносить Колоссянам, потому что это люди, которые жили в греческом городе Колоссы. А есть еще и произношение Колоссянам. Ну вот, мы все-таки выберем произношение Колоссянам с ударением на втором слоге. Это одно из тюремных посланий, это послание из заключения. В 62-м году после Рождества Христова, в 62-м году нашей эры, из города Рима отправились посланники для того, чтобы доставить письма апостола Павла в разные города. Во-первых, это был Тихик, он был одним из служителей церкви в Эфесе, и он доставил послание к Эфесской церкви. Послание к Эфесянам, мы с вами его читали. Дальше. Это был Епафродит, один из пасторов или служителей церкви в Филиппах. Он доставил послание к филиппийцам. Мы с вами тоже его читали. Дальше. Это Епафрас, один из лидеров в церкви в Колоссах. Мы с вами о нем еще будем говорить. И он доставил как раз это послание, послание к Колоссянам. Но было еще одно небольшое послание, небольшое письмо. Это письмо к Филимону, которое нам с вами еще предстоит прочитать. Его доставил бывший беглый раб по имени Анисим. Это особая история, а мы к ней, конечно, еще с вами вернемся. И в этих четырех посланиях перед нами как бы анатомия Священного Писания. Или, если хотите, четыре грани. Вот смотрите. Послание к Ефесянам. Церковь явлена нам как тело Христово. В послании к Колоссянам Христос явлен как глава церкви. В послании к филиппийцам церковь, которая ходит во Христе, это повседневная христианская жизнь, это хождение в Господе. И, наконец, в послании к Филимону христианство в действии, конкретика христианской жизни в языческом окружении, в языческом обществе. А общество это и окружение это были, ой, какими непростыми. Вот вам многогранная анатомия церкви. И эти послания, конечно, следует рассматривать вместе. Они раскрывают разные грани. Смотрите, что получается. А с одной стороны, мы можем посмотреть на церковь и потом возвести свой взгляд ко Христу. С другой стороны, на Христа и дальше опустить свой взгляд на церковь. Третий вариант – это хождение всей церкви, хождение всех верующих в христианском мире. И четвертый вариант, послание к Филимону, это конкретное проявление христианства в решении конкретной, кстати, очень непростой ситуации. Так называемые тюремные послания или послания из заключения имеют огромную ценность. Я думаю, что сложно было бы представить себе более ценные документы. Дело в том, что даже без Евангелий мы могли бы по этим посланиям понять, прочитать, увидеть большую часть смысла христианства. Господь решил, что у нас есть все. У нас есть и Евангелие, и Деяния апостолов, и вот эти четыре послания заключения, и послание к римлянам, и послание к коринфянам, и другие послания, так называемые соборные послания, и откровение Иоанна Богослова. Есть также Ветхий Завет. То есть он на самом деле дал нам Евангелие не один, а несколько раз, чтобы мы только прочитали, чтобы мы только заметили, чтобы мы только поняли. И при этом есть немало людей, которые отказываются читать, отказываются замечать, отказываются понимать. Знаете, если бы вообще ничего не было, если бы были только эти четыре послания и заключения, мы увидели бы с вами огромную часть величия Иисуса Христа. Мы увидели бы с вами его дело, мы увидели бы с вами его подвиг, мы увидели бы с вами смысл спасения. А Бог дал нам не только это, Бог дал нам гораздо больше. Скажу несколько слов о городе Колоссы. Развалины этого города находятся при въезде во Фригию, это недалеко от Лаодикии, это часть Десятиградия, территория современной Турции. По сути, это было то место, где Запад встречался с Востоком. Это были действительно ворота на Восток. Римский император долгое время пытался укротить Восток, привести его в подчинение Западу, ну или точнее, подчинение самому себе, потому что Запад ассоциировался как раз с самой Римской империей. То есть нужно было, чтобы Восток, ну, скажем так, вписывался в Римскую империю. И вот поэтому Колоссы стали таким городом-крепостью, как и Лаодикия, и как и Филадельфия, как и Сарды, как и Фиатира, как и Пергам. И мы с вами еще будем говорить об этих городах, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова, 2 и 3 главы. То есть, по сути, эти города были защитными рубежами, призванными защитить Запад от возможного вторжения с Востока. Но это еще до апостола Павла, потому что ко времени апостола Павла опасности на Востоке уже не было, потому что Римская империя по полной программе уже управляла этим самым Востоком. Люди жили в безопасности, и города эти уже потеряли свое значение крепостей, таких рубежей, и люди погрузились в язычество, погрузились в обычную развратную жизнь римлянина первого века. Но все-таки не тех римлян, которые в самом городе Рим проживали, а это, конечно же, оставалась римская провинция. Это была такая характерная жизнь для городов того времени. Павел никогда не бывал в Колоссах. Почему? Ну, на это очень легко ответить. Смотрите, если мы с вами вспоминаем географию миссионерских путешествий апостола Павла, то мы понимаем, что он прошел к северу от города Колоссы. Он не вошел в ворота Фригии. Он проходил через Сарды по тогдашней римской дороге. Это была важная артерия, важный путь. Именно так, через римскую дорогу, он вошел в Эфес. Однако Павел все же считается основателем Колосской церкви. Он не был в Колоссах, но через него основана Колосская церковь. Помните, он проповедовал в Эфесе на протяжении 3 лет, и мы читаем о том, что он учил в синагогах, и он проповедовал также в училище некоего тирана. Так вот, Эфес был важнейшим городом того времени. Оттуда люди расходились и по другим городам. И через проповедь апостола Павла в Эфесе люди, которые жили в Колоссах, люди, которые были связаны с Колоссами, услышали Евангелие и принесли его в свой город. Слово апостола Павла коснулось многих людей в самых разных городах. Помните, например, что церковь в Риме была основана еще до того, как апостол Павел пришел в Рим. Об этом мы узнаем из послания к римлянам. Но фактически он стал ее основателем. То есть она основана через его деятельность, через его служение. Вот эти 3 года в Эфесе оказались действительно судьбоносными, потому что именно из Эфеса распространялась цивилизация по всей тогдашней Малой Азии или современной Турции. То есть таким образом можно себе представить служение апостола Павла, от которого как бы расходятся такие лучи, и эти лучи идут во все стороны. Получается, что апостол Павел выполнил огромный труд вместе со своими сотрудниками. В первом миссионерском походе вместе с Павлом были Иоанн Марк, Варнава. Дальше во втором походе Сила, Тимофей, евангелист Лука. Итак, перед нами регион, где были распространены и язычество, и оккультизм. И вот проповедь апостола Павла соответствовала характеру самого региона. А регион, кстати, был очень, ну, скажем так, гомогенный. То есть города были похожи друг на друга. Предполагается также, что жители Эфеса, Колосс и Лаодикии обменивались письмами, обменивались посланиями, которые они получили. А в этом регионе также начинает распространяться гностицизм. Причем гностицизм на самом деле представлялся в разных вариантах, в разных видах. Вот гностицизм, который был в Колоссах, отличался несколькими очень важными особенностями. И для того, чтобы понять послание к Колоссянам, нужно разобраться, конечно, с этими особенностями. Особенности этих три. Во-первых, гностики того времени, те гностики, которые были в Колоссах, считали себя исключительными. То есть им казалось, что у них исключительное знание и исключительная мудрость. Они считали, что подлинное знание открыто именно им, а не кому-то другому. Более того, им казалось, что именно у них монополия на знание. Вот они типа знают больше, чем сами апостолы. Не случайно апостол Павел молится и говорит о том, чтобы у жителей Колосс, у жителей и христиан этого города было знание. И не то знание, которое приносят гностики, а то знание, которое дает сам Бог. Кстати, очень важный отзвук вот этого фактора, того, что эти гностики считали себя особенно знающими людьми, мы находим в 28 стихе 1 главы послания к Колоссянам, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Обратите, пожалуйста, внимание на повтор корня «всякий». Всякого человека, всякой премудрости. И опять-таки, представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Здесь две вещи. Во-первых, наше совершенство только во Христе Иисусе, а не в чем-то другом. Если есть какая-то другая мудрость, то она не имеет смысла. Мудрость мы обретаем только в Иисусе Христе. И вот этот повтор слова «всякого». Да, тут речь идет о том, что не только эти супермудрецы имеют знания, не только вот эти вот гностики, да, но и каждый человек может иметь мудрость и может иметь подлинное, настоящее знание во Христе и только во Христе, нигде более. Вторая особенность колоссских гностиков заключалась в том, что у них были особые представления о творении. Они считали, что Бог сотворил всю эту вселенную не сам. Они говорили о некой цепочке творения. То есть Бог сотворил одних существ, которые потом сотворили других существ. И в конце концов, на очередном уровне, на очередном этапе творения была сотворена и Вселенная. Кстати говоря, это гностическое учение пересекается с языческой философией. Потому что была такая история, да, было такое понимание, такое представление о стихиях. Четыре основных стихии, стюхей. Ну и вот такая попытка объединить христианство и эти греческие стихии. А Бог, получалось у этих людей, сотворил не весь мир, не небо и землю, а четыре основополагающие стихии. И дальше творение уже продолжалось и развивалось. Однако объединять христианство и язычество – было делом совершенно бессмысленным и даже вредным. И в этом смысле возникал вопрос, хорошо, если у нас стихии, да, вот четыре стихии, или если у нас некая цепочка творения, то где же в этой цепочке Христос? И вот получалось, что Христос сотворен и принадлежит к этой цепочке. Да, он творец, но он сам сотворен. И апостол Павел на это очень решительно говорит «нет». И мы с вами будем читать послание к Колоссянам, и мы будем читать и видеть, как все это звучит.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Еще одна отличительная черта этих гностиков заключалась в том, что они практиковали аскезу или аскетизм. Но я думаю, что в этом на них влияли также греки, конкретно это греческие стоики. И мы с вами как-то уже говорили, читая «Деяния апостолов», о стоических философах. Но влияли на них также и эпикурейцы. Это другая грань и другая сторона. Я тут, наверное, все-таки должен кое-что напомнить. Потому что эпикурейцы считали, что мы должны обретать наслаждение. Да? То есть вот мы живем ради наслаждения, мы наслаждаемся, и через это наслаждение мы обретаем подлинное счастье в жизни. С другой стороны, стоики, которые считали, что вот нет, нужно от всего воздерживаться, никаких наслаждений, и переносить и радость, и боль одинаково, стоически, не быть вовлеченными, да, переносить все это незаинтересованно. И тут, кстати, интересная параллель. Мне кажется, что современная церковь, она ведь тоже проплывает между Сциллой и Харибдой. А с одной стороны, есть опасность, что христианство превратится в некую форму, ритуал, набор ритуалов. Да, всего этого нужно держаться, все это нужно соблюдать с предельной строгостью. Кстати, именно так получается во многих церквях. То есть люди исполняют форму, исполняют ритуал христианства. Это такой христианский стоицизм. Мы не улыбаемся, мы не смеемся, мы не шутим, и мы считаем себя по этой причине какими-то особенно духовно одаренными людьми. Но есть и другая сторона, и другая опасность. Она заключается в том, что христианство превращается во вседозволенность, а христианство превращается в потакание себе, потакание своим прихотям или даже точнее своим похотям. Кстати, порою вот это потакание своим похотям оформляется как философия. Меня как-то спросили: скажите, пожалуйста, а какой теории богодухновенности Писания вы придерживаетесь? Типа, а давайте выберем теорию, которая нам больше нравится. А давайте поймем, что нам лично или мне лично ближе. Я ответил на это так. Я говорю, я не придерживаюсь никакой теории богодухновенности. Я просто читаю Божие Слово, и оно говорит о своей богодухновенности. Вот и все. Это для меня не теория, это для меня знание. Мы к этому вопросу еще вернемся. Да, существуют теории вдохновенности Священного Писания. И опасность здесь заключается в том, что мы начинаем просто выбирать некую теорию, которая ближе нам. Мы говорим, вот эта теория лучше соотносится с моим восприятием, хотя есть и другие теории. Так вот, с одной стороны, есть церкви, которые погружаются в свои ритуалы, в свои обряды, и при этом теряют дух живого Иисуса Христа, дух живой веры. С другой стороны, люди, которые разными способами пытаются восполнить то, что приносит им удовольствие. Да, для кого-то это вкусно поесть, а для кого-то это хорошо отдохнуть, а для кого-то это позаниматься философией. Не для того, чтобы понять, а для того, чтобы принести самоудовлетворение. Так вот, смотрите, какая штука. Иисус дает живую воду. Да, это вода жизни. Помните его разговор с женщиной у колодезя? Теперь смотрите. Ведь вода существует в трех состояниях. Так вот, Иисус дает именно воду. Он не дает льда. Это ведь та же вода. Но она замерзла. Она твердая. И лед в воде – это иногда приятно, особенно жарким летним днем. Однако, если вся вода становится льдом, то пить ее невозможно. Иисус не дает нам льда. С другой стороны, Он не дает нам и пар жизни. Да, мы говорили с вами про живую воду, но мы никогда не говорим про пар жизни. Если воду разогреть, да, она улетучится, да, она испарится. И это тоже состояние воды. Однако именно при определенных температурах эта вода пригодна для жизни. Если ее охладить, остудить, то ей можно обморозиться. Если ее перегреть, ей можно обжечься. Вот это крайности. Христос дает именно живую воду. Не замерзшую, не испаряющуюся, а воду жизни именно той температуры, которая нужна для того, чтобы жить. Вот это такая, как мне кажется, весьма выразительная иллюстрация вот этой проблемы крайностей, которая существует в нашей христианской жизни. Да, мы можем скатиться в одну сторону или в другую сторону. а Иисус Христос дает воду живую, мы не имеем права что-то добавлять ко Христу. Мы не имеем права что-то вычитать из Христа. Нужно понимать, что христианство – это и есть Христос. Не случайно апостол Павел говорит, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Во Христе в самом буквальном смысле все, что нам нужно. Я хочу на минутку вернуться к этой многогранности послания из заключения. Я приведу вам цитату одного американского проповедника, который говорил об этом так. «Послание к Ефесянам. Мы отталкиваемся от церкви как от основного предмета повествования, и уже затем приходим ко Христу, ее главе. Послание же к Колоссянам. Мы отталкиваемся от главенства Иисуса Христа, а затем уже переходим к церкви как его телу». Иногда люди показывают важность и величие Иисуса Христа, при этом игнорируя церковь. Иногда люди возвышают церковь, игнорируя Иисуса Христа. Да, главная мысль послания Колоссянам – это Иисус – это действительно все, что нужно. Теперь, кому нужно? Мне лично? Да. Но также и Церкви Христовой. Иисус Христос – это все, что нужно и мне, потому что я нахожу все необходимое, обретаю все необходимое в Иисусе Христе, и Церкви, потому что Он ее глава, а она – тело. Чарльз Сперджин говорил так: «Посмотрите на собственную ничтожность, и вы смиритесь. Посмотрите на полноту Христа, и вы возрадуетесь. Просто смотрите на Христа. Воспринимайте себя в Нем. Это сбережет вас от многих разочарований. Он возлюбил вас. Он принимает вас. И мы находим, что Христос для нас все во всем». Вот такая связь между Христом и каждым из нас лично, а также связь между Христом и Церковью. Недавно одна слушательница написала нам так. Она пишет: «Мне 80 лет, я серьезно больна, вряд ли проживу долго, но я отдыхаю в Его прощении и любви». Вот это здорово! Не всякий человек может такое написать. И я думаю, что эта слушательница поняла и оценила одну из важнейших истин христианской жизни. А готовы ли вы обрести покой во Христе? Если да, то и вам не нужно будет, с одной стороны, замерзать в ритуалах и обычаях, а с другой стороны, обсуждать философию для того, чтобы найти смысл жизни. Вы либо верите, что Библия есть Слово Божие, либо не верите. Однако интеллектуальный подход сам по себе ничего вам не даст. Не пытайтесь подражать другим. Будьте собой, такими, какими сотворил вас Бог. Иногда мы начинаем бояться. Мы говорим: «Но ведь такие сильные аргументы против богодухновенности Священного Писания». Я еще вернусь к этому вопросу. Скажу пока то, что кого-то из вас удивит. Далеко не все решают сильные аргументы. Давайте все-таки перейдем к тексту послания к Колоссянам. Я сначала дам общий план, нарисую общую картинку этого послания. Его можно разделить точно так же, как мы с вами подразделяли и другие письма апостола Павла. Сначала идет доктринальный раздел, это первая и вторая главы. Затем практический раздел, это третья и четвертая главы. В доктринальном разделе мы читаем, что Христос – это Божья полнота, греческое слово «плейрома». Во Христе и мы обретаем полноту, если хотите, завершенность. Дальше практический раздел, это 3-4 главы, и перед нами Христос раскрывается как полнота Божия, излитая в верующем человеке и проявляющаяся в его повседневной жизни. Это не просто богословское утверждение, а его реализация.

0: глава. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да, вот такое короткое приветствие. Я думаю, что вы уже поняли, что это очень знакомое приветствие. Мы уже видели его в других посланиях, мы видели его трижды в других посланиях апостола Павла. Павел не отходит от своего излюбленного приветствия, и каждый раз, я думаю, нам есть смысл в него вчитываться, чтобы оценить то, о чем говорит апостол Павел. Он называет себя апостолом Иисуса Христа и при этом всегда подчеркивает, что апостольство — это по Божьей воле. В своем апостольском служении он находился в центре Божьей воли. Теперь вопрос к вам. Находитесь ли вы в Божьей воле в том, как вы служите Христу? Уверены ли вы в том, что правильно поступаете? Очень важно правильно действовать во Христе. Есть немало людей, которые действуют или что-то делают, не думая. Просто пытаются подражать другим. Да, у каждого из нас есть свои дары. Но вот этот человек, Савл, Павел, стал апостолом по воле Божьей. Бог сделал Павла апостолом. И знаете что? Когда вы находитесь в Божьей воле, вы при этом получаете глубочайшее удовлетворение. Дальше мы читаем об адресатах послания. Кто эти святые и верные братья? Это верующие люди в городе Колоссы. Кстати, они названы святыми. Знаете, как мы становимся святыми? Мы становимся святыми, когда нас призывает и освящает сам Бог. Это то положение, которое Он нам дает, в которое Он нас ставит. Я хочу также, чтобы вы обратили внимание вот еще на что. Находящимся в Колоссах, то есть это город, это географическое расположение. Дальше. Святым и верным братьям во Христе Иисусе. Они географически находятся в Колоссах. Они духовно находятся во Христе. И вот смысл заключается не в том, где вы находитесь географически. Смысл заключается в том, где вы находитесь духовно. Вот это и есть определяющий момент. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: быть с вами. Благодарю за все. Благослови вас Господь и Божьей помощи вам во всех делах. Таисия.
1: Мы будем рады молитвенной и финансовой поддержке. Любой вклад с вашей стороны способствует дальнейшему радиовещанию.

0: На сімейному радіо Елі.
1: Лучшие мысли человечества. Есть люди, которые гордятся силою своих желаний, а не силою власти над желаниями. Лев Толстой. Большинство людей работает большую часть времени, чтобы жить, и незначительное свободное время, остающееся у них, настолько тревожит их, что они всеми способами стараются избавиться от него. Иоганн Гёте. 90% наших переживаний касается того, что в итоге никогда не случится. Маргарет Тэтчер.

0: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Как прекрасно, что вы слушаете нашу передачу, ребята. Я надеюсь, вы хорошо отпраздновали Рождество. Многие люди во всем мире отмечают Рождество и радуются о том, что родился Иисус, вечный Царь. Но один человек 2000 лет назад вовсе не радовался об этом. Это был царь Ирод. Он боялся лишиться своего трона, и поэтому он хотел убить младенца Иисуса, как только узнает от мудрецов, где он находится. Но мудрецы не вернулись в Иерусалим, потому что Бог во сне сказал им возвращаться другой дорогой.
1: «Не возвращайтесь к царю Ироду, отправляйтесь обратно другим путем».
0: Так они и поступили. Кто лично знает Иисуса, тот охотно слушается Его. Они возвратились домой другим путем. Однако опасность не миновала. И Бог во сне сказал Иосифу, что ему делать.
1: «Встань, возьми своего младенца и жену, уходи с ним в Египет и оставайся там, пока я не велю тебе возвращаться. Ирод сделает все возможное, чтобы убить младенца».
0: Иосиф любил Бога и сразу исполнил все, что Бог ему повелел. Ребята, а вы тоже сразу исполняете все, что Бог вам велит? Иосиф встал среди ночи, взял Марию с младенцем Иисусом и немедленно покинул Вифлеем. Он сделал это как раз вовремя, потому что Ирод уже понял, что мудрецы ушли другой дорогой. Ирод сильно разгневался и отдал страшный приказ.
2: «Убить всех младенцев мужского пола младше 2 лет! Приказ немедленно исполнить в Вифлееме и во всех окрестностях!»
0: Может быть, Ирод сошел с ума? Этим приказом он причинил так много горя, но он не мог найти младенца Иисуса и не мог ему повредить. Когда Иисусу было примерно 3 года, ненавистный царь скончался. Тогда ангел явился Иосифу во сне и возвестил:
1: «Встань, возьми младенца и мать его и возвращайся с ним в Израиль. Все, кто хотел убить младенца, уже умерли».
0: Богу не пришлось говорить Иосифу 2 раза. Иосиф поверил ему и тотчас послушно взял Марию и младенца Иисуса и отправился в дорогу. Вернувшись в Израиль, они поселились в небольшом городе Назарете. Там и вырос Господь Иисус, как предвозвестил Бог. До новых встреч, ребята!
3: Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность лично поздравить ваших любимых, друзей, родных.
4: Помнишь, день,
3: Вы можете позвонить и оставить поздравления по телефону 738-43-88.
5: Снова я далеко. Где-то ты ждешь меня.
3: Не упускайте эту возможность сделать приятное вашим близким.

В эфире радиобеседа «Капли росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Бог и вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим знакомство со вторым посланием Петра. Все, кто имеют Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, третью главу, прочтем 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» В прошлых беседах мы касались пророческого слова о судах Божьих над грешным миром, а также мы касались чудных обетований Божьих для верующих, о втором пришествии Христа говорили. Сегодня наш текст имеет прямое обращение к верующим, к христианам, чтобы они знали, что благочестие, хождение в Господе – это не традиция, это часть их жизни. Писание предупреждает христиан, чтобы они, живя в мире, помнили, что они граждане неба. Писание предупреждает, чтобы христиане берегли себя, свою жизнь, свой ум, свое тело в святости, в благочестии. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 6 главе, пишет так к верующим. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, – говорит Господь, – и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». И далее в первом стихе 7 главы, второго послания Коринфянам апостол Павел продолжает. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Какова была цель первого пришествия Христа? Верующие могут ответить, что Христос пришел, чтобы искупить грешников, приобрести им вечное спасение. Но Писание открывает еще нечто большее, друзья мои. Христос приходил в этот мир еще для того, как читаем в первой главе послания Галатам, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Так дословно читаем в 4 стихе 1 главы послания Галатам. Дело в том, что над миром, в котором мы живем, на этом мире лежит печать осуждения, о чем мы уже говорили в прошлых беседах. Поэтому Господь Иисус Христос и желает, чтобы дети Божьи жили иной жизнью, чем люди мира сего. У баснописца Измайлова есть назидательная басня, которая называется «Овсянка». Овсянка – это маленькая безобидная птичка. Крестьянин стал замечать, что его посевы в огороде уничтожают воробьи. Чтобы проучить воришек воробьев, крестьянин сделал для них ловушку. Он поставил сеть. И когда воробьи оказались под сетью, крестьянин взял хворостину и стал их бить, наказывать. И вдруг слышит крестьянин тоненький голосок овсянки, маленькой птички. «Не бей меня, не бей, я не воробей, я овсянка», — так взмолилась птичка. А крестьянин бил ее хворостиной и приговаривал: «Так тебе и надо. Не летай с плутами». Назидательный пример, полезный для нас. Чтобы не разделить судьбу мира, христианин должен выйти из мира. Но практически возможно ли это? Конечно, возможно. Бог никогда не предлагает человеку делать то, что невозможно. С Божьей помощью и это возможно. Но а как же жить? Может спросить слушатель. Дело в том, чем живет наше сердце. Писание говорит: «Не участвуйте в бесплодных делах мира». Мы не можем отгородиться от мира. Мир окружает нас и будет окружать нас до тех пор, пока мы живем на земле. Но одно дело – жить в окружении мира, а другое – носить мир в своем сердце, жить интересами мира, привычками мира, греховной жизнью этого мира. От всего этого христианин должен с Божьей помощью освободиться. Святость и благочестие для христианина – это не то, что можно получить в одно мгновение. Это дело всей его жизни. Бог, спасая грешника, продолжает над ним работу всю его жизнь. До тех пор, пока мы живем на земле, наше дело освящения и уподобления Господу не закончено. Иногда через трудности, иногда через болезни, иногда через лишения мы проходим, чтобы научиться святости, благочестию, чтобы почерпнуть уроки, которые Господь нам желает преподать и приготовить для нас до вечной жизни. Дорогие радиослушатели, да поможет Господь всем нам в этой нужде, и я, предлагающий вам эти капли росы, может быть, больше всех других нуждаюсь в освящении, и я вместе с вами приношу и мою нужду Господу молитве и прошу, помоги мне, Боже, жить чистой, благочестивой жизнью. Аминь.
1: Радиобеседу «Капля росы» провел для вас Николай Водневский. Запись предоставлена миссией «Свет на Востоке».

0: Откровение представляет
1: Ваня,
2: Аня,
3: Лена,
4: Оля, Вася,
5: Оля, Света,
6: Женя, Дима,
7: Лера, Вера,
8: Витя,
9: Наташа,
10: Саша,
11: Миша, Андрей,
12: Алина,
13: Тоша,
14: Вероника,
15: София,
16: Люда,
17: Саша,
18: Маша.
19: Саша и Маша
0: в молодежной христианской программе.

0: Маш, выключи эту гадость.
1: А что я? Если ты не забыл, то сегодня мы как раз и говорим об этой гадости.
0: Хватит язвить. Давай начинать программу.
1: Привет всем.
0: В эфире молодежная христианская программа для тебя.
1: И как всегда с вами мы, ее ведущие.
0: Саша.
1: И Маша.
0: И сегодня мы с Машей поговорим о людях, которых в простонародье называют голубыми, розовыми или еще как-то.
1: Да, проще не мог сказать.
0: А что я? Так все говорят. А если не нравится, как я сказал, то как тебе такое определение? Люди нетрадиционной ориентации.
1: Кто они? Является ли их желание болезнью? Можно ли с ними общаться?
0: Сейчас общество проявляет к людям нетрадиционной ориентации все больше терпимости. Это теперь считается не болезнью или извращением, а альтернативным образом жизни. В большинстве стран гомосексуализм уже не преследуется законом, а в некоторых даже разрешены однополые браки и усыновление детей.
1: В этих изменившихся условиях особенно странно то, что Ватикан до сих пор отказывается венчать гомосексуалистов. Да и позиция других церквей, протестантских и православных, столь же старомодна.
0: Ничего здесь странного нет. Ведь Бог говорит, что гомосексуализм – это грех. И подтверждение этому служат стихи из Библии.
2: Их женщины заменили естественные сношения на противоестественные, равно как и мужчины, отвергнув естественные сношения с женщинами, пылают похотью друг к другу. Мужчины с мужчинами творят постыдные дела, готовя тем себе возмездие, которое они заслужили, сбившись с пути. И так как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их развращенного ума, побуждающего делать то, чего делать нельзя.
0: Значит ли это, что Библия отстала от жизни? Странно, ведь обычно она, наоборот, обгоняет свое время. Скажем, она учила о равенстве всех людей независимо от пола, нации и социального положения намного веков раньше, чем до этого доросло человечество. Что же касается запрета на гомосексуализм, в свое время он тоже был чем-то совершенно новым и необычным. Не все знают, что до распространения библейских норм нравственности вся планета была довольно-таки голубой. Мужской гомосексуализм повсеместно считался нормой. Женский, впрочем, обычно осуждался.
1: Получается, что большая часть человечества во все времена относилась к гомосексуализму лояльно. Что же не устраивает христиан? Они, видите ли, считают, что истина не определяется голосованием. Правильно не то, что большинство считает таковым, а то, что соответствует Божьему замыслу. Да и, честно говоря, просто здравому смыслу. Ведь при нетрадиционной ориентации нарушаются отнюдь не традиции, а физиология. Что ни говори, ни одна пара пап или мам пока не смогла зачать ребенка. Ну и что, возразит наш современник? Сейчас и обычные пары не всегда заводят детей. Так что плохого в гомосексуализме? Какой от него вред?
0: Разумеется, прежде всего в голову приходит СПИД и его многочисленные знаменитые и безызвестные жертвы.
1: Среди людей нетрадиционной ориентации выше частота самоубийств. Они постоянно говорят о том, что общество на них давит. Но на Западе общество уже давно ни на кого не давит. Просто в целом среди людей нетрадиционной ориентации больше несчастных людей.
0: Но это так, цветочки, по сравнению с тем положением, в котором оказалась довольно большая группа людей, а именно гомосексуалисты, желающие перейти к нормальному образу жизни. Очень мало мест, где им могут квалифицированно помочь. Обычно они слышат: «Зачем? Это же твоя природа. Принимай себя таким, какой ты есть, и радуйся этому». А им, беднягам, нормальной семьи и детей хочется.
1: Огромное влияние на будущую сексуальную ориентацию имеет первый сексуальный опыт. Так было с главным российским голубым Борисом Моисеевым. Хотя он, безусловно, и до этого был ребенком травмированным.

0: Я уже не говорю о том, что гомосексуализм может быть результатом сознательного выбора. Этим зарабатывают деньги, этим бросают вызов обществу. Это пробуют из любопытства, ради острых ощущений.
1: Гомосексуализм – это не судьба. И если кому-то приходят в голову какие-то не те мысли, это еще ничего не значит. Человеческая природа испорчена грехопадением, и в результате чего только нам грешным в голову не лезет. Но судьбу определяют не мимолетные настроения и фантазии, а наши убеждения и наш выбор. Выбор между Божьей волей и собственными греховными желаниями.
2: Дорогой друг, ты хочешь знать христианский взгляд на это явление? Хочешь задать вопрос по этому поводу? Пиши Саше и Маше. 39 40 36, город Воронеж, абонентский ящик 585. Пиши, они обязательно тебе ответят.

Однажды подошли к Иисусу Христу иерусалимские книжники и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Когда-то Бог избрал один единственный народ из среды других народов и хранил его, как хранят неразумных детей, чтобы не переняли злых навыков. Бог оградил его двойной стеной, стеной нравственного закона и стеной внешнего ритуала, внешнего обособления и отличия от других. И все это с единственной целью, чтобы имя Божие хранилось в этом народе и чтобы в свое время прозвучало для всех. Но иудеи не осознали главной цели своего избранничества, зато у них очень сильно развелось чувство страха перед чужим, боязнь оскверниться от прикосновения с внешним миром, и это до такой степени, что после общения с язычниками обязательно мыли руки. Но и всегда перед едой они это делали из страха оскверниться по неведению. Но незаметно кончается детство, и приходит время лицом к лицу встать пред внешним миром. Тебя вдруг перестают водить за руку, и слышишь новые, взрослые слова. Ты думал, что нечистота только вокруг тебя, и всеми силами старался предохраниться от нее, а тебе говорят: не то, что входит в уста, оскверняет человека, и оказывается, те самые злые помыслы, которые исходят из твоего сердца, и есть то, что поистине оскверняет тебя. Труден переходный возраст и у человека, и у народа. Даже и принявшие Христа иудеи не сразу осознали, что кончилось их детство. Только приняв Христа, этот народ мог стать взрослым. Когда-то иудеям, вернувшимся из вавилонского плена, велено было отпустить иноплеменных жен как источник соблазна. Но теперь тем, кто возвращается из плена греха в новый горний Иерусалим, в Церковь Христову говорится: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласится жить с ним, то он не должен оставлять ее. Так же и уверовавшая жена, потому что теперь и верующий муж, и верующая жена способны освящать тех, кто живет с ними. Да и все, принявшие Христа, обретают эту человеческую зрелость и силу. Поэтому призван ли кто обрезанным, не скрывайся, рабом ли призван, не смущайся, каждый оставайся в том призвании, в котором призван. Теперь и обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих, то есть во взрослой, активной жизни с ясным знанием поставленной цели. Затянувшееся детство ненормально, а впадение в детство – тяжкая болезнь, от которой да сохранит нас Бог. Тяжело видеть среди нас признаки этой болезни. Любая нечистота, любая злая воля сквозь тебя пройдет и извернется вон, не коснувшись тебя, если ты сам не выйдешь из сердца своего ей навстречу, движимый или влечением к ней, или чрезмерным страхом пред ней, или даже просто праздным любопытством. Помолимся. Иисусе Христе, помоги нам сохранить Твою милость и принять из Твоего Святого Слова необходимые нам учения и наставления, и во всем быть истинными членами семьи Божией, основанной на апостолах и пророках, где Ты – краеугольный камень. Укрепи нас всех в живой и спасительной вере, чтобы мы всегда могли оставаться в общении с Тобой. Мы молим Тебя Твоим святым именем. Аминь.

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам. И стих, положенный в основании этого отдела, взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем говорить о Лазаре, брате Марфы и Марии. В январе 30-го года новой эры возмущение некоторых элементов в народе против Иисуса было настолько сильным, что он почти не имел времени на отдых в тихом домике своих друзей в Вифании. Иисус предпочел посещение некоторых заиорданских стран, отдыху у друзей, и вместе с учениками отправился в Вифраим через Иерихон. Ночуя часто на склонах холмов под открытым небом, они не могли не вспоминать уюта дома Марфы и Марии. В начале февраля их догнал некто из Вифании и передал коротенькое сообщение, просьбу сестер. «Тот, кого ты любишь, болен. Приди, исцели его». Не объясняя причин, Иисус пробыл на том месте еще два дня, прежде чем отправиться в Вифанию. Ученики подгоняли его, боясь за жизнь Лазаря, но он не спешил. Наконец, через два дня, Иисус сказал, «Наш друг Лазарь уснул, но я иду разбудить его». «Но, Господи, если уснул, значит, ему лучше, и он выздоровеет», — ответили ученики. Но Иисус сказал им, «Лазарь умер, и ради вас я рад, что нас не было там. Теперь укрепится вера ваша, я иду к нему теперь». Дом Вифании был наполнен друзьями, соседями и просто любопытными из ближайших селений. Лазаря хорошо знали всюду и любили, и уважали за его прямой и добрый характер. Нанятые плакальщицы плакали по заказу, хотя, если бы не обычай, обойтись можно было бы и без них, потому что искренне оплакивающих Лазаря было вполне достаточно. Марфа и Мария послали человека позвать Иисуса и ожидали его немедленного появления с минуты на минуту, а он все не шел и не шел. Лазарю становилось хуже, и, наконец, он умер. Из-за теплого климата покойников хоронили почти сразу же. Лазарь был в гробнице четвертый день, но траурное собрание родственников и друзей продолжалось, и сестры все еще с нетерпением ожидали Иисуса. Марфа высказывала свое недоумение вслух, и пришедшие из Иерусалима священники слышали все, что она говорила, и тоже недоумевали. Мария говорила меньше, она совсем погрузилась в свое горе, но так же, как и Марфа, ожидала Господа Иисуса. Кто-то донес Марфе, что Иисус вошел в Вифанию и идет в направлении их дома. Она побежала ему навстречу, расталкивая плачущую толпу у своего дома. Задыхаясь, она подбежала к нему и не без упрека в голосе сказала, «Господи, если бы ты был здесь вовремя, не умер бы, брат мой, почему же ты не пришел?» Он дал ей время успокоиться и отдышаться, и когда она пришла в себя, она более спокойно добавила, «Но знаю, что и теперь, чего ты не попросишь у Бога, будет дано тебе». Эти слова были почти противоречием тому, что она сказала сначала, но он знал, как далеко Марфа находится на своем духовном пути. Ее ответ ничуть не смутил его, и, не объясняя своего опоздания, он просто сказал, «Марфа, твой брат воскреснет». Надежда мелькнула в опухших глазах Марфы, но она решила, что он просто пытается поучать ее. И это было действительно так, но только он имел в виду не то, что она думала. Стараясь говорить угодное ему, Марфа ответила, «Да, знаю, что воскреснет последний день, когда все мертвые воскреснут, но, Марфа, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет», — сказал Иисус. «Веришь ли этому, Марфа?» — спросил он окончательно успокоенную женщину. «Да, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, которому надлежало прийти в мир». Незаметно Иисус подвел Марфу к глубокому исповеданию ее веры в Него. Но, не задерживаясь долго на этом разговоре, она уже спешила сообщить о приходе Господа, оставшейся дома сестре. Прибежав домой, она крикнула Марии, «Господь здесь и зовет тебя!» Мария немедленно побежала к Господу и, не зная, о чем он говорил с сестрой, задала ему тот же самый вопрос. «Господи, если б ты был здесь, не умер бы брат наш. Почему ты опоздал? Почему?» Те же слова, которые уже были сказаны Марфой, но Иисусу они не казались теми же словами. Он не начал поучать Марию, она все знала. Иисус только поскорбел с нею и спросил, где положено тело Лазаря. Мария провела его ко гробу, и когда он предстал перед закрытым гробом, его дух возмутился тем, что смерть вообще вошла в жизнь людей и причиняет так много горя людям, и желание победить ее раз и навсегда сильнее прежнего поднялось в нем. Он знал причину смерти,
и знал, что только он может удалить это ужасное зло. Его сердце трепетало от радости, предвкушая близкий час расправы со смертью и грехом, и автором греха — сатаной. Господь попросил убрать камень, и когда камень отвалили, громко помолился. «Отче, благодарю, что ты услышал меня. Да я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но ради людей, которые стоят здесь, я говорю все это громко, чтобы они уверовали, что ты послал меня». Он отступил на шаг от гроба, из которого шел сильный запах тления и погребальных мастей, и громко воскликнул: «Лазарь, выйди вон!» Марфа и Мария смотрели в оцепенении на гроб, в который недавно положили брата. Что-то зашевелилось внутри, и мелкие камешки посыпались со стены потолка гробницы. Мария перестала дышать и крепко зажала свой рот руками. Марфа стояла, разинув рот и широко раскрыв глаза. Медленно, но неоспоримо явно, к выходу гроба двигалась окутанная пеленами фигура погребенного Лазаря. «Развяжите его», — сказал Иисус, — «пускай идет». Две глубоких истины поражают нас при чтении этой истории. Иисус не ожидал от Марфы знания того, чего она никак не могла знать. Сказанные ею на дороге слова были такими же, как и слова Марии, но они имели другое значение. Марфа любила Иисуса за то, что она понимала в нем, и Мария любила его за то же, но понимали они его по-разному. Он сострадал Марии в ее горе и сострадал Марфе, но не только в горе, но и в недостатке света в отношении его самого. Он обращался с ними согласно с тем, что он знал о них, а не с тем, что они говорили о нем. Нежно, осторожно он подвел Марфу к вере в то, что он Сын Божий. Мария же уже знала это. Она избрала благую часть, когда проводила часы у его ног, слушая все, что он говорил. Марфа служила ему, не уделяя слишком много времени слушанию его слов, впитыванию его учения. Служение Марфы было необходимым, и не нужно умолять его, но Господь учил ее балансу. Поэтому он плакал с Марией и поучал Марфу. И когда они стояли у открытого гроба, обе имели полное равновесие. Он продемонстрировал перед ними то, что вскоре будет через него доступно всем верующим. Вызвав их брата словом из гроба, он показал, что не только имеет власть над смертью, но несет новую жизнь уже при жизни. Он дает свободу от греха и правильные отношения к людям. Когда Лазарь вышел из гроба, Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет». Молясь, мы просим у Бога о многом для своих близких и себя. Проверим же себя и посмотрим, не связаны ли мы сами и не связываем ли других какими-нибудь своими неправильными взглядами и понятиями. Истинная любовь никогда не связывает того, кого любит. Наоборот, она снимает все путы и дает возлюбленному свободу движения. Иисус воскресил Лазаря из мертвых, но окружавшим его дал определенное поручение освободить воскресшего, дать ему свободу движений. Мы часто связываем тех, кого любим, своей собственнической, эгоистической любовью, ревностью, недоверием, принятием решений за них, наказывая лишением нашего внимания. Такой любовью можно задушить человека, и он останется трупом, обвитым погребальными пеленами по рукам и ногам, мечтающим день и ночь о свободе. Иисус говорит, чтобы мы развязали тех, кого любим, дали им свободу движения и предоставили остальное ему. Ведь и он, воскресив нас из смерти греха и дав нам новую жизнь, не связывает нас и не принуждает любить его и ближних. Он дает нам свободу и принимает только то, что идет добровольно, из сердца. Будем же любить так, как он, жертвенно и самоотверженно, предоставляя полную свободу тому, кого мы любим.

помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за беседу о Лазаре, за напоминание снова о Марфе и Марии, за Твое наставление о том, как мы должны обходиться с теми, кого мы любим. Господи, помоги нам усвоить этот урок, помоги нам усваивать все, что Ты нам говоришь, и проводить все это в жизнь. Ради Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне.

0: В студии семейного радио уже 10 часов утра.
1: Мир вам, уважаемые радиослушатели! В эфире семейного радио Ли блок новостей христианского сообщества со всего мира. Сначала краткий обзор, затем перейдем к подробностям. Троим польским католическим священникам отказано в продлении разрешения на служение Витебской епархии. В Казани за незаконное миссионерство оштрафованы четверо баптистов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. А в Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций. Трое польских священников, которые много лет служили в Витебской епархии Римско-католической церкви, вынуждены покинуть Беларусь. Это сальваторианец ксёнц Станислав Мжиглут, многолетний настоятель прихода Рождества Божьей Матери в Браславе, солитинец ксёнц Зенон Шонхор, который служил в Беларуси более 35 лет и в последнее время был викарием прихода Рождества Пресвятой Девы Марии в Видзах Браславского района, францисканец отец Вальдемар Куява, викарий прихода непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в деревне Удела Глубокского района. Им придется покинуть территорию Республики Беларусь в течение этого месяца. Такое решение принял уполномоченный по делам религии и национальностей. Вместе с тем, некоторые другие польские священники получили разрешение на продление служения Витебской епархии на ближайшие полгода. 29 апреля мировой суд Кировского района Казани оштрафовал за незаконное миссионерство четверых участников религиозной группы, входящей в отказывающийся от государственной регистрации Международный союз евангельских христиан-баптистов, сообщает христианский мегапортал «Инвикторис» со ссылкой на Сова-центр. Суд признал Ивана Машичкова, Михаила Дресвянникова, Антона Губернаторова и Фархата Аитова виновными по статье «Осуществление миссионерской деятельности с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, и назначил каждому из них штраф в размере 15 тысяч рублей. Поводом для привлечения к ответственности послужило богослужение, проводившееся 22 февраля в частном доме в Казани. На богослужение пришли помощница прокурора Кировского района и трое мужчин, представившихся сотрудниками службы безопасности. После богослужения они задержали четырех проповедников для беседы. Претензии прибывших сводились к тому, что по этому адресу не зарегистрирована религиозная община, а на богослужении присутствовали несовершеннолетние. Верующие сообщили, что богослужения в частных домах законодательно не запрещены, а дети присутствовали вместе со своими родителями. Суд не принял во внимание аргументы верующих и оштрафовал их за незаконное миссионерство. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась еще в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. В Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций и государственных структур для обсуждения духовной поддержки армии. Участники встречи проанализировали текущие вызовы в сфере пастырского попечения защитников. Спикеры подчеркнули важность психологической помощи и этической подготовки военнослужащих в условиях боевых действий. Обсуждались вопросы взаимодействия. Особое внимание делегаты уделили юридическим аспектам работы священнослужителей на передовой. Речь шла о необходимости сертификации капелланов и официальном признании их статуса в воинских частях. Совместная работа позволит эффективнее решать вопросы реабилитации и духовного восстановления солдат. В ходе сессии были представлены успешные кейсы работы протестантских миссий в полевых условиях. Служители поделились опытом организации молитвенных комнат и распределения гуманитарной помощи среди нуждающихся. Эта инициатива направлена на укрепление морального духа и стойкости личного состава подразделений. Итогом конференции стало подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве и координации усилий. Протестантские лидеры выразили готовность расширять программы подготовки новых специалистов для работы в зоне конфликта. Совместная деятельность будет продолжаться на системном уровне для поддержки всех воинов. В Эстонии, по данным синоптиков, небольшая переменная облачность и дождливая погода. Ветер северо-восточный и северный, скоростью от 3 до 9, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг в восточной части Эстонии будет облачнее и дождливее, а на западе яснее. Вторая половина недели будет солнечной и дождливой. Местами воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. На этом обзор ключевых новостей по данным информационных агентств завершен. Чтобы всегда быть в курсе событий, оставайтесь на волнах Семейного радио и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Медиа Эли».

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире расширенная программа передач, которые выйдут сегодня в эфир радио Эли.
1: В 10:15 три минуты для Библии. В 10:25 рубрика «Продолжение следует». В 11:00 говорим о Боге с Дмитрием Трибельским. В полдень приглашаем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 12:20 мы услышим очередные главы из Ветхого и Нового Заветов. В 12:40 Библия говорит. Ровно в 13:00 аудиокнига «Свет жизни».
2: В 2 часа дня ознакомим вас с последними христианскими новостями.
1: В 14:15 в эфире передача «От веры в веру». В 14:30 повтор утреннего интервью. В 15:00 передача для тех, кто ищет. В 15:45 передача «Капля росы». В 16:00 программа передач на сегодняшний вечер. В 16:10 по страницам Библии.
3: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
4: «Женщина с книгой». Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард. Читает Арина Висолаускас.
1: В 17:45 повтор передачи «Три минуты для Библии». В 18:00 час трендов. Программу «Выбор» вы услышите в 19 часов. В 19:40 передача «В духе и истине». Ровно в 20:00 ждем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 20:20 чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 вас ждет выпуск христианских новостей. В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22:00 блок передач Трансмирового радио. Завершит нашу программу 23:45 передача «От веры в веру».
5: Что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателей?
6: Московия, Наталья, вы знаете, я не могла читать Слово Божие, я боялась, особенно Ветхий Завет. У меня дочь умерла с внуком при родах. Я даже не хотела жить, я просто хочу засвидетельствовать, что меня Господь исцелил и духовно, я не хотела жить. Господь мне говорит, мои пути не ваши, без моей воли ни один волосок не упадет с вашей головы. Я столько пережила, а сейчас я так благодарна, что Господь меня и духовно, и душевно, и телесно. Когда я стала читать Слово Божье, я все, кого я вспоминала, кого я обидела, я всем перезвонила, попросила прощения. Такое чудо сотворил, и я хочу сказать, Господь сейчас чудо творит со всеми нами. Благодарю и за вашу передачу, и за то, что я даже не могу выразить такие в трудные времена, и вы так... Эта передача очень, знаете, дает нам силу и уверенность, и за все благодарю. Я вас люблю.
5: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp и Skype. Или записываться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.

0: Библию можно сравнить со светом фар на лесной дороге.
1: Свет не убирает ямы или поваленные деревья с дороги,
0: но помогает увидеть эти препятствия.
2: В эфире семейное радио «Эли».
3: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «Три минуты Библии». Стих дня ежедневно.
4: Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Когда возникает разговор о главенстве, главенстве мужа в семье, для нас Священное Писание и те образы, примеры, разъяснения, которые уже нам даны, являются таким серьезным и отрезвляющим фактором, который помогает всякому мужу понять, он не царек в доме, он не диктатор, он не является человеком, как будто императором, владеющим женою и детьми и всем имуществом, словно рабами. Писание говорит нам, что муж – глава жены, подобно, как Христос – глава над ним. И Библия говорит, что глава же Христу – Бог. Для некоторых возникает почти что еретическая идея, которая далека от христианства. Но что человек – это Христос. Христос – у него самого есть глава. Но здесь, в послании, по крайней мере, в этой главе, очень ясно видно, что Иисус поставлен в пример в том его земном пути, пути следования. Апостол Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. А Христос показал пример послушания, когда он был здесь на земле. Он говорил, я не от себя творю, а вижу Отца творящего. И также есть такое слово в Писании, вот иду исполнить волю Твою, Боже. Мы видим в отношениях Христа и Небесного Отца, когда Иисус ходил по земле, нету элемента устрашения, принуждения, насилия, попытки заставить что-то сделать, но отношения взаимной любви, взаимного принятия. Иисус это делает абсолютно осмысленно и добровольно. И Отец Небесный не принуждает. Точно так же это проецируется и на отношения далее. Когда Господь говорит с человеком, когда Бог говорит с человеком, Бог не принуждает нас, не заставляет нас жить святой жизнью. Он показывает нам путь, по которому идти, и дела, которые надлежит делать. Вот точно так же, когда Писание говорит, что жене глава муж, то мы понимаем, что это выстраивается по точно такому же принципу, как и когда Христос – глава мужу. Он тот, который любит нас и является нашим господином, который ведет нас и направляет. Это был стих дня о семье. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 28.

0: Шанхае Глэдис вынуждена была неделями ждать оформления документов. В это время город ломился от беженцев. Как и в прежние годы, когда тысячи людей бежали из Северного и Восточного Китая на запад, в Тибет, чтобы избежать опасной встречи с японскими войсками, так теперь десятки тысяч людей бежали с запада в морской порт Шанхая, чтобы спастись от коммунистического террора. В Шанхай волна за волной все вливались беженцы. Из порта выходили одно судно за другим, битком набитые китайцами, навсегда покидавшими страну своих предков. Среди них оказывались порой некоторые из студентов, с которыми Глэдис познакомилась в Западном Китае и в Тибете, и которым она пообещала постоянную переписку. Однажды один из этих юношей очень удивился, увидев в зале беженцев наклеенное на информационную доску письмо, адресованное ему. Это было письмо от АВТ с просьбой зайти к ней на улицу Синзы.
1: «Что делает АВТ в Шанхае?» – изумленно подумал он. Пойдя в китайскую внутреннюю миссию, нашел маму Глэдис. Она восторженно приветствовала его. Исполнилось ее большое желание. Встретилась со знакомым молодым христианином, с которым поговорили по душам. Студент намеревался навсегда покинуть Китай и переселиться на Тайвань, а Глэдис собиралась ехать в Англию. В своей великой заботе о ней Господь обеспечил ее билетом в Англию. Когда-то Он повел ее в Китай. Теперь Он поведет ее в Англию. Он заботился о ней вот уже почти 20 лет. И она верила, впредь позаботится о ней.

Однажды в китайскую внутреннюю миссию на имя Глэдис пришло письмо с $10 от незнакомого человека. На эти деньги она купила своему молодому другу карманный фонарь и еще дала ему $1, который он должен был сберечь на случай самой крайней нужды. Скорее всего, им не суждено было увидеться с ним больше, и ей очень хотелось помочь ему в последний раз. Приближалось то время, когда Глэдис должна была взойти на борт корабля и навсегда покинуть материк. Сильная тоска по детям побуждала ее много молиться. Она надеялась на последнее свидание с одним из них, хотя и не знала, где. В один из последних дней в Китае у нее возникло необъяснимое желание сходить в большой гонконгский банк, хотя она даже не знала дорогу туда. Один из сотрудников КВМ предложил сопровождать ее. Предполагая, что она хочет зайти в банк для того, чтобы поменять деньги, он позвал ее к окошку обмена валюты. Глэдис в полной растерянности посмотрела на него и сказала: «Нет, мне не надо менять деньги. Кажется, я должна здесь с кем-то встретиться». Ее спутник повел ее на второй этаж, где находилось не менее 15 кабинетов банковских служащих. «Вы нашли того человека, с которым хотите поговорить?» — спросил он. «Я не знаю, с кем я должна поговорить», — ответила Глэдис. Ее спутник с недоумением посмотрел на женщину. «Что вы имеете в виду? Вы не знаете, кого ищете?» «Господь повелел мне идти сюда, чтобы встретиться с кем-то. Я не знаю, с кем именно», — прозвучал ответ Глэдис. К ним приблизился один аккуратно одетый китаец. Подойдя к Глэдис, стройный молодой человек протянул к ней руки и с широкой улыбкой воскликнул: «Мисс Эльверт, что вы здесь делаете?» Она в изумлении посмотрела на него. «Я один из ваших детей», — сказал он. «Вы не узнаете меня?» Ее лицо прояснилось. «О, мой мальчик, я бы ни за что не узнала тебя. Но и вырос же ты! Мальчик мой, ты так изменился! Помнишь, как ты пришел ко мне в Юнчэн?» «Помню! А вы помните, как заботились о нас в долгом путешествии в Сиань?» «Да, мой мальчик. Но никогда не забывай, что это Господь позаботился о нас». «Мама Глэдис», — тихо произнес парень, — «и вы заботились о нас. Этого я никогда не забуду». У нее стало тепло на душе от того, что этот молодой китаец по-прежнему называет ее «мама Глэдис». Так вот зачем она должна была прийти сюда, в гонконгский банк, для встречи со своим мальчиком. Они долго беседовали, улыбаясь друг другу. Могла ли встреча матери со своим ребенком после долгих лет разлуки быть сердечнее этой встречи? «Мама, а что вы делаете в Шанхае? И куда вы направляетесь?» Глэдис рассказала ему о своих планах. Его лицо опечалилось. «Вы уедете? Может быть, навсегда?» «Я не знаю. Господь знает». Потом она спросила о некоторых других детях. «Ты не знаешь, где они?» Он ответил не сразу. «Мама Глэдис, знаешь, за последнее время случилось так много событий. Не знаю, все ли из нас остались в живых». Ее пронзила боль. Молодой человек зашел в свой кабинет и вернулся с деньгами, которые и вручил ей. «Вот вам, мама, для поездки. Вы уезжаете, а мы здесь остаемся. Спасибо вам за то, что научили нас молиться». Мог ли родной ребенок относиться к родителям благороднее этого молодого человека?

Глава 24. Опять в Англии. Вскоре после своего возвращения в Англию в 1949 году Глэдис Эльверт собрала своих лондонских друзей, чтобы поделиться с ними мыслями, вызванным путешествием. Ниже приводится ее рассказ.

После 17-летнего отсутствия в Англию я почувствовала себя такой же чужеземкой, как в свое время по прибытии в Китай. 13 лет тому назад я приняла китайское гражданство. Я носила китайскую одежду, ела китайскую пищу и думала, как думают китайцы. Потом я вернулась в совершенно изменившуюся Англию. Я прибыла в страну с рубцами от войны и с ужасающей нравственной деградацией народа. Это глубоко потрясло меня. Здесь, в Англии, где было столько церквей и почти на каждой улице встречались маленькие здания для евангелизационных служений, где трудились тысячи проповедников, именно здесь я заметила у людей равнодушное отношение к Слову Божьему и к вечному спасению их бессмертных душ. В Китае я видела христиан, которые лишь несколько лет тому назад были идолопоклонниками. Они подвергались за свою веру ужасным испытаниям, их сажали в тюрьму. И если они не соглашались отречься от христианского вероисповедания, им часто предстояли новые страдания, пытки и даже смерть. Разве проявили бы такую твердость так называемые христиане стран Европы в случае установления у них коммунистической диктатуры? Даже в церкви наши христиане проявляют безразличие к духовной жизни. Женщины, кажется, интересуются только модой, а мужчины – политикой, что стало считаться более важным, чем церковное служение и молитвенные собрания для смирения и обращения народа. Распространение в Англии благовестия стало тяжелым трудом. Сердца так называемых христиан в Европе кажутся крепче закрыты для покаяния, чем сердца невежественных язычников в Китае. Возвращение в Китай для меня пока невозможно, потому что гонения на христиан коммунистами там еще очень сильны. Но я часто скучаю по простой жизни в своем любимом Янчене, до его разрушения японскими войсками. Несмотря на эту тоску по Китаю, я чувствую, что сам Бог привел меня обратно в Англию. Мое пребывание здесь явилось частью Его святого плана для моей жизни. И очень скоро Он открыл мне путь, по которому мне надлежит идти для того, чтобы и в Англии свидетельствовать о Его всемогуществе и великих чудесах. Я обнаружила, что в Англии живет немало китайцев. Какими же одинокими они должны чувствовать себя в чужой стране? Мне приходится регулярно отмечаться в полиции, ведущей делами иностранцев. В полицейском участке я встречала китаянок и китайцев, которые, как и я, должны были отмечаться. Со временем мы подружились и начали организовывать в Лондоне собрание для китайцев. Мы собирались по воскресеньям и слушали проповеди одного китайского благовестника. Этот китайский беженец трудился в портах Англии. Там он встречал суда из Гонконга и Сингапура, приветствовал китайских моряков и раздавал им карточки со стихами из Библии. Он приглашал их также на иммиграционное собрание. Там они находили приют в кругу своих земляков. Через этих китайских матросов я иногда слышала новости о своем любимом несчастном Китае. Бывало даже, что они провозили весточки от некоторых моих детей. Какую радость испытываю я сердцем, замечая в их письмах, что семя Слова Божьего, посеянное в их молодые сердца, не было истреблено даже коммунистическим господством. Им

Знаєте, вон квай. Вскоре после приезда в Англию Глэдис Эльверт несколько раз приглашали в Ирландию. Но пока она не увидела в этом водительстве Божие, не решалась принять приглашение. Однажды поступила новая просьба, и на этот раз Глэдис поняла, что Господь хочет, чтобы она посетила Северную Ирландию. Немедленно отправились в путь. Когда английский пароход причалил к пристани в Белфасте, она увидела, что на борт поднимаются начальник полиции и двое полицейских. Через несколько минут стюард подошел к ней с просьбой зайти в капитанскую каюту. Там ее встретили полицейские. «Уважаемая леди, начальника известили о том, что на этом пароходе находится иностранка из Китая, которую им придется проверить», — сказал капитан полуизвиняющимся тоном. «Единственным лицом, соответствующим их описанию, являетесь вы». Глэдис не могла не улыбнуться, увидев недоуменное выражение лица капитана. Она объяснила, что родилась в Англии, но почти 20 лет трудилась в Китае и приняла китайское подданство, поэтому в Англии ее зарегистрировали иностранкой и установили за ней полицейский надзор. «Довольно затруднительная ситуация», — заметил начальник полиции, задумчиво потирая подбородок. Один из полицейских вопрошающе посмотрел на нее и сказал: «Мне надо заполнить этот бланк. Я напишу, что вы английская леди, одетая в китайскую одежду, прибыли в Ирландию для того, чтобы выступить с речью на миссионерском собрании. Пока не вижу причин для вашего задержания». Глэдис снова улыбнулась. «Мне уже приходилось сидеть в русской тюрьме. Я также бывала в китайских тюрьмах. Полагаю, что ирландские тюрьмы не хуже тамошних». Полицейские улыбнулись в ответ, поняв, что эта китайская подданная не собирается предъявлять какие-либо претензии по поводу объяснений с представителями иммиграционной службы. «Если позволите, я отвезу вас в гостиницу на своей машине», — предложил начальник полиции. «Я была бы вам очень благодарна», — сказала Глэдис, «потому что не знаю, как из порта попасть в город». На машине начальника полиции Глэдис, как почетный гость, ехала в город. С изумлением она отметила, что Господь сделал для нее поездку настолько благополучной, что ей не пришлось даже искать место ночлега. Приветливым рукопожатием она попрощалась с полицейским, который сказал: «Если возникнут какие-либо затруднения во время вашего пребывания в нашем городе, не стесняйтесь обратиться ко мне за помощью. Я буду рад помочь». Глэдис поблагодарила его за предложенную помощь, но про себя подумала, что в Белфасте ей вряд ли понадобится полицейская охрана. На следующий день, гуляя по городу, она встретила китайскую девушку, которая была одета так же, как и она сама. Они посмотрели друг на друга и поздоровались, как люди одного и того же народа в чужой стране. Завязался долгий разговор. В заключение Глэдис пригласила девушку на миссионерское собрание вечером следующего дня, на котором она собиралась рассказывать о Китае. «Не живут ли случайно в этом городе еще китайцы, которых можно пригласить?» — спросила Глэдис. «Да, еще трое. Дай мне, пожалуйста, их адреса, чтобы я смогла их посетить». Девушка дала имена и фамилии своих соотечественников и написала для Глэдис их адреса. «Здесь есть еще одна китаянка», — нерешительно добавила она. «Но она вряд ли вас заинтересует. Пригласить ее нельзя, так как она находится в психбольнице». Пообещав посетить завтрашнее миссионерское собрание, девушка простилась. Глэдис решила немедленно зайти к трем китайцам, живущим в Белфасте. Она стремилась встретиться с ними, чтобы побеседовать о Слове Божьем. Перед тем, как пойти по полученным от девушки адресам, она в своей комнате встала на колени для молитвы о благословении Господа на дальнейшее время. Ей нужны были водительство и помощь Бога при каждой беседе, каждой встрече, всегда и повсюду. Может, Господь хотел бы использовать ее и здесь, в Ирландии, чтобы подарить благословение этим одиноким китайцам в Белфасте. Она совсем уже собралась

0: пыталась идти к ним, но что-то задерживало ее. Она не знала, что это такое, не знала, почему ее остановило какое-то неопределенное чувство. Она поняла, что снова надо помолиться. При этом невольно подумала о незнакомой женщине в психбольнице. Глади старалась выкинуть эту мысль из головы, ведь девушка на улице сказала, что пригласить ее на собрание невозможно. Но ее мысли снова и снова обращались к этой женщине. Почему она все время думает о ней? «Позаботься о ней».
1: Позаботься о ней.
0: Этот призыв неожиданно ясно промелькнул в ее голове. «Позаботься о ней».
1: «Позаботься о ней».
0: Снова услышала она эти слова в сердце, как будто их произнес чей-то голос. Не сам ли Господь говорит ей эти слова, написанные в Слове Божьем в притче о милосердном самарянине? Ее сердце настолько наполнилось заботой об этой незнакомке, что она поняла, Господь хочет, чтобы она пошла к ней. «Господи, я пока не понимаю твой замысел, но научи меня идти путем, указанным тобою», — помолилась она. Выйдя из комнаты, Гладис спросила у хозяина, как пройти к психбольнице. «Вам повезло», — ответил тот. «Один мой друг является членом управления этого дома и имеет туда свободный доступ. Он может вам помочь». Позвонили другу, который согласился немедленно доставить ее на место. Он уведомил главврача больницы о причине визита Гладис Эльверт к китайской пациентке. Позвали старшую медсестру. Она предупредила, что китаянка Вонг Вай невменяема, контакт с ней невозможен. Другая медсестра повела Гладис в зал ожидания. «Вас предупредили, что контакт с пациенткой невозможен», — сказала медсестра. «Но...» Она очень серьезно посмотрела на Гладис и тихо шепнула. «Мисс Эльверт, я верю, что у этой женщины такой же здравый ум, как у нас с вами. Может, Бог вас послал для того, чтобы помочь этой бедной женщине?» Дверь зала ожидания медленно открылась. То, что Гладис увидела, заставило ее сердце сжаться. Медсестра медленно ввела в зал жалкого вида китаянку. Женщина казалась олицетворением крайней беды и отчаяния. Она едва походила на человеческое существо. Крайне изможденная, вся в морщинах, мучимая каким-то страхом, который заставлял ее корчиться, как собаку под ударом и кнута. Гладис поприветствовала женщину на китайском языке, но та не реагировала. Ее бессмысленный взгляд был устремлен в пол. «Я приехала сюда для того, чтобы вам помочь. Как вас зовут?» — сказала Гладис по-китайски. Ответа не было. Гладис достала из сумки так называемый лунный кекс и протянула его женщине. Это китайское лакомство привезли ее друзья, которые хотели сделать ей приятный сюрприз. Она взяла кекс с собой для этой пациентки. Женщина смотрела на предмет в своих руках, осторожно ощупывая его пальцами. С ее губ сорвался сдержанный вздох. «Лунный кекс!» — шепнула она по-китайски. Подняв глаза, она со слабой улыбкой посмотрела на Гладис. Ее пальцы непрерывно ощупывали кекс. «Вонг Вай, я очень хотела бы вам помочь», — сказала Гладис. «Я китайская подданная. Не можете ли вы мне рассказать о том, как вы сюда попали? Скажите, как можно вам помочь?» Женщина долгое время пристально смотрела на Гладис. Мало-помалу ее взгляд прояснился. Глаза вдруг засияли ясным светом, так что Гладис вздохнула от радости. Дрожащими пальцами женщина открыла свою сумку и достала пачку помятых писем. «Вы читать умеете?» — едва слышно шепнула она по-китайски. «Их написал мой сын, но я читать их не могу», — сказала больная грустно. Открыв первое письмо, Глэдис прочла его. Это была весточка от ее любящего сына, умоляющего мать рассказать ему, где она и почему он перестал получать известия от нее. Во время чтения китаянка зарыдала в крайнем отчаянии. Перестав читать, Глэдис дала женщине выплакаться и подождала, пока она немного успокоится. «Вонгвай, расскажите мне, пожалуйста, как вы сюда попали? Я напишу об этом вашему сыну», — предложила она. Медленно, с долгими паузами, тяжело вздыхаясь, Вонгвай шепотом рассказала свою печальную историю.

Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

Шалом, дорогие, рад всех приветствовать на канале «Говорим о Боге». Зовут меня Дмитрий Трибельский. Сегодня у нас время, когда мы собираемся для общения в прямом эфире. Ну и всех приветствую, кто будет в записи смотреть наше сегодняшнее слово изучение, больше, скорее всего, чтение с комментариями. Сегодня мы продолжаем изучение и комментарии по книге «Бытие» и 30 глава с 1 по 25 стихи. Сегодняшний наш отрывок фактически продолжается. Мысль, которая была в предыдущей главе оформлена конкретно, это внутренний конфликт, внутренняя борьба за любовь к мужу, или точнее за любовь мужа к своим женам. Вы помните, что интрига, которая развивается в книге «Бытие» в жизни Якова, в том, что Лаван, его дядя, оказался весьма предприимчивым мужчиной, и вместо того, чтобы исполнить договор, который они с Яковом заключили, что Яков будет 7 лет жить в доме Лавана и работать, чтобы приобрести себе жену, которую Яков полюбил, это была Рахиль, Лаван, в общем-то, дал в жены сначала старшую дочь Лию. И Лия оказалась физически немощной, несимпатичной, и Лаван сказал, что у нас принято сначала старшую выдать замуж, потом уже и младшую, поэтому ты, Яков, будешь мужем для обеих этих жен. И мы читали о том, что сам Господь вмешался в жизнь Якова, и Рахиль не могла зачать ребенка, тогда как Лия зачала и родила целых 4 сыновей. И это такой очень важный момент, потому что продолжение рода, естественно, всегда было значимым моментом, а если продолжение рода еще и через мальчиков, то это вообще было особенное благословение. И видно, что Господь показывает Якову, что надо смотреть на не только на внешнее, но надо смотреть еще и на то, что сам Господь Бог делает в семье Якова. То есть, в принципе, сама идея очень глубокая. Бог хочет приблизить Якова к себе, хочет показать Якову, что он Бог, именно его Бог, не просто Бог его деда Авраама или его отца Исаака, но и сам Яков должен научиться доверять Богу и выстраивать с ним отношения такого вот завета веры. Мы с вами понимаем, что время заветов, о которых мы читаем в дальнейшей истории Израиля, естественно, еще не пришло, а вот завет веры – это то, что было в жизни патриархов, можно сказать, заложено и развито. И вот эти заветы веры, они очень важны для нас. Почему? Потому что вот такие же отношения, да, веры, они развиваются и в Новом Завете. Мы имеем отношения с нашим Господом только через отношения веры. Мы не можем общаться с Ним на отношениях религии или каких-то традиций и ритуалов. Мы связаны с нашим Господом только верой, и апостол Павел очень, скажем так, ревностно отстаивал именно эту позицию, что мы принимаем Святого Духа верой, а никак не через какие-то приобщения к традиции религии. Поэтому мы, исследуя жизни патриархов, понимаем, что вера воспитывается. Вера – это то, что приходит в жизнь человека не просто как некий элемент передачи какого-то, опять же, традиции от одного члена семьи другому. Мы видим, что вера, которая созидается Богом, она, конечно же, касается всей жизни и послушания человека Богу во всех аспектах жизни. Вот когда Яков пришел фактически по пожеланию его отца в семью, где она тоже выросла, его мать в смысле, мы видим, что Яков оказывается в ситуации, когда Бог ему явился. Мы помним Вифиль, когда Господь ночью
показал фактически, что между небом и землей существует постоянная коммуникация, да, постоянная связь. Ангельские существа, они восходят, нисходят. И Господь, Он активно вовлечен в житейские обстоятельства, да, то есть это откровение, которое Яков получил, и тогда он впервые назвал Бога своим Богом, и он, в общем-то, должен научиться доверять, он должен научиться жить в такой вот духовной свободе, духовной силе. И вот, оказываясь в семье Лавана, он фактически сталкивается вот с этой первой очень сложной задачей. Он создает семью, и в этой семье нет мира. И в этой семье нету такого вот устройства. Он должен стать вот этим вот патриархом, который, ну, наверное, научится, да, то есть он как бы, перед ним очень непростая задача стать родоначальником целого народа, и вот как родоначальник, да, как вот отец этого уже народа, этого семейства, он должен научиться зависеть от Бога особым образом. Вот эта вот зависимость, она начинает формироваться. И вот иметь две жены, это, конечно, огромная и сложная и эмоциональная обстановка, и зависимость. Мы сейчас об этом еще больше будем читать. Поэтому мы должны быть внимательны. Я думаю, что те из нас, кто задаются вопросом, а почему Бог допустил две жены, ответ, наверное, я дам вам такой, что Бог допустил, чтобы показать, что его план – это иметь всегда одну жену. Да, потому что, когда есть две, а в мусульманстве до четырех жен, то, в принципе, вот эта вот конкуренция за внимание, за любовь мужа, за то, чтобы муж был именно близок только с одной женой, это, конечно, ума, ну, невозможно даже представить, через что проходят вот, вот какие отношения заложенные развиваются в этих обстоятельствах. Поэтому, конечно, мы читаем тексты про жизнь Якова, создание вот этой вот его первая часть его семейного уклада, и мы понимаем, что это, конечно, абсолютно, ну, скажем так, не замысел Божий, чтобы у мужчины было больше, чем одна жена. Все-таки Писание говорит нам, что мужчина должен прилепиться к одной жене и сохранять верность ей в течение всей своей жизни. Именно эти отношения освящены, именно эти отношения созданы и угодны Господу. Все остальные производные, они связаны либо с жестокосердием человека, как вот мы читаем в разъяснениях Иисуса фарисеям, когда они спросили, а чья будет жена в Царстве Небесном, если она на этой земле была женой одного мужа, потом брата и так далее. То есть мы с вами видим, что воля Господа, чтобы все-таки мужчина научился любить одну жену, и в Новом Завете, конечно, подтверждение этому мы находим в том же наставлении апостола Павла в послании к Ефесянам или в послании к Колоссянам, где он фактически говорит: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы», где апостол Петр говорит в своем письме о том, чтобы мужья оказывали своим женам вот такую вот почесть и обращались с ними как с немощными сосудами. То есть, опять же, идет такое постоянное напоминание, что семейная жизнь – это очень что-то нежное, хрупкое, которое, о чем нужно заботиться и что нужно защищать, и не допускать в эти отношения конкуренции, не допускать ревности, не допускать чего-то, что разрушит именно вот это вот единство и гармонию, которую Господь заложил, потому что цель этих отношений – это чтобы Бог был прославлен. И когда люди понимают это, в общем-то, с Божьей помощью, при Его участии, при Его вмешательстве выстраивается такая вот нормальная, здоровая семейная атмосфера. Но когда люди не понимают, что семья – это для славы Божией, то в таких вот отношениях, как правило, наступает множество тяжелых ситуаций. Вот Яков оказался в такой вот совершенно тяжелейшей ситуации. Но мы с вами понимаем, что несмотря на всю эту тяжелую ситуацию, Господь
конечно же, был с Яковом, и, конечно же, он выстраивал вот эту вот, можно сказать, стратегию развития народа. Да? То, что Лаван поступил вероломно с Яковом, это никак не повлияло и никак не могло изменить то, что хотел делать Господь через своего избранника, да, Якова. И он хотел, чтобы через Якова развился целый народ. И вот эти две женщины, они оказались вовлеченными в это развитие. Давайте мы помолимся для того, чтобы действительно Дух Святой был нашим водителем, нашим учителем, наставником. Потом будем уже размышлять над сегодняшним отрывком. Господь драгоценный, спасибо, что благословляешь нас, живущих Твоим Духом и питающимся Твоим Словом. Ты позволяешь нам размышлять духовно над вопросами, которые касаются всех наших житейских обстоятельств. Знать, что Ты над всем, Бог, Творец и Судья, и мы можем и должны научиться доверять Тебе даже обстоятельства, которые трудно доверять, или обстоятельства, которые совсем нам непонятно, или наоборот, нам хочется взять под контроль наши состояние и думать, что все у нас, все нам подвластно. Ты испытываешь нас, Господь, по всем нашим сферам жизни, и Ты радуешься, когда видишь в нас веру, Ты радуешься, когда мы не жестокосердны, когда мы смиренны пред лицом Твоим, и Ты желаешь излить в нашу жизнь огромный поток благодати Твоей. И, Господь Иисус, мы об этом сейчас молимся, чтобы Ты открывал нам свою благодать, и чтобы нам научиться принимать благодать на благодать, как Ты и сказал нам, чтобы от Твоей полноты мы жили в этом мире, не думали о той скудности, которая у каждого человека есть и в ресурсах, и в эмоциях, и в финансах, а чтобы мы думали о том избытке, который приходит от того, что Твой престол превознесен, Твое имя прославлено, и то, что Ты, Иисус, наш Спаситель и наш Царь, действуешь так, чтобы Твой народ ходил и благоухал познанием. Наполни нас, Господь, сегодня жизнью Твоей, наполни нас откровениями Твоими. Научи нас, если мы находимся в какой-то конфликтной ситуации дома или еще какой-то конфликтной ситуации с внешними, чтобы мы могли научиться из жизни Якова доверять Тебе, что эти конфликты, они будут обращены к Твоей славе и к общему назиданию. Господь, мы благодарим, что Твое долготерпение ко всему миру, оно проявляется, то, что сегодняшний день – это день, не просто очередной день нашей жизни, но это день для спасения кого-то, кого Ты избрал, и мы молимся о том, чтобы нам послужить, быть теми самыми сосудами, в которых Евангелие продолжает распространяться. И помоги нам, Господь, чтить Тебя и распространять радость познания. Не дух религии и не обряды, а именно жизнь с Тобой, наш Спаситель и наш любящий Господь. Благослови наши сердца сегодня. Помилуй нас, Господь, чтобы у нас не было вот этих жутких разделений и споров, которые приносят огорчение вере. Наоборот, Иисус, исполни нас силой для того, чтобы созидать единую веру, единое поклонение, находиться в одном общении, которое приносит добрый плод. Благодарим Тебя, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Марина пишет по поводу Якова, что он так смиренно поступил, совершенно не сопротивляясь, а жены Лиев, затем еще 7 лет за любимым, это весьма положительно его характеризует. В общем, да, Яков был действительно человеком весьма-весьма интересным. Я сразу же вам уже говорил много раз, что в богословской традиции принято считать Якова вот плутом, каким-то хитрецом, человеком каким-то изворотливым. То есть ему предписывают такие, ну, скажем так, негативные характеристики. Но Писание не говорит нам о том, что он был негативным. То есть я не вижу, что вот эта интерпретация, она соответствует как раз вот
духу Писания. Мы видим, что этот человек, он вырос под явным влиянием своей мамы. 40 лет он жил в доме отца и матери, он не стал создавать семью отдельно от них, он не стал как-то вот развиваться. Он был в послушании, он был в такой вот, ну, в общем-то, в смирении со своими родителями. И он понимал, что то обетование, о котором говорила ему мама, оно должно исполниться, да, то есть Бог возлюбил Якова, и Яков будет, в общем-то, главным, или он возвысится над своим старшим братом, что, в общем-то, и происходило, да, с первородством, которое он фактически на похлебку обменял, да, то есть этот факт кажется негативным, но он не характеризует негативно Якова, он характеризует негативно как раз Исава, который согласился на эту сделку, а Яков, он поступал в соответствии с этим обетованием. Да, он поступил по плоти, это не оправдывает его, скажем так, поступок, но он поступил с доверием. То есть здесь как бы мы должны понимать, что его вера была заложена, но она формируется через послушание. И мы не говорим о его безупречности как характер, да, мы говорим о том, что он, в общем-то, жил в соответствии с тем обетованием, которое он принял, и в том послушании, в котором он был в своей семье. У него были, ну, положительные характеристики. Если бы он был отрицательным, то мы бы не читали о том, что Господь Бог явился ему. Мы бы не читали, что Господь заинтересован был в отношениях с Яковом. Да? То есть только чистые сердцем узрят Бога. И поэтому Господь, испытывая сердце Якова, говорит, Исава возненавидел, Якова возлюбил. Потому что сердце Якова было место для веры, а в этой вере были основания для отношений с Господом. И это то, в чем Господь заинтересован больше всего. И когда мы, как, я не знаю, пасторы, богословы, пытаемся судить жизнь Якова, давайте судить его именно с точки зрения библейской истории, а не наших культурных представлений, потому что наши культурные представления действительно делают его обманщиком, делают его плутом, и, в общем-то, из-за этого он становится негативным. Но, опять же, повторюсь, что он не выглядит негативным с точки зрения Писания. Он выглядит обычным, душевным, плотским человеком, у которого есть вот это духовное призвание. Вот этот вариант меня очень вдохновляет, потому что мы все так или иначе, имея духовное призвание доверять нашему Господу и познавать Его, все равно начинаем с какой-то такой вот нашей душевности. И только лишь обретя определенную такой вот образ смирения, мы начинаем понимать, что наша душевность не означает угождение Богу. Наша душевность означает, ну, фактически, это то, от чего мы должны отказаться. Это наша собственная сеть, в которой мы запутываемся. Нам нужно вырваться из нашей душевности, чтобы быть по-настоящему в послушании. И вот это то, о чем история Якова. Это как Бог трудится как с Авраамом, так же и с Яковом. Но у Якова большее призвание. Если у Авраама был отец верующих, то Яков – это вот основоположник рода. Это вот тот самый патриарх, но с целого народа, да, из семьи Израиля. Это сложная семья, сразу же мы видим, да. Две жены, он не хотел этих двух жен, он вынужден был, что называется, жить с этими двумя женами. Он любил Рахиль всем сердцем, да. С Лией у него сложились очень, скажем так, ну, такие вот, ну, такие отношения, вот какие сложились, да. Он вынужденные отношения, да, он вынужден был. Он видел, что она плодовита, и, в общем-то, однозначно он видел, что Господь Бог благословляет Лию рождать для него сыновей. Но даже это не делало, не смягчало его сердце, даже это не обращало его к Лии, как к желанной жене. Давайте об этом более подробно теперь рассматривать. С 1 стиха 30 главы мы читаем: «Увидела Рахиль, что она не рожает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказал Якову: дай мне детей, а если не так, я умираю. И Яков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плод чрева?
То есть мы видим вот эту вот ревность, которая просто уже, что называется, довела Рахиль до отчаяния. Она говорит, все, у меня уже дальше, я уже не могу терпеть. Если у меня не будет детей от тебя, то мне незачем жить, потому что я вижу, что моя сестра, она, что называется, превосходит меня в этом. Она плодородна, она плодовита, я же абсолютно сухая, нет у меня детей. И она воздвигает, в общем-то, Якову такое вот условие. Да, и если не так, то я умираю. И мы видим, что у Якова вот интересный такой момент, да, Яков разгневался на Рахиль. То есть мы знаем, что он ее очень любит всем сердцем. Он, в общем-то, ради нее 7 лет работал и еще 7 лет работает. Да? То есть он живет фактически душой для нее и телом он для нее. Но он видит, что вся их близость никак не производит вот этой физической жизни. То есть его семя никак не может оплодотворить ее яйцеклетку. И получается, он говорит, ну что ж я... Я уже все сделал, что мог. Разве я Бог, который не дает получрева? То есть Яков здесь признает, что Бог явно в этой ситуации не дает Рахиль. И мне интересно в этот момент. Он разгневался, и мы не видим дальнейшего развития. Он не идет, например, к молитве. Он мог бы сказать, дорогая, Бог не дает, но я хочу молиться, чтобы Господь тебе дал. Мы не видим, что он становится вот этим вот мужем, который хочет волю Божью и спросить. Да? Вот мы вспоминаем о его отце Исааке, который долгое время тоже не мог никак. Вот, Ревека, она не могла зачать, и Исаак, он молился. Яков здесь не молится. Он просто вот разгневался и говорит, я же не Бог, чтобы тебе вот так вот дать тебе ребенка. И мы читаем в 3 стих, она сказала, вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее. Мы где-то это уже читали, да, мы читали эту историю с Сарой, мы читали, что у Сары был точно такой же план. Ребенок от Агари, Авраам зачинает, Агарь зачинает от Авраама, Агарь рожает прямо на колени своей хозяйки Саре, и Сара говорит, это мой ребенок, и воспитывает его как своего сына. Та же самая схема, суррогатное материнство, да, то, что называется в нашей культуре. Авраам имел свой урок, теперь Яков, да, приобретает свой урок. Она дала Валу, служанку свою, жену ему, и вошел Яков к ней, Вала зачала и родила Якову сына. То есть мы видим, что причины, почему как раз Рахиль не может зачать, она явно не в том, что у Якова что-то неправильно работает. Все работало хорошо, Вала сразу зачала и родила сына. Рахиль говорит, судил мне Бог, услышал голос мой, дал мне сына, посему нарекла имя ему Дан. Продолжается история, зачала еще Вала, служанка Рахили, другого сына Якова, сказала Рахиль, борьбой сильной боролась я с моей сестрой и превозмогла, и нарекла имя ему Нефалим. То есть я боролась, и я победила, да, так превозмогла. То есть это интересный такой поворот, потому что мы с вами знаем, что у Лии 4 сына, здесь только 2, но она как бы в своей эмоции, она уже как бы чувствует, что дело пошло на лад, и она уже, можно сказать, победила в своих глазах, она уже унизила сестру, хотя, в принципе, мы видим, что это подлог, это нечестная победа, это вообще технически не считается победой, но в ее эмоциях это все победа, это все хорошо. И в этом, и в другом случае Дан и Нафтали, представляете себе, она называет сыновей одного. Бог судил мне, другой Бог, можно сказать, я боролась и превознемогла. То есть фактически это не сыновья умиротворения. Это сыновья, в которых она видит вот эту конкуренцию. Это сыновья, в которых она говорит сама себе и называет их именами, которые так или иначе показывают, что она не женщина мира.
То есть в ней нет этого покоя. Это женщина, которая все время борется со своей женой, со своей сестрой, конкуренткой за любовь и внимание вот этого мужчины по имени Яков. Можете себе представить эту обстановку? Я с ужасом думаю, как бедный Яков. Представляете, он любит Рахиль. Он хочет быть только с ней. Она ему дает какую-то служанку свою, да? Вынуждена приходить к Лее, которую он, в принципе, ну, можно сказать, не переносит так уж, не принимает ее так душевно, да? Он работает в доме своего вот этого тестя Лавана, и это не очень вдохновляет его. Но он это все делает. То есть у Якова сложнейшая ситуация. В этой ситуации только Бог может, да, быть утешителем, и мы пока не видим, как Яков утешается Богом, но явно ситуация уже там требовала, потому что конкуренция все нарастала и нарастала. Дальше мы читаем 9 стих. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зилфу и дала ее Якову в жены. Конкуренция стала еще хуже, потому что Лия говорит, а вот теперь еще моя служанка. Давай ты от нее будешь зачинать. И Зилфа служанка Лии родила Якову сына Лия. И сказала Лия, прибавилась и нарекла имя Гад. Да, и, то есть прибавилась, то есть у меня появилось больше силы. И родила Зилфа еще другого сына Якову. И Лия сказала, к благу моему, и блаженны будут называть меня женщины, нарекла имя ему Асир, то есть мое благо, мое счастье, мое удовлетворение, мое блаженство. То есть она как бы видит, что по-прежнему Яков может зачинать сыновей, и она все больше и больше приобретает веса. И вот это просто, ну, что называется, ситуация из ряда вон. Две жены, две сестры, конкуренция невыносимая. 14 стих, история еще как бы приобретает свою характеристику. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле, принес их Лии матери своей. И Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагоров сына твоего. Но она сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься еще и мандрагоров сына моего? Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего. Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с ней в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я дала служанку моему мужу, и нарекла имя ему Иссахар. И еще зачала Лия, родила Якову шестого сына, и сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла имя ему Завулон. Потом родила дочь, и нарекла имя ей Дина. И мы с вами видим вот такая вот жутчайшая конкуренция. Что это история с мандрагоровыми яблоками, да? То есть для нас это вообще какая-то... Ну, почти что мифология, да, но дело в том, что в то время мандрагоровые яблоки считались как раз полезными для зачатия. Именно поэтому Лия и Рахиль хотели, то есть и Лия, сын, да, пришел Рувим и принес своей матери, чтобы она продолжала рождать, и поэтому захотелось и Рахиль, чтобы у нее тоже были такие яблоки, которые ей помогут в зачатии. То есть это вот все на почве вот этого вот потребности, желания иметь сына от ребенка, точнее, от Якова. И мы видим, что фактически мандрагоры помогли Лии, да, она снова зачала и снова родила двоих сыновей. То есть она была очень плодовита, шесть сыновей, которые она принесла для своего мужа Якова. И она говорит, в общем-то, такое время, когда мой муж должен быть очень доволен мной, и он должен, в общем-то, войти и быть моим. Но 22 стих поменял опять же историю, да? Вспомнил Бог о Рахиле. Прошло уже довольно-таки много времени, да? То есть, если мы представляем, что Лия рожает 6 сыновей, и она родила, допустим, четверых подряд, то есть 4 года,
Потом она какое-то время не рожает. И Яков зачинает детей от служанок. Может быть, это еще 2 года, то есть это уже 6 лет. Вот, может быть, 7-й год, как раз завершающий год жизни, то, что должен Яков как раз служить у Лавана за Рахиль. Вполне возможно, что это завершающий год, и в это время, да, вспоминает Бог о Рахиле, услышал ее Бог, отверз утробу ее, она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог мой позор», и нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Даст мне и другого сына». После того, как Рахиль родила Иосифа Якову, Яков сказал Лавану: «Отпусти меня, и я пойду в свое место, в свою землю». То есть мы с вами видим, что, скорее всего, в завершающий год, да, вот в этот 7-й год его посвящения, точнее, это уже 14-й год в жизни, который Иосиф живет у Лавана, вот в это время, на 7-й год 2-го срока, Рахиль рожает первенца своего, нарекает ему имя Йосеф, для того, чтобы показать, что вот теперь я по-настоящему состоялась как мать, мой позор, мое бесплодие, оно завершено. Сложились ли у Рахиль отношения с Богом? С одной стороны, конечно, выражение «Бог снял с меня позор» показывает, что она понимает, что Бог по-настоящему действует в ее жизни. Привел ли Иосиф, рождение Иосифа, к тому, что она, скажем так, умиротворилась, перестала чувствовать вот эту конкуренцию, действительно, ну, в какой-то степени перестала своего мужа раздражать, да, ну, постоянно вызывать у него вот это вот чувство вины и многие другие негативные чувства, которые она однозначно посылала своему мужу, которого она тоже любила, но чувствовала, что она не может дать ему все, что он хотел бы, ну и, соответственно, делала его виноватым, да, он не давал ей сына. В общем-то, мы видим, что семья, в которой Иосиф родился, да, вот Иосиф, он становится сыном, первенцем Рахили, и мы знаем, что именно этого сына Яков выделит как особенного сына. Да, мы это знаем, потому что история про Иосифа, она будет завершающей главной историей про семью Якова, семью того, что называется израильский народ. Но мы понимаем из всего этого, что Иосиф рождается в семье с высочайшей конкуренцией. И давайте это вспоминать всегда, когда будем вспоминать, что братья его продают его в рабство именно по той же самой причине. Иосиф был слишком, имел слишком большое духовное призвание. И это призвание не, ну, другие братья не могли просто так принять и поддержать его в этом. Вот такая вот душевная и абсолютно сложнейшая семейная атмосфера, в которой рождается народ Израиль, Израиля, да, Иосифа, точнее Якова. И Яков, можете представить, он отец, много у него теперь сыновей, и практически каждый сын – это плод конкуренции. Это не плод любви, не плод какого-то такого утешения, а это вот постоянная конкуренция, конкуренция, конкуренция. На что это похоже? Это похоже на очень тяжелую семейную атмосферу. Да? Это похоже на то, что эта семья, она нуждается в Боге особенно, чтобы остаться семьей и чтобы выдержать напряжение. И вот мы с вами читаем 25-ю фразу, да, в стих, где написано, что Яков говорит Лавану: «Отпусти меня, и я пойду в свое место, в свою землю». В 26-м стихе написано: «Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Мы видим, что Иосиф, точнее Яков, уже готов вот, как бы вот рождение Иосифа, оно для него стало таким вот, ну, явно мы видим, Господь, в общем-то, вмешался для того, чтобы дать как раз Якову вот такой вот стимул.
время пришло, ты уже состоявшийся отец, обе твоих жены плодовиты. У тебя еще от их служанок дети, поэтому вот делай с этим все, что нужно. У тебя теперь большая семья, ты вышел из земли обетованной, которую оставил по, в общем-то, просьбе и велению отца и матери, перешел и создал семью в земле и семье, где, откуда пришла Ревека. Теперь ты вернешься в землю, где твой отец и мать, и ты вернешься с большой семьей. Вот это вот то, что Яков, он пережил. Это то обещание, которое Бог ему дал, что ты вернешься, я буду с тобой, и у тебя будет семья. И, конечно же, Яков не ожидал, ну, такого вот наполнения этого обещания, вот такого рода ситуации. Вспоминайте, по какой причине, да, Яков ушел из дома своих родителей, потому что его брат Исав хотел убить его, да, то есть конкуренция. То есть мы видим, что Яков – это вот фактически человек, который постоянно жил с этой конкуренцией и теперь еще эту конкуренцию, можно сказать, развил благодаря вот таким вот обстоятельствам. Я не знаю, хотел он этого, не хотел, но вот так вот сложились обстоятельства. И давайте в завершении я немножко на тему конкуренции поговорю, но уже касательно Нового Завета. Когда мы с вами читаем евангельские тексты, вечер, когда Господь проводит со своими учениками последнее вот это то, что мы называем вечеря, да, рассказывает им о Новом Завете. Он говорит о чаше, он говорит о своем теле. О чем говорят ученики? Кто будет из них наивысшим в Царстве Небесном? Да, то есть фактически мы видим, что вот эта вот конкуренция, которая сопровождает учеников на протяжении всех евангельских текстов. Ученики Иисуса не были учениками-миротворцами, не были такими, знаете, покладистыми мужчинами. Они были мужчинами, которые хотели достигать своих амбиций, хотели реализовывать свои собственные, что называется, побуждения к власти. И мы с вами знаем, что Иуда Искариот, он последовал за Иисусом, потому что он надеялся, что он тоже имеет какой-то, приобретет какой-то определенный статус в царстве, которое Иисус откроет. И ему не понравилось, что Иисус говорит о царстве, которое, ну, в общем-то, не монетизируется, да? Ему хотелось царство, которое можно, власть, которую можно монетизировать. И поэтому вот это коррумпированное сердце, гнилое сердце, оно проявилось в предательстве за 30 серебряников. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот на примере Якова и потом на примере учеников, мне кажется, один из главнейших уроков, которые мы должны начать, что называется, извлекать, это вообще вот род человеческий как конкуренция. И внутри верующих конкуренция как одна из самых разрушительных энергий, которая не приводит к единству и гармонии, которую Господь желает для семьи или для церкви. Вот это вот желание быть ну, в конкуренции, постоянная какая-то вот конфликтность, постоянная какая-то внутренняя энергия что-то кого-то поучить, что-то кому-то сказать, кого-то унизить или наоборот себя возвысить и так далее. Все это такое вот, знаете, очень душевная и очень мощная такая сила, которая есть у нас. Она есть в каждом из нас. Мы душевные люди, и душевные эти качества, они как западня для нас. Из-за того, что мы с ними живем, да, сроднились, мы не видим в них ничего такого негативного. Для нас это естественно, и мы говорим, ну, вот я такой, какой я есть. Но давайте вспоминать, что задача и желание Бога – это не в том, чтобы мы были такие, какие мы есть, а чтобы в нас открылся Его образ. Чтобы мы своей жизнью показали, что мы принадлежим не самим себе, не нашим собственным
амбициям и привычкам и характеристикам, а мы принадлежим Отцу Небесному. И в нас есть характеристики Его Духа, Его усыновления, Его удочерения, то, что соединяет нас с Ним, и то, что соединяет нас друг с другом, как братьев и сестер. И вот в этой новой реальности, реальности духовной, мы видим, что как раз то, с чем, скажем так, то, что побеждает Дух Святой в учениках, это вот эта вот конкурентность. Мы видим в книге «Деяния апостолов» язык меняется. Они единодушны и единомысленны. Происходит вот эта вот совершенно другая духовная картина. Люди, которые еще, ну, скажем так, пятидесятница, да, это 50 дней после вечери, после распятия, после воскресения Господа из мертвых. Вот та конкуренция, которая была у них еще 50 дней назад, она вдруг изменилась в единодушие и единомыслие. Вот это происходит, потому что Господь действительно своей жизнью стал насыщать учеников. Он, когда явился после воскресения, помните, мы читали Евангелие Иоанна, 21 главе, когда Господь сказал: «Примите от Духа Святого». То есть они в тот момент получили от Него вот эту благодать, которая стала, ну, фактически победила вот эту плотскую конкуренцию, и благодать, которая привела к такому настоящему умиротворенному единству, когда самое важное для учеников стала слава воскресшего Господа.

в самом раннем своем христианстве увидел вот эту всю конкуренцию, когда я увидел, что христианский мир наполнен вот такого рода вот душевностью, я уже тогда начал молиться, чтобы Господь избавил бы, ну, меня в первую очередь от такого лукавства. И, конечно, радуюсь тому, что к этой молитве присоединяются очень многие, потому что мы видим, что конкуренция – это разрушительная сила. Это не созидательное, нету ничего доброго в конкуренции. Наоборот, есть огромное благословение, проявление благодати Божией, когда каждый член действует в свою меру для того, чтобы достигать полного превращения в любви, как пишет апостол Павел. То есть настоящая Божья воля, чтобы семья Божья или собрание Божье, оно было бы насыщено действием каждого, чтобы не было вот этого вот другой ситуации, когда разделяется на служителей и слушателей. То есть вот это вот все такое абсолютно разрушительное, реальность, в которой мы оказываемся, это душевная реальность. Побеждайте эту душевную реальность силой Святого Духа. Вот о чем я хочу сказать в завершении, что нам нужно посмотреть, в какой реальности мы как бы оказываемся, что происходит в нас, как верующих людях, что происходит с нами, когда мы взаимодействуем с другими верующими людьми. Является ли наше благоухание действительно отражением божественных характеристик? Или это наше проявление нашей душевности, и наша душевность, мы выдаем нашу душевность за духовность, чтобы мы не обманывали себя и чтобы мы не обманывали других, потому что цель, как я уже сказал, Божья – это сделать народ Нового Завета народом единодушным, единомысленным. Это невозможно. Невозможно быть единодушными, единомысленными, исходя из нашей человеческой природы. Наша человеческая природа отравлена дьявольским вот этим вот «вы будете как боги», да, «вы будете главнее», то есть вот это вот стремление к доминированию, даже если хоть над одним, это все равно огромный грех пред Господом. Но с другой стороны, Бог гордым противится, но смиренным дает благодать, поэтому давайте учиться смирению для того, чтобы не быть участниками конкуренции, не быть причиной для конкуренции, а наоборот, действуя в свою меру, мы будем видеть, как другие прирастают любовью, другие прирастают вот этим богопознанием, и для других Господь открывается через нашу с вами жизнь. Это самая большая для меня сверхъестественная радость, что, общаясь, допустим, со мной или с моей женой, или с моими детьми, люди узнают, что есть живой Бог. Понимаете, это какая-то совершенно, ну, фантастическая жизнь. Общаясь с вами, люди узнают о живом Боге. Люди узнают о том, что есть какие-то совершенно уникальные отношения Нового Завета, в которых есть любовь, в которых есть прощение грехов, в которых есть жизнь с живым Богом. Это то, что делают священники, представляют живого Бога. И когда мы это делаем с благодатью Святого Духа, то есть умиротворяя, не превозносясь, не говоря о том, что мы лучше, чем другие, а наоборот, говоря о том, что слава вся принадлежит нашему Спасителю. Если бы не Он, никакого прощения грехов, никакого оправдания, никаких проявлений милости. Но так как Он всех нас помиловал, так как Он искупил всех нас, то их конкурировать нам на духовном поле невозможно. Мы не можем конкурировать с самим Господом, и поэтому мы благословляем других на этом же поприще, да, мы не конкурируем с другими, а мы помогаем другим проходить поприще веры. Так что, возвращаясь уже к истории с Яковом, мы видим, что главнейший урок, который мы, скажем так, видим, Бог дает Якову, это вот стать отцом народы, в котором огромная конкуренция. И несмотря на эту конкуренцию, мы видим, что вмешательство

Вмешательство Бога помогает этому народу не развалиться, так же, как и церковь. Врата ада не одолеют церковь. Господь Иисус – начальник и совершитель нашей веры. Мы с вами видим, какие дьявольские силы, да, задействованы, чтобы конкуренция была, чья церковь лучше, какая традиция сильнее, какие обряды делают нас более святыми и так далее. Да? То есть это конкуренция, которая разрушительна для веры. И если бы не начальник и совершитель веры, не было бы познания Христа, а было бы утверждение человеческих каких-то, я не знаю, сил, славы и прочих достоинств. Но благодаря Святому Духу, благодаря жизни, которую Христос нам дал, мы видим, что никакие врата ада не могут преодолеть и возобладать над Его Церковью, над Его народом. Благодаря Его силе этот народ все еще в гармонии. И давайте будем народом, который осознает, что мы либо конкуренты, либо мы соучастники, партнеры, друзья, созидающие одну веру, пребывающие в одном крещении и имеющие различные дарования. И в этих дарованиях мы не хвалимся дарованиями, а прославляем нашего Спасителя тем, что эти дарования созидают в нас веру. На этом я завершаю сегодняшние размышления и комментарии. До новых встреч. Давайте мы завершим краткой молитвой. Отче, благодарю, что сегодня есть возможность прославить Твоего Сына и увидеть, как Ты, Господь Иисус, глава Церкви, начальник и совершитель нашей веры, побеждаешь в нас нашу душевную природу и утихомириваешь в нас эту конкуренцию. Мы не лучше друг с другом, мы не хвалимся друг перед другом чем-то. Мы учимся любить, мы учимся быть верными. И укрепи свою церковь в этом духовном призвании, чтобы каждый из нас состоялся в этом призвании, чтобы мы могли в единстве Духа и союзе мира прославлять Тебя, нашего единого Господа. Ты воскрес из мертвых для того, чтобы показать, что любовь Отца, она для всех. И, Господь, Ты долготерпелив, и тот балаган, который от Твоего же имени происходит сегодня, Ты не начал его. Помоги нам, Господь, в этом балагане устоять в истине, а не быть соучастниками вот этого всего бесчинства, которое многие называют христианством, а Ты даже говоришь, не знаешь таких служителей, таких слов Ты не употреблял. Поэтому благослови, Господь, нас устройством и миром Твоим, и пусть свидетельство Твоего Духа подкрепит всех нас, что мы Твои сыновья и дочери. Те, кто не имеют этого дара благодати, Господь, откройся им и укрепи их в отношениях с Тобой. Побеждай всю нашу вот эту запирающую нас сеть. И как мы свидетели через слово, что Ты силен любую семью, любой народ сохранить для славы Твоей, так же Ты и церковь Твою сохранишь для славы Твоей. Мы благодарим Тебя, что это не наши усилия, но действие Твоего Духа прославит Тебя. Да будет Твоя воля совершена в нашей вере и в нашем общении. И сохрани нас от зла в эти дни, чтобы мы не ожесточились и не осуетились. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца, общение Святого Духа, да будут с нами и с нашими семьями. До новых встреч на канале «Говорим о Боге». Всем шалом.

Любовь в действии. Многие детские психологи говорят о том, что детям крайне важно видеть взаимную любовь и заботу родителей. Оказывается, что дети, растущие в семьях, где родители проявляют друг к другу искреннюю любовь, реже страдают от психологических расстройств. А там, где родители враждуют или равнодушны друг к другу, дети часто не имеют адекватной самооценки и склонны к различным психологическим нарушениям. Нельзя допускать, чтобы вся любовь семьи была направлена только на детей. Если сосредоточить все свое внимание и любовь на них, но при этом не любить супруга, им не будет от этого лучше. Если муж и жена больше любви уделяют детям, нежели своей половинке, то может распасться даже достаточно крепкий брак, а благополучие детей будет поставлено под угрозу. Для блага ваших детей очень важно, чтобы вы с мужем или с женой заботились о теплых и заботливых отношениях между вами. Советами делится Гарри с Молли.

0: В Эстонии уже полдень. Об этом говорят и часы семейного радио.
1: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Как прекрасно, что вы слушаете нашу передачу, ребята. Я надеюсь, вы хорошо отпраздновали Рождество. Многие люди во всем мире отмечают Рождество и радуются о том, что родился Иисус, вечный Царь. Но один человек 2000 лет назад вовсе не радовался об этом. Это был царь Ирод. Он боялся лишиться своего трона, и поэтому он хотел убить младенца Иисуса, как только узнает от мудрецов, где он находится. Но мудрецы не вернулись в Иерусалим, потому что Бог во сне сказал им возвращаться другой дорогой.
2: «Не возвращайтесь к царю Ироду, отправляйтесь обратно другим путем».
1: Так они и поступили. Кто лично знает Иисуса, тот охотно слушается его. Они возвратились домой другим путем. Однако опасность не миновала. И Бог во сне сказал Иосифу, что ему делать.
2: «Встань, возьми своего младенца и жену, уходи с ним в Египет и оставайся там, пока я не велю тебе возвращаться. Ирод сделает все возможное, чтобы убить младенца».
1: Иосиф любил Бога и сразу исполнил все, что Бог ему повелел. Ребята, а вы тоже сразу исполняете все, что Бог вам велит? Иосиф встал среди ночи, взял Марию с младенцем Иисусом и немедленно покинул Вифлеем. Он сделал это как раз вовремя, потому что Ирод уже поднял, что мудрецы ушли другой дорогой. Ирод сильно разгневался и отдал страшный приказ.
3: «Убить всех младенцев мужского пола младше 2 лет! Приказ немедленно исполнить в Вифлееме и во всех окрестностях!»
1: Может быть, Ирод сошел с ума? Этим приказом он причинил так много горя, но он не мог найти младенца Иисуса и не мог ему повредить. Когда Иисусу было примерно 3 года, ненавистный царь скончался. Тогда ангел явился Иосифу во сне и возвестил:
2: «Встань, возьми младенца и мать его и возвращайся с ним в Израиль. Все, кто хотел убить младенца, уже умерли».
1: Богу не пришлось говорить Иосифу 2 раза. Иосиф поверил ему и тотчас послушно взял Марию и младенца Иисуса и отправился в дорогу. Вернувшись в Израиль, они поселились в небольшом городе Назарете. Там и вырос Господь Иисус, как предвозвестил Бог.
4: До новых встреч, ребята!

помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут дни.

небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга Царств. Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи перед глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей». Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе, венец на нем медный, а высота венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цифанию священника второго и трех стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле в земле Емав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Корея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетефафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Годолию. И он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Масифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. Конец книги.
2: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв море напротив Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но так как прошло много времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держась с берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день из-за сильного разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками выбросили оснастку корабля. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, ты должен предстать пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажений. Потом, на небольшом расстоянии вымерив опять, нашли 15 сажений. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились по возможности пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю.

0: Большинство людей стремится достичь лишь одного – мира. Люди ищут мир, потому что у них нет свободы или утешения. Людям как будто не по себе. Библия описывает мир в трех аспектах.
1: Психологический мир, внутренний покой, мир в отношениях, гармония среди общества, духовный мир между Богом и человеком.
2: Хотите узнать больше о том, как обрести мир с Богом? Напишите нам. +372 51 99 90 90. Вайбер, WhatsApp или Telegram. +372 51 99 90 90.

0: Людмила из Новой Зеландии. Остается ли современный Израиль, который сам себя называет светским государством, который отвергает Иисуса, который позволяет среди себя разные мерзкие для Бога практики, угу, Божьим народом?
1: Это очень интересный вопрос, конечно. Если кратко на него ответить, то да, он остается Божьим народом, но находящимся в отступлении.
0: Угу.
1: Вот смотри, Израиль был разрушен как государство, Иерусалим был сожжен, храм прекратил свое существование, разорен. Израиль, как народ, был рассеян по разным местам, включая Вавилон. Но он продолжал оставаться Божьим народом. Бог продолжает говорить к нему через Иеремию, через Иезекииля, через Исаию. Мы видим, дали малые пророки, которые обращаются к этому же народу, остаток которого возвращается в Иерусалим. То есть они продолжают оставаться Божьим народом, но на данном этапе они находятся в отступлении. Теперь, если посмотреть сегодняшнее положение Израиля, Израиль существовал всегда как народ. Вот государство Израиля возродилось в 48-м году прошлого века. Это значит, что с 70-го года первого столетия до 48-го года 20-го столетия, то есть почти 19 веков, это государство не существовало, но народ существовал. В этом особенность Израиля. Посмотри, Израиль продолжает сохранять свою идентичность, несмотря на геноцид, несмотря на Холокост, несмотря на погромы, несмотря на то, что антисемитизм Средневековья. Вот в них сбывается то, что они сказали, кровь его на нас и на детях наших. С одной стороны, их гонят, их не любят, их притесняют многие-многие люди на протяжении всей истории. С другой стороны, в них сбывается то, о чем Бог сказал, о том, что остаток спасется, что этот народ не исчезнет, что этот народ будет до конца. И это одно из наибольших, наиболее ярких свидетельств достоверности Священного Писания, истинности Божьего учения о спасении. Несколько вещей, связанных с этим, которые я упомянул, процитировал послание к римлянам, 11 главу, где сказано о том, что остаток Израиля спасется, или сказано, вернее, в 9 главе сказано, остаток спасется, а в 11 сказано, весь Израиль спасется, то есть вот тот, который останется. Но здесь же сказано следующее, очень важные слова, 25 стих, это послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть после того, когда последний грешник из язычников, последний определенный Богом, присоединится к Церкви Иисуса Христа, остановится время, которое Бог уделил для создания церкви из язычников. И он переключится на то, чтобы исполнить свои последние обетования, которые касаются своего его народа. Об этом мы ярко видим сказано в 9 главе книги Даниила, ветхозаветная книга пророка Даниила. И там сказано о том, что для народа Божьего определены 70 седмин, то есть 70 раз по 7 лет. И вот 69 седмин закончились в момент входа Иисуса

0: Иисуса Христа, торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Вот. И дальше стоит отдельно одна седьмина. И он там в конце говорит, что одна седьмина, она будет инструментом спасения для израильского народа. И это одна последняя седьмина, последние 7 лет. Очевидно, что это время великой скорби, которое описано в книге Откровения, и которое описано там же в книге пророка Даниила и в других местах, в других пророческих книгах. То есть это время, когда Бог будет иметь свой отдельный, особый разговор с израильским народом. Теперь, как нам относиться к Израилю, который сейчас? Это, конечно же, Израиль в отступлении. И поэтому мы не должны его воспринимать как вот тот народ, который воссоздан Богом в соответствии с пророчествами. Но это говорит нам о двух вещах, которые мы должны помнить. Во-первых, это подтверждает, что Израиль не исчез. Это подтверждает, что Бог может собрать его после 19 столетий России. Mm-hmm. Это подтверждает верность еще одной очень важной заповеди или очень важного повеления, которое мы видим в Ветхом Завете, сказано об Израиле. Там сказано: «Благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну». То есть, когда мы говорим о нашем отношении к Израилю сейчас, мы должны говорить о том, что там, где они отступают от заповедей Божьих, мы должны ясно говорить, что это нечестие. Точно так, как пророки говорили. Но при этом самом мы должны помнить, что мы должны благословлять этот народ. Мы должны молиться за него. Мы должны искать их покаяние. Мы должны понимать, что все обетования были даны Израилю. И мы потом, как ветвь, дикая лоза, привелись, дикая ветвь привилась на эту лозу изначально. И поэтому должны относиться, ну, так скажем, с той степенью уважения к этому народу, которая представлена нам на страницах Священного Писания.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!

0: В Эстонии час дня.
1: Не играет роли, сколько учебных заведений вы закончили и какие ученые степени приобрели. Даже если вы академик, то и в этом случае ваш авторитет не является окончательным. Каждый из нас всю свою жизнь продолжает познавать и учиться. Как важно продолжать познавать Бога.

Дорогие друзья, приветствуем вас в программе «Свет жизни». Насколько Бог велик в вашем сознании? Достаточно ли Он велик, чтобы заботиться о деталях нашей жизни? Сегодня мы будем читать большой отрывок с 32 по 37 главы из прекрасной библейской книги Иова. Это окончание речи четвертого друга Иова по имени Елиуй. К сожалению, эти слова были высказаны в гневе. Но даже будучи молодым, он также решился высказаться. Но его мнение вылилось в достаточно длинную речь. Наша серия бесед названа «Иов – муж терпения и веры». Несмотря на все свои страдания, Иов верил, что его единственная надежда только в том, чтобы положиться на Бога.

0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги Иова. Мы с вами читаем 32 по 37 главы. 6 глав — это выступление, речь одного человека, молодого друга Иова Илиуи. Он говорил долго, и очень интересно посмотреть на эту речь. Давайте мы сделаем несколько выводов. Во-первых, Илиуи обращается к Иову 4 раза. Эти 6 глав можно разделить на 4 отдельных выступления, хотя они объединены вместе. Во-вторых, в его выступлении есть 2 хороших пункта, 2 правильных тезиса. Первый. Бог наказывает человека, чтобы он отказался от греха, чтобы не грешил. И Бог наказывает человека, чтобы тот обратился к Богу, чтобы он больше не грешил. И второй тезис. Бог правит справедливо. Он справедлив. Бог суверенен. Все в его власти. Бог владыка всего. Он всем руководит. Третий вывод. Ни сам Иов, ни его друзья не прерывают и не отвечают Илиуи на какой-либо пункт во время его длинной речи. Все эти главы идут непрерывно. Нет вопроса и нет ответа. Нет никакого отклика. Нет диалога. Все главы – один долго тянущийся, утомительный монолог. И 4 раза особо сказано об Илиуи в начале его речи. Он разгневан. Даже написано, что гнев этого молодого человека воспылал. Вы уловили это, когда читали в начале его речи? Это 32 глава, 2 стих. Тогда воспылал гнев Илиуи, воспылал гнев его на Иова. В 3 стихе. А на 3 друзей его воспылал гнев его. Когда же Илиуи увидел, что нет ответа в устах тех 3 мужей, тогда воспылал гнев его. И вы можете вспомнить, как вы могли наговорить что-то, когда были разгневаны. Любой из нас может вспомнить такие моменты. Почти все мы без исключения говорили такие слова, о которых мы позже жалели. Что мы сказали? Мы раскаиваемся, что были нетерпеливы, что слова вылетели из наших уст, потому что мы были охвачены гневом. Странно, но на короткое время теряется контроль, и человек действует на основании своих чувств. И таким человеком трудно управлять. С ним очень сложно говорить. Это состояние Илиуи. Но также хочется напомнить о 4 ошибках. Да, Илиуи был младше всех остальных. Но у него не было рассудительности. Первая ошибка. Этот молодой человек занял много времени в начале своей речи. У него было слишком долгое, длинное вступление. Ему хотелось бы сказать: так, давай переходи к делу. В чем суть твоего выступления? Что ты имеешь против Иова? Вторая ошибка. Он производит впечатление помпезности, напыщенности. И в чем выражается помпезность, напыщенность? Он оставляет мало места для ответа. Он утверждает свое мнение. Он видит себя как конечный авторитет. Только он прав. Он проповедует, только его нужно слушать. Он так и говорит: позвольте мне дать вам совет, и будет полезнее, если вы предоставите слово мне. Но советую вам, когда вы говорите с небольшой группой, лучше беседовать, задавать вопросы, слушать друг друга. Третья ошибка. Этот молодой человек Илиуи утверждает то, что Иов уже знает. Он ничего нового не сказал, поэтому Иов и не отвечает. И 4 ошибка. Он так и не понял, что он не знает всего. Мудрый человек признает, что он не знает всего. Но он идет, растет, он в процессе познания. И, вы знаете, неважно, сколько учебных заведений вы закончили, сколько конференций вы посетили, сколько книг вы прочитали, мы все еще продолжаем учиться. Каждый из последователей Христа продолжает учиться у Господа. Мы все еще учимся. И вы знаете, я учусь буквально у каждого окружающего меня человека. Учусь у тех, с кем работаю, с кем совершаю служение в церкви. Всегда можно научиться чему-то ценному. Надеюсь, что друзья его также научились чему-то ценному. Но молодой человек Илиуи не научился. Его указательный палец направлен на Иова. И, скорее всего, у него никогда не было ни одной гноящейся раны. Он был здоров. а Иов покрыт ранами с ног до головы. «Не будь проповедником, Елеуй! Научись у этого человека!» Но его первая речь начинается в 32 главе и заканчивается в 33 главе. И есть некоторые вещи, на которые мы можем обратить наше внимание. Сначала Елеуй обращается к друзьям Иова, стихи 6 по 14, а затем он говорит с Иовом, с 15 по 22 стихи, и обращается к Иову, к нему, и в конце концов доходит до сути, говоря Иову, в 13 стихе. «Да для чего тебе состязаться с Богом? Для чего тебе состязаться с Ним?» Это 13 стих в 33 главе. «Он не дает отчета ни в каких делах своих». Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. В древнееврейском языке это звучит поэтично. Бог говорит однажды, потом дважды. Поэтому Он говорит. Бог говорит по-разному. Во-первых, это стих 15, во сне, в ночном видении. Если вы любите делать пометки своей Библии, то можно подчеркнуть эту мысль. Это один из способов, как Бог говорил с человеком. По крайней мере, так было в те дни, когда не было написанного, напечатанного Писания. И в 19 стихе читаем о втором способе общения Бога с человеком. «Или Он вразумляет болезнью на ложе своем и сильной болью во всех костях своих». Бог говорит с каждым из нас, когда мы болеем. Когда мы прикованы к постели из-за непрекращающейся боли в наших костях, в нашем теле, о, это хорошее напоминание. 20 стих. «И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно». Это картина голодного, изнеможенного, больного человека. У него нет аппетита. 22 стих. «И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти». Ну а теперь посмотрите внимательно на интересное наблюдение в 23 стихе. Ангел-наставник. В 15 стихе он говорит, что Бог говорит во сне, в ночном видении. И также через боль. Есть Божие послание в самих страданиях. Большинство людей, которые пережили глубокие страдания, обладают знанием, мудростью, недостающим нам, не пережившим боль. Почему? Потому что они усвоили определенные уроки на постели страдания. Они смотрят на жизнь совсем по-другому и готовы молиться Богу быстрее, чем человек в богатстве. Каким образом мы можем получить послание от Бога? Елеуй предлагает, и мы читаем дальше 23 стих. «Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи...» Я думаю, что такого мы еще не видели в своей жизни. Признаю, что не помню, чтобы читал об этом раньше. «Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: „Освободи его от могилы, я нашел умилостивление“. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему. С радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его». А здесь я остановлюсь, чтобы дать возможность запомнить только что прочитанное нами. Пусть это отложится в нашем разуме. Стоит признать, что хотя это мнение Елеуя, но все Писание вдохновлено Богом. Эти слова сохранены для нас в священном тексте. Интересно, не так ли? Могло ли такое быть, что в те дни Бог общался с человеком через сны и видения? В те дни Бог иногда говорил с человеком лично в сверхъестественной форме. И может ли существовать подобное, как ангел-наставник? Существует такое мнение, что Елеуй учит, что есть небесный заступник, который берет на себя дело страдальца. Этот помощник, ангел, выступает как посредник и помогает тем, кого Бог сокрушает, наказывая. Определить, что это за ангел, посредник, сложно. Также Елеуй не соглашается с позицией Елифаза, который говорил, что нет ни одного святого, кому Иов мог бы обратиться за помощью. Илиуй говорит, что есть особый ангел, который трудился для освобождения сокрушенных. Фраза «один среди тысячи» рассматривается некоторыми со значением, что это ангел-посредник, особое небесное творение. В учении Илиуя этот особый ангел трудится, чтобы восстановить тех, кто сбился с верного пути. Но теперь, прежде чем мы продолжим, я хочу вас предупредить. Бог больше не говорит в снах и видениях. Думаю, что бывают времена, когда мы познаем что-либо в страданиях. Я действительно верю в служащих духов, которыми являются ангелы, выполняющие распоряжение Бога. И порой они даже передают послания от Бога. Чаще они невидимы. Мы не слышим их, мы не видим их, мы не можем прикоснуться к ним, хотя они могут появляться перед нами в человеческом облике и уже так проявлялись, как написано в послании к Евреям 13 главе. Я считаю, что эти ангелы-посредники, если они вообще существуют, очень редки. Я считаю, что они доставляют послание Бога. В наше время у нас есть Святой Дух, который открывает нам истину Слова Божьего, истину Писания. Поэтому будем осторожны, руководствуясь своей жизнью снами и видениями. Мне всегда немного не по себе, когда христианин в наши дни говорит: «У меня было видение, и Бог сказал мне вам сообщить об этом». Тогда глубоко внутри меня возникает чувство: «О, вот это да!» Или девушка, увидевшая лицо Иисуса в блинчике с острой мясной начинкой. «Я тоже могу увидеть лицо Солженицына в блинчике. Но это не означает, что он там. Я вижу его в облаках» и тому подобное высказывание. Знаете, все это вздор. Это выдуманные вещи. Не предавайтесь этому. Некоторые говорят: «А я говорю, что это было видение, и он сказал мне. Бог сказал мне то-то и то-то». Тогда я хочу спросить вас: у Бога баритон или бас? И им не нравится, когда я их так спрашиваю. Дорогие друзья, представляя нашу серию бесед о праведнике, страдальце Иове, я хочу поделиться тем, что наше служение переживает также трудный период. Мы благодарны Господу за служение благовестия на радио с 1998 года. Но сейчас в нашем служении очень непростой период, когда мы решили обратиться к нашим слушателям за молитвенной помощью, чтобы поддержать наше служение. Любой дар, большой или маленький, значит для нас очень много. Если вы захотите что-то пожертвовать, напишите нам, и мы вышлем вам бланк для пожертвований. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Мы сердечно благодарим вас за все ваши отзывы. Да благословит вас Господь. Я верю, что Бог чудодейственен. Я верю, что Он может сделать все, что пожелает. Но я также знаю, что Он ограничил истину в Его Слове. И я этим доволен. Слава Богу, что нам дана Библия, Слово Божие для понимания Его воли. У нас есть ограниченное время жизни на земле, чтобы понять полностью и исполнить хотя бы часть Писания. Но в те дни Библия еще не была завершена. Бог передавал свое послание людям посредством снов и видений. Он говорил посреди боли ангелами-посредниками, сообщающими Его волю. «О Иов, Бог говорит с тобой таким образом. Слышишь ли ты Его?» Интересно, что Иов не отвечал на этот вопрос. Вторая речь Илиуя начинается в 34 главе. Илиуй снова обращается к своим слушателям. Возможно, он видит, как Иова и друзей начало немного клонить ко сну. Как и молодого человека Евтиха во время проповеди апостола Павла. Второй и третий стихи 34 главы. Вот что говорит Илиуй: «Выслушайте, мудрые, речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус пищи». И он снова говорит об этом в 16 стихе. «Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим». Илиуй обращается только к Иову до 33 стиха. Затем он ждет. Это похоже на паузу. Давайте прочтем 33 стих. «По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, то тебе следует избрать, а не мне. Говори, что знаешь». Сказав эти слова, я считаю, что Илиу ждет. А Иов не отвечает. Почему Иов не отвечает? Он уже был в подобных ситуациях. Я не хочу, чтобы это прозвучало грубо, но не каждому человеку стоит отвечать. Лучше просто молча выслушать и попрощаться. Мы не должны давать им никаких объяснений. Мы не должны оправдываться или предоставлять им доказательства чего-либо. И в этом случае Иов ни слова не отвечает Илиую. Поэтому дальше Илиуй немного огорчен. И он заканчивает свою речь достаточно сильным и твердым словом, призывая к покаянию. Теперь он присоединяется к остальным друзьям, которые обвиняли Иова каждый раз. И это продолжается до конца 35 главы. Я понимаю, что мы охватываем большой текст, я помню об этом. Но доверьтесь мне, мы пропускаем очень мало. 35 глава во многом похожа на 34. 34 похожа на 14, и 12, и 9, и 7. Это все одно и то же монотонное пение, только другими словами. Илиуе нечего предложить, нет ничего нового, поэтому Иов ему не отвечает. Илиуе даже заканчивает оскорблением Иова в конце 35 главы. 13 стих 35 главы. «Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд перед ним и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои, безрассудно расточает слова». Так говорит Илиуй. И это очень оскорбительно. И в другом переводе это звучит так. «Иов, ты говоришь полную бессмыслицу, непрерывную глупость». Вот так заканчивает свою речь Илиуй. И затем он переходит к четвертой речи. Иов терпеливо ждет, когда он завершит свое выступление. Но когда Илиуй приближается к завершению своей речи, то он возвращается к цели. И в 36 и 37 главах он представляет 4 пункта. Вот послушаем их. Они все имеют смысл и разумны. Первый. Бог заботливо наблюдает за праведными людьми. Если праведник совершает грех или проступок, Бог дает ему узнать об этом, где он неверно поступил. И если он реагирует на розгон наказания, Бог восстанавливает его. Но если праведник не раскаивается в содеянном грехе, то он страдает от его последствий. Это весьма хорошее богословие. И один человек предположил, что 36 глава наилучшая в книге Иова. И, возможно, он прав. Мне нравится, как она завершается. Иногда, когда завершается проповедь, то задаются главные вопросы. Илиуй подходит к концу своего выступления и начинает представлять Иову, как Бог проявляет себя. О чем мы думаем и что вспоминаем, когда начинаем размышлять о Боге? Это своего рода интригующий вопрос. Что происходит в этот момент в нашем разуме? Илиуй помогает Иову уловить и осмыслить хорошее понимание живого Бога. Он даже говорит, что трепещет, когда думает о Боге. 37 глава книги Иова, 1 стих. «И от всего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его». И он начинает представлять Бога в этой грозе. «Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз. Гремит он гласом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Теперь Илиуй к чему-то ведет. Бог проявляет себя. Бог показывает себя могущественным. Бог проявляет себя многочисленными способами, потрясающими способами. Как-то маленькая девочка шла рядом с мамой во время большой грозы. И каждый раз, когда на небе блистала молния, она поворачивалась в ее сторону и улыбалась. Они прошли еще немного. И когда опять сверкнула молния, девочка снова обернулась и улыбнулась. Мать спросила: «Любимая моя, почему ты все оборачиваешься и смотришь на молнию? Бог меня фотографирует, а я хочу для него улыбнуться». Какая детская непосредственность! Но мы все прекрасно понимаем, что Бог этого не делает. В этом тексте идет речь о Нем, о Боге, о Его великолепии. Вот книга пророка Наума, 1 глава, с 3 стиха. Послушайте. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет свет на Ливане. Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенные, и все живущие в ней. Он божественный, он совершенный, он всемогущий, он великий, он все знает о нас. Бог над нами, вокруг нас и внутри нас. Без него нет праведности, нет святости, нет способности изменяться, нет истины. Илью показывает Иову Бога живого и умоляет его послушать. 37 глава, 14 стих. Иов, внимай сему, стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Он описывает все это за несколько мгновений. Вот 22 стих. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Ничто вокруг нас на земле не имеет такого величия и не приводит нас в трепет. Ничто. Подобного Богу мы ничего не видели. Это ли не великолепно? Мы поем. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Он велик, Он всемогущ, и мы в трепете перед величием Божьим славим Его. Иов, Иов, присоединись ко мне в Его восхвалении. В конце концов, Бог заговорил с Иовом. Это 38 глава. Бог отвечает Иову посреди урагана. И вот он, как замечательно было бы быть там. Ничего не говорите, ничего не произносите, просто смотрите. Порой Бог врывается на место действия настолько великолепно, что у нас захватывает дух. Много лет назад, юноша, я был на рыбалке с одним другом. Мы сидели в большой лодке. Мой друг сидел сзади лодки, а я был впереди. В тот день был абсолютный штиль. Можно было бросить небольшой камень в воду и считать кольца. Поверхность воды была очень гладкой и уже начинала светать. Неожиданно из глубины воды выпрыгнула рыба. Я был очень удивлен, как рыба прыгает из воды. Мой друг даже не шевельнулся. Он сказал: «Я же говорил, что большие рыбы живут где-то здесь». Мне так захотелось поймать эту большую рыбину. Вдруг она появилась ниоткуда, как удивительное Божие творение. Смотреть на создание Божие, на природу, на удивительное творение. Так внезапно поступает и наш Бог. Иов, послушай, Бог здесь, Он не молчит. Один из наставников беседовал со своим другом и учил: у некоторых людей только небольшой Бог. Их вера всего лишь формализм. Бог не может совершать сверхъестественное и чудесное в их жизни. Он не заботится о мелочах жизни. Он не отвечает на молитвы людей. В этом случае они получают по своей вере, у них маленький Бог. Но есть верующие, у кого Бог велик и могуч. Бог говорит, и происходит именно так. Он повелевает, и это совершается. Господь знает, как показать свою силу ради тех, кто боится Его. Самое главное в жизни человека – это познать Господа. И Он дарует жизнь, духовную жизнь, жизнь вечную. Нужно покаяться, обратиться к Богу с молитвой и начать читать Библию, чтобы узнать не только о Нем, но познать Его самого. Опознав Бога, мы будем видеть наши проблемы, как через увеличительное стекло. Есть жизнь после земной жизни, после смерти. Мы не хотим убежать от проблем, спрятаться от них. Иов не был таким. Но когда Бог руководит нами, когда Господь начинает царствовать, господствовать, то мы совсем по-другому смотрим на земные временные обстоятельства. И многие наши проблемы будут казаться нам незначительными, а мы будем в трепете перед величием Бога поклоняться Царю царей. Наш Бог велик. Наш Бог велик и могуч. Придите к Нему.
1: Вы прослушали беседу пастора Петра Мицкевича «Еще один скучный монолог», где четвертый друг Иова, Илиуй, делает свое заключение. Если вы никогда не молились Господу, то это значит, что вы еще не в церкви и не являетесь частью Божьей семьи. Господь хочет, чтобы вы помолились и имели ежедневное общение с Богом. Если у вас есть вопросы о вере или о церкви, то напишите нам, и один из душепопечителей ответит вам. Будьте готовы записать наш адрес через несколько минут. Хотелось бы, чтобы вы не только слушали эти программы, но и применяли истины Священного Писания в своей жизни. Эта передача является частью серии бесед, названной «Иов, муж терпения и веры». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи по изучению книги Иова. Если вы хотите написать нам, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы можете заказать сегодняшнюю передачу, записанную на CD-диске. Я повторю наш адрес еще раз. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Вы также можете связаться с нами по электронной почте. Пишите латинскими буквами svet.jizni@mail.ru. В последующих передачах вы услышите беседы под названием «Настоящее покаяние. Чему учит нас Иов о Боге?». А сегодняшняя наша передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Проникновенный укор всемогущего – это тема следующей беседы пастора Петра.

Ты думал, что Бог молчит, что Бог молчит, раз Бог молчит. Ты думал, он все простит, он все простит, он все простит. А грех за тобой, как тень, он каждый день с тобой, как тень. Сегодня спасенье день.

0: средних волнах вещали, не было FM, просто внутри такое было побуждение. Ты сейчас знаешь, что это Бог сделал. Включить на средние волны, а там же все шипит, там нет ничего. Я просто крутил радио, и хоп, ваше радио пошло. Ну а передача мне нравится, особенно вот на реальных событиях, как, когда вы книги читаете, или потом нравится свидетельство, семейный дуэт нравится. Потом у вас сейчас есть круглый стол, где вот шаг веры, когда пасторы собираются вместе. Песни прекрасные у вас. Ну вот этот будильник передача отличная. Еще раз хочу сказать, что ваше радио очень многим помогает. Я просто встречаю этих людей. Люди очень разные, поэтому вы очень нужны. И пусть вам Бог тоже даст еще сил и дальше идти так, и помощи. Спасибо вам.
1: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик, Viber, WhatsApp и Skype, или записаться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.

Добрый день, уважаемые радиослушатели, в Эстонии 14:00. В эфире семейного радио Ли блок новостей христианского сообщества со всего мира. Сначала краткий обзор, затем перейдем к подробностям. Троим польским католическим священникам отказано в продлении разрешения на служение Витебской епархии. В Казани за незаконное миссионерство оштрафованы четверо баптистов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. А в Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций. Трое польских священников, которые много лет служили в Витебской епархии Римско-католической церкви, вынуждены покинуть Беларусь. Это сальваторианец ксёнц Станислав Мжиглут, многолетний настоятель прихода Рождества Божьей Матери в Браславе, солетинец ксёнц Зенон Шонхор, который служил в Беларуси более 35 лет и в последнее время был викарием прихода Рождества Пресвятой Девы Марии в Видзах Браславского района, францисканец отец Вальдемар Куява, викарий прихода непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в деревне Удела Глубокского района. Им придется покинуть территорию Республики Беларусь в течение этого месяца. Такое решение принял уполномоченный по делам религии и национальностей. Вместе с тем, некоторые другие польские священники получили разрешение на продление служения Витебской епархии на ближайшие полгода. 29 апреля мировой суд Кировского района Казани оштрафовал за незаконное миссионерство четверых участников религиозной группы, входящей в отказывающийся от государственной регистрации Международный союз евангельских христиан-баптистов, сообщает христианский мегапортал «Инвикторис» со ссылкой на Сова-центр. Суд признал Ивана Машичкова, Михаила Дресвянникова, Антона Губернаторова и Фархата Аитова виновными по статье «Осуществление миссионерской деятельности с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, и назначил каждому из них штраф в размере 15 тысяч рублей. Поводом для привлечения к ответственности послужило богослужение, проводившееся 22 февраля в частном доме в Казани. На богослужение пришли помощница прокурора Кировского района и трое мужчин, представившихся сотрудниками службы безопасности. После богослужения они задержали четырех проповедников для беседы. Претензии прибывших сводились к тому, что по этому адресу не зарегистрирована религиозная община, а на богослужении присутствовали несовершеннолетние. Верующие сообщили, что богослужения в частных домах законодательно не запрещены, а дети присутствовали вместе со своими родителями. Суд не принял во внимание аргументы верующих и оштрафовал их за незаконное миссионерство. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась еще в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. В Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций и государственных структур для обсуждения духовной поддержки армии. Участники встречи проанализировали текущие вызовы в сфере пастырского попечения защитников. Спикеры подчеркнули важность психологической помощи и этической подготовки военнослужащих в условиях боевых действий. Обсуждались вопросы взаимодействия. Особое внимание делегаты уделили юридическим аспектам работы священнослужителей на передовой. Речь шла о необходимости сертификации капелланов и официальном признании их статуса в воинских частях. Совместная работа позволит эффективнее решать вопросы реабилитации и духовного восстановления солдат. В ходе сессии были представлены успешные кейсы работы протестантских миссий в полевых условиях. Служители поделились опытом организации молитвенных комнат и распределения гуманитарной помощи среди нуждающихся. Эта инициатива направлена на укрепление морального духа и
стойкости личного состава подразделений. Итогом конференции стало подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве и координации усилий. Протестантские лидеры выразили готовность расширять программы подготовки новых специалистов для работы в зоне конфликта. Совместная деятельность будет продолжаться на системном уровне для поддержки всех воинов. В Эстонии, по данным синоптиков, небольшая переменная облачность и дождливая погода. Ветер северо-восточный и северный, скоростью от 3 до 9, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг в восточной части Эстонии будет облачнее и дождливее, а на западе яснее. Вторая половина недели будет солнечной и дождливой. Местами воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. На этом обзор ключевых новостей по данным информационных агентств завершен. Чтобы всегда быть в курсе событий, оставайтесь на волнах Семейного радио и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Медиа Эли».

0: на семейном радио Эли.
1: Лучшие мысли человечества. Кто приобретает знания, но не пользуется ими, подобен тому, кто пашет, но не сеет. Конфуций. Если боишься, не делай. Но если начал делать, делай и ничего не бойся. Чингисхан. Если только знать, но не действовать, то это равносильно незнанию. Чжу Си.

0: слушаете передачу, подготовленную на радио «Чистая волна». От веры в веру.
1: Духовное наставление на каждый день от Чарльза Спирджена.
2: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава. Верный способ облегчить страдания – осознать, что Он печется обо мне. Христианин, не бросай тень на твою веру, постоянно пребывая в заботе и хмуря лицо свое. Возложи твои заботы на твоего Господа. Ты сгибаешься до земли под ношей, которую Отец твой даже не почувствует. То, что кажется тебе непосильным бременем, будет на его плече всего лишь невесомой пылинкой. Нет ничего лучше, чем в объятиях Бога возлежать и слушать только его волю. Дитя страданий, будь терпелив, провидение Божье не минует тебя. Тот, кто кормит птиц небесных, даст и тебе все необходимое. Не прозябай в отчаянии, продолжай надеяться, надейся вечно». Вознеси руки веры над морем страданий, и ты победишь твою печаль. Есть тот, кто печется о тебе. Его взор устремлен на тебя. Его сердце трепещет от жалости к тебе. И его всемогущая рука даст тебе необходимую поддержку и избавление. Самая темная туча прольется влагой благодати. Непроглядный мрак рассеется при первых лучах восходящего солнца. Если ты являешься одним из его братьев, Он обвяжет раны твои и исцелит твое разбитое сердце. Не сомневайся в Его милости только потому, что ты страдаешь. Верь, что Он одинаково любит тебя, как в часы печали, так и в дни твоей радости. Какой безмятежной и спокойной будет твоя жизнь, если ты веришь ее в руки милостивого Господа. С кувшином масла и горстью муки Илия пережил голод, и ты способен на это. Если о тебе заботится Господь, зачем тебе беспокоиться? Разве ты не можешь доверить свою душу Ему, а не своему телу? Он никогда не отказывался нести твое бремя. Он никогда не уставал от него. Друг мой, покончи с тщетной суетой и предоставь все твои заботы в руки милосердного Бога.

0: сейчас у нас на очереди повтор утреннего интервью для тех, кто не успел его послушать в ежедневной программе «Будильник».
1: Сегодня у нас на связи Viber. Особенная встреча. Лето – это когда время, когда у детей и подростков появляется возможность не просто отдохнуть, а прожить что-то важное. Найти друзей, раскрыться, задать вопросы и получить ответы. И сегодня у меня на связи гостья, которая стоит за всем этим процессом. Директор детского христианского лагеря «Вифиль» и директор воскресной школы Лилия Сахарова. Лилия, утро доброе.
2: Утро доброе.
1: Рада, что ты с нами сегодня. Как настроение? У тебя дебют сегодня у нас на радио.
2: Да, я сегодня первый раз, и для меня это необычно. Но верю, что с Божьей помощью осилю и этот опыт.
1: Это здорово. Ты несешь большую ответственность и лагерь, и воскресную школу. Расскажи, пожалуйста, как начался твой путь в этом служении?
2: Ну, мой путь начался в этом служении очень давно. А началось это с того, что я просто приходила на воскресное служение для детей, воскресная школа была, и я сидела, слушала, помогала, чем могла. Ну, а потом это вылилось уже больше, когда я уже могла сама нести слово. А в дальнейшем уже прибавились лагеря, и потом уже я стала руководить воскресной школой.
1: Здорово. А когда ты поняла, что вот это то, что тебе нравится? Потому что в церкви так много служений, и можно везде где-то найти себе применение. Было ли такое, что вот мне интересно и это интересно, и вот тут хотела бы попробовать? Или ты сразу остановилась на детском служении?
2: Ну, скажу, что я не только участвую в детском служении, я еще участвую в прославлении, то есть я пою для Господа, то есть есть какие-то вещи, которые я делаю еще дополнительно. Но детское служение – это, наверное, основное. Почему? Потому что Бог особенно касался меня через детей. Когда у меня были какие-то тяжелые ситуации, именно дети приходили, они обнимали меня, они дарили какую-то свою любовь, что-то говорили. И вот это меня натолкнуло на то, что мое – это мое. Это то, что мне нравится. Я тоже хочу нести этим детям какую-то любовь, заботу.
1: Это то, что воодушевляет, утешает.
2: Да.
1: Да. А что для тебя значит лагерь «Вифиль»? Какова его главная миссия?
2: Главная миссия, конечно же, это проповедь Евангелия. Это сказать детям на простом, на их языке, что Бог их любит. Через какие-то игры, через спортивные состязания, через общение, через радость, которую несет лагерь, показать, что они не одни, что Бог их любит, что ты не оставленный, что всегда есть с тобой рядом друг. Это Бог, который может помочь тебе в любой ситуации. Я считаю, вот это задача лагеря. И потом, чтобы, конечно же, детям было радостно, потому что Бог, Он не грустный Бог. Это Бог веселья тоже. Когда ты приходишь в эту атмосферу, и когда все радуются, ты понимаешь, да, вот здесь любовь, здесь истинная радость. Христиане, они не грустные люди на самом деле. Они очень веселые. Если ты попадешь в общение с ними, ты понимаешь, что да, христианин-то оказывается не грустный, он веселый.
1: Да, это точно. Ну, у нас, как у всех нормальных людей, бывают разные периоды в жизни. Но это здорово. Скоро, очень скоро уже наступят летние каникулы. И какие смены вы планируете в этом году? Какой лагерь, детей какого возраста вы приглашаете?
2: Да, уже совсем немного времени осталось, и уже дети хотят, да, что говорите, мы уже хотим. И первое у нас, значит, Вифиль-лагерь будет для детей с 7 лет до 12 лет. И начало этой смены будет с 29 июня по 4 июля. каждый день с 10 до 4 ваш ребенок будет в атмосфере любви, будет занят, у него не будет времени на телефон, на игры, он будет на улице гулять, играть. Поэтому цена будет 50 евро этого лагеря. Адрес КЕСК-24А – это здание, которое находится в парке в городском. Кто живет в городе, тот знает. Это насчет детского лагеря.
1: То есть скажу, да, что лагерь будет проходить в городе Силами, на базе церкви Слово Божье. Да. Вот, и это будет дневной лагерь. То есть с 10 до 16:00 родители могут не переживать за своих детей.
2: И в 16:00 получить обратно счастливого, довольного, уставшего ребенка.
1: Точно, счастливого, довольного и уставшего, ключевое слово, наверное. Да, это здорово. С 29 июня по 4 июля.
2: Да. То есть осталось не так много времени, чтобы зарегистрироваться. В этом году очень активно идет регистрация, поэтому не откладывайте на последнее время. Постарайтесь это сделать заранее.
1: Скажи, пожалуйста, где проводится регистрация?
2: Можно позвонить по телефону 53 97 80 23. И взять анкеты обязательно по этому же адресу КЕС-24А каждый вторник с 6 вечера до 8 вечера и в воскресенье с 12 до 2 днем.
1: Угу. Еще раз повтори, пожалуйста, номер телефона.
2: 53 97 80 23. Это мой номер телефона. По этому номеру можно позвонить, любую информацию получить, записаться, зарегистрироваться. И потом нужно взять анкетку, заполнить эту анкету и заплатить 52 евро, и ваш ребенок в лагере.
1: Хорошо, это что касается дневного лагеря для детей с 7 до 12 лет, правильно?
2: Да, с 7 до 12 лет.
1: И еще какой-то лагерь планируется выездной?
2: Да, конечно, у нас есть еще лагерь для детей с 13 до 18 лет.
1: То есть это уже подростки, такие подростки, молодежь. Ага. Угу.
2: И вот они как раз будут на Чудском озере. Это выездной лагерь, где ваш ребенок 24 часа будет находиться в безопасной атмосфере христианской. И это будет с 13 июля по 18 июля. Стоимость лагеря 70 евро. Угу. Зарегистрироваться тоже обязательно нужно. Есть номер телефона 55-13-011. Да, позвонить по этому номеру, получить любую информацию и зарегистрироваться. Также вы можете найти нас в соцсетях, Инстаграм, ТикТок, Телеграм, набрать «Сила Тинс» и посмотреть видео с прошлого года. И, может быть, вам будет интересно, как это проходит, что там происходит. Найдя нас там, вы увидите видео, посмотрите, окунетесь в эту атмосферу и примите решение.
1: Воскресная школа и лагерь. Как эти два служения связаны между собой?
2: Ну, конечно же, дети, которые ходят к нам в воскресную школу, они появляются у нас в лагере. И наоборот, дети, которые приходят в лагерь, они потом приходят к нам на воскресную школу.
1: Для них это уже понятно, что-то уже есть друзья. Да. А как вы помогаете детям и подросткам не просто побыть в лагере, а действительно прожить что-то ценное? Есть ли темы уже в этих лагерях?
2: Да, вот если взять лагерь Вифиль, то могу...

0: стадионы. Будет интересно, приходите.
1: Лиля, а скажи, пожалуйста, вот подростки, они такие особые марсиане, скажем так, на планете Земля. Они иногда закрытые, иногда такие бурные, они так проявляют эмоции, иногда наоборот они закрываются. Что для тебя и для вашей команды в целом самое сложное в работе с детьми и подростками?
0: Ну, конечно же, это найти контакт определенный. И не всегда, может быть, каждый ребенок идет на этот контакт. И пытаешься как-то, может быть, через любовь. Вы знаете, любой ребенок на любом языке понимает язык любви. Он может не знать эстонского, английского, но язык любви он понимает. Поэтому мы пытаемся найти этот контакт. Либо через общение, либо пытаясь вовлечь какую-то деятельность, чтобы он раскрылся, какие-то таланты его выявились, либо какие-то, даже когда мы читаем Библию и обсуждаем ее, пытаемся каждого ребенка как-то спросить, что-то уточнить, может быть, он откроется, и тогда ты поймешь, какая проблема есть в его жизни. Потому что бывает, приходят дети, которые уже, ну, подростки, скажем так, молодежь, потому что до 18 лет это уже молодежь, уже взрослые дяди, высокие такие, да, большие, но они приходят, и у них могут быть свои какие-то вопросы и свои какие-то проблемы. И ты пытаешься им сказать о том, что есть Бог, но тебе нужно самому встретиться с Ним. А наша задача немножко вот дать им вкусить вот этого, вкусить Божьего присутствия, чтобы они немножко попробовали это, и чтобы это им понравилось. Потому что пока ты объясняешь и говоришь о своем каком-то опыте, может быть, это и для них неинтересно. Но когда они сами это почувствовали, сами вкусили, тогда это для них это ценно. И самая важная для нас задача – это вот эта встреча с Богом, чтобы она у них произошла. А для этого мы организуем какие-то такие игры, где им приходится принимать решение. Пойти одной дорогой или другой. Взять одно или другое. Выбор, который они делают каждый день в своей жизни. И помочь им сказать, как, что нужно делать, если ты сделал неправильный выбор в своей жизни, если ты вдруг ушел не на ту дорогу, если ты принял какое-то неправильное решение, что есть выход, что есть Бог, который поможет тебе выйти из этого, только обратись к Нему, научить их говорить с Богом.
1: Какие...
0: И получать ответы, задавать вопросы, получать ответы от Бога.
1: Какие мудрые слова, спасибо тебе большое. А бывали ли моменты, когда ты понимала, вот, ради чего это стоит все делать? Можешь ли ты поделиться таким случаем? Или их, ну вот то, что первое приходит тебе в голову?
0: Ну, если брать лагерь Вифиль, то у нас, конечно, это заключительный день. Это суббота, когда мы заканчиваем уже, и идет прославление, дети поют, потом мы начинаем за них молиться, и ты видишь, как они плачут. Дух Святой касается, они обнимаются, они подходят к тебе, может быть, обнимают. И вот это ценно. Они чувствуют присутствие Святого Духа. Они, видишь, в их глазах уже совсем другой взгляд. Если когда он пришел первый день, это мог такой блуждающий, потерянный, куда попал, может быть, если это был первый раз ребенок, то потом это совсем другой. И также молодежный лагерь, когда прощаешься, и они уже другие, они уже оттаяли, они уже улыбаются, они могут тоже обнять тебя, могут сказать что-то хорошее, ты им скажешь, что мы тебя ждем. И совсем другая атмосфера. И вот ради этого вот стоит делать эти лагеря, когда ты видишь, как изменяются дети, меняются подростки, меняется молодежь.
1: Лиля, скажи, пожалуйста, что бы ты хотела, чтобы каждый ребенок увез с собой после лагеря Вифиль?
0: Я бы хотела, чтобы они унесли с собой вот эту способность разговаривать с Богом, задавать вопросы, получать ответы и понимать, что они ценные. Иисус, заплатил за

0: у них великую цену. Поэтому каждый ребенок ценен. Он не какой-то вот забитый или ничего не значащий. Он ценен. Чтобы они это понимали и умели разговаривать с Богом, чтобы не было пропасти этой. Иисус убрал эту пропасть, и нам уже не нужно как бы искать путей, как попасть к Богу. Все уже доступно. Только воззови ко мне и отвечу тебе. Вот хочется это передать детям, а еще и подросткам, чтобы они тоже это понимали. Но пока вот хочется, чтобы они лично могли встретиться с Богом. Это самое важное. Для меня это очень ценно. И уже остальное может быть не важно. Не важен его характер, не важен, как он себя, может быть, ведет. Но если он встретился с Богом хотя бы однажды, это потом произведет семя в его жизни. Это в любой момент Дух Святой коснется, и он будет знать, что делать этот ребенок, этот подросток, даже если все плохо будет в его жизни.
1: Лия, спасибо тебе за твое сердце, за твое служение и ту любовь, которую ты вкладываешь в детей и подростков. Это действительно имеет значение и приносит плод. Дорогие, лето – это не только про отдых. Это про время, которое может стать точкой роста, укрепления и даже внутреннего поворота для ребенка. Если вы чувствуете отклик, присмотритесь к лагерю в Эфиль. Возможно, это именно то место, где для вашего ребенка начнется что-то новое. Лиля, спасибо тебе за это время. Для нас спасибо, что поделилась своим сердцем. Желаю... прям вот, чтобы ты получила такое удовольствие. Да, я понимаю, что усталость, но удовольствие от проделанной работы. До новых встреч.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, с нами на Вайбер-линии была директор детского христианского лагеря «Вифиль» и директор воскресной школы церкви «Слово Божие» из города Силами Лилия Сахарова.
2: Это был повтор утреннего интервью, подготовленное нашими коллегами, ведущими утренней программы «Будильник».

0: приглашаем принимать активное участие через интернет во всех прямых эфирах, используя такие сервисы, как Viber и WhatsApp.
1: Номер для Viber и WhatsApp соединений плюс 372 51 99 90 90.
0: Плюс 372 51 99 90 90.

0: Часы семейного радио показывают 15 часов.
1: В эфире программа «Для тех, кто ищет». Это не только знакомство с новыми стилями и звездами христианской музыки. Это сочетание приятного с полезным. Это ваша отправная точка в поисках ответов на важные вопросы. И все это для тех, кто ищет.

0: Привет, я Алена Пак. И сегодня мы знакомимся с еще одной современной командой прославления, чью музыку и чье исполнение нельзя назвать популярными, созданными для сцены и шоу. Их музыка – это открытое смирение и посвящение одному лишь Богу. Но те, кто слушает эту музыку, также смиряют свое сердце и открывают его перед Ним. В этом вы можете убедиться, если останетесь сегодня с нами, а я с удовольствием представляю вам эту команду – Sonic Flood.
1: We love you, Jesus. Manifest your presence through this hour and through the lives of these men who go out commissioned by your word to be worshipers of the true and living God, making disciples.

Sonic Flood – это 5 талантливых музыкантов. Четверо из них играли раньше на втором плане в группе DC Talk, а один – бывший участник команды Big Tent Revival. В основе названия и музыкального стиля, избранного группой, лежит описание Иоанном в книге Откровения «Всего творения, всех ангелов, всех живых существ на небе, на земле и в воде, которые всем своим существом прославляют Бога». И этот звук похож на звук всех водопадов вместе взятых. И Sonic Flood можно перевести примерно как «звук водопада». Как говорит лид-вокал группы Джефф Дейо, мы хотели нырнуть в самые глубины в прославлении, так как каждый из нас в группе был готов к чему-то новому, чему-то глубокому и вечному. Мы верили, что Божья рука была над нами, но мы не знали точно, куда она поведет нас. После небольшого выступления в Нэшвилле к ребятам подошел президент компании Gotti Records и предложил им попробовать записать у него несколько песен. Перед тем, как принять это предложение и отправиться в студию, ребята собрали небольшое совещание, чтобы обсудить и взвесить все это, и, может быть, даже сказать «нет», оставаясь верными своей прежней компании. Но после молитвы и поиска Божьего водительства все стало меняться. Они записали около 12 песен в новой студии, и очень скоро Бог развернул их видение на 180 градусов. И в мае 1998 года группа собрала семьи, друзей, партнеров вместе для молитвы за начало записи альбома. Это молитвенное собрание стало отправной точкой Божьего движения через группу Sonic Flood. Их заключительная песня в этом альбоме «Когда затихает музыка» вывела на поверхность этот момент посвящения. Они всецело осознали свое видение. «Это наше призвание в жизни – прославлять Бога, и мы потратим вечность на это. Мы не будем дожидаться возвращения Христа, а начнем прямо сейчас». И это начало хорошо слышно в их дебютном одноименном альбоме, представляющем песни неприходящей ценности. И мы слушаем песню из этого альбома «Carried Away» – «Увлечен». «Ты – это открытая дверь к свободе. Ты – моя единственная надежда, единственное, что никогда не закончится. Я хочу, чтобы ты увлек меня, захватил меня своей волной, и неважно, куда и как глубоко, я собираюсь нырнуть, чтобы потеряться в твоих волнах, чтобы очутиться посреди твоей истины. Пусть говорят, что ты где-то далеко, но я знаю, что ты рядом со мной, куда бы я ни пошел».

В музыкальном плане этот альбом – это смесь современных гитарных звуков, ритмичной барабанной цепочки и сильного бэк-вокала. Это современные песни хвалы и поклонения, направленные прямо к Богу. В этом альбоме успешно сработало сотрудничество группы с другими исполнителями и музыкантами, такими как Билл Гейзер, солист Кевин Макс из DC Talk, одна из участниц трио Out of Eden, например, в песне «Я бы пел о твоей любви вечно». Эта песня известна многим и исполняется в разных местах на разных языках. И мы слушаем ее сейчас в исполнении группы Sonic Flood. «Сквозь реки и моря твоя любовь течет ко мне, как река. Я открою перед тобой мое сердце и позволю тебе работать во мне. Я счастлив, что нахожусь в истине, и я буду каждый день возносить к тебе руки и петь, когда твоя любовь придет ко мне. Я буду петь о твоей любви вечно».

Вы когда-нибудь задумывались о силе Божьей? Некоторые песни, правда, ярко отражают значимость жертвы нашего Спасителя, Божьей благодати и Его милости. Но Его силу, способную менять разум, сердце и жизнь, невозможно выразить просто в музыкальных рамках, даже если это профессионально играющая команда, или супероркестр, или восхитительно поющий хор. Все это лишь удачные попытки сделать это. Ведь Бога, Его сущность, можно только бесконечно познавать и восхищаться им. Одна из таких попыток есть и у группы Sonic Flood. «I want to know you» – «Я хочу познавать тебя». Эта живая, летящая вперед песня раскрывает сердце человека, желающего иметь близкие личные отношения со своим Создателем. «В тихом и уединенном месте, в свободный час, я жду тебя, потому что я хочу знать тебя лучше. Я хочу слышать твой голос, хочу увидеть тебя, хочу прикоснуться к тебе. Там снаружи на меня отовсюду давят, хотят столкнуть меня с верного пути, но я простираюсь к тебе». Стремлюсь к высшей цели, чтобы потом получить награду. А сейчас я хочу познавать тебя.

Сейчас давайте узнаем, как разные слушатели отзываются о музыке Sonic Flood и о самой группе. Я очень люблю Sonic Flood. Наша молодежная группа в церкви поет многие их песни. Это одна из тех первых христианских групп, которые я слушала. Если вы хотите услышать замечательные песни и настоящее поклонение, тогда вам непременно надо послушать Sonic Flood. Вот еще один отзыв. Команда прославления Sonic Flood просто превосходна. Можно с уверенностью сказать, что они поют не для публики, а для Бога. Они прославляют. Это наиболее сфокусированная на Христе группа из тех, что я когда-либо слышал. И эта музыка изменила мою жизнь. А вот мнение молодой итальянки. Впервые я услышала эту группу, когда год жила в Штатах. Сейчас я вернулась домой, но я продолжаю слушать Sonic Flood, так как они напоминают мне, что Дух Святой живет во мне и показывает мне, как жить с верой, как отдавать любовь другим. Их музыка помогает мне двигаться к своей цели, делиться своей верой с окружающими. Надеюсь, что однажды в Италии многие будут знать эту группу, ведь их миссия так важна для христиан. Sonic Flood изменили мою веру. Я знаю, что Бог очень сильно меня любит и всех нас. И мы слушаем еще одну песню от Sonic Flood «I need you» – «Ты нужен мне». Ты знаешь, кто я. Ты знаешь, когда я лгу. Ты видишь мою веру и мое неверие. Ты знаешь мои самые глубинные страхи и когда я напуган. Ты можешь прочитать пустые страницы моей души. Ты знаешь, когда я злюсь, когда я страдаю. Ты знаешь, о чем я мечтаю. И ты знаешь, когда я нуждаюсь в любви. Вот сейчас мне нужна любовь. Мне нужен ты. Мы все нуждаемся в тебе, больше, чем в чем-то другом. Твоя любовь соединяет всех нас.

Мы не хотим все делать так, как это всегда делалось, но мы ожидаем, что если мы будем приближаться к Богу, то Он будет творить что-то радикально новое, отличное от всего прежнего. И мы совершенно открыты для этого. Неважно, насколько странным, а может быть и нелепым это покажется человеческому разуму. Наша группа движется в направлении спонтанного прославления, то есть прославления от сердца, в котором особенно пребывает Бог. И нет ничего более реального и более преображающего жизнь, чем это. И звучит последняя на сегодня песня «Святость». И на этом мы заканчиваем наше знакомство с группой Sonic Flood, которая четко видит перед собой цель искреннего посвящения в музыкальном прославлении, и к которой она будет двигаться, несмотря ни на что. «Святость, верность и смирение – вот к чему я стремлюсь и в чем я нуждаюсь». И всего этого ты ждешь от меня. Поэтому возьми мое сердце, мой разум и волю и преобразуй все это. Сделай меня подобным тебе. Слушаем эту песню, а я говорю вам до новых встреч на программе «Для тех, кто ищет».

есть такие минуты, хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забытый чай.

В эфире радиобеседа «Капли росы», посвященная последовательному изучению Священного Писания. Ведет передачу известный христианский поэт и прозаик, основатель газеты «Наши дни» и журнала «Вера и жизнь» Николай Водневский.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы продолжим знакомство со вторым посланием Петра. Все, кто имеют Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, третью главу, прочтем 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» В прошлых беседах мы касались пророческого слова о судах Божьих над грешным миром, а также мы касались чудных обетований Божьих для верующих, о втором пришествии Христа говорили. Сегодня наш текст имеет прямое обращение к верующим, к христианам, чтобы они знали, что благочестие, хождение в Господе – это не традиция, это часть их жизни. Писание предупреждает христиан, чтобы они, живя в мире, помнили, что они граждане неба. Писание предупреждает, чтобы христиане берегли себя, свою жизнь, свой ум, свое тело в святости, в благочестии. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, пишет так к верующим. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». И далее в первом стихе 7 главы, второго послания к Коринфянам апостол Павел продолжает. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Какова была цель первого пришествия Христа? Верующие могут ответить, что Христос пришел, чтобы искупить грешников, приобрести им вечное спасение. Но Писание открывает еще нечто большее, друзья мои. Христос приходил в этот мир еще для того, как читаем в первой главе послания Галатам, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Так дословно читаем в 4 стихе 1 главы послания Галатам. Дело в том, что над миром, в котором мы живем, на этом мире лежит печать осуждения, о чем мы уже говорили в прошлых беседах. Поэтому Господь Иисус Христос и желает, чтобы дети Божьи жили иной жизнью, чем люди мира сего. У баснописца Измайлова есть назидательная басня, которая называется «Овсянка». Овсянка – это маленькая безобидная птичка. Крестьянин стал замечать, что его посевы в огороде уничтожают воробьи. Чтобы проучить воришек воробьев, крестьянин сделал для них ловушку. Он поставил сеть. И когда воробьи оказались под сетью, крестьянин взял хворостину и стал их бить, наказывать. И вдруг слышит крестьянин тоненький голосок овсянки, маленькой птички. «Не бей меня, не бей, я не воробей». «И овсянка?» — так взмолилась птичка. А крестьянин бил ее хворостиной и приговаривал: «Так тебе и надо. Не летай с плутами». Назидательный пример, полезный для нас. Чтобы не разделить судьбу мира, христианин должен выйти из мира. Но практически возможно ли это? Конечно, возможно. Бог никогда не предлагает человеку делать то, что невозможно. С Божьей помощью и это возможно. Но а как же жить? Может спросить слушатель. Дело в том, чем живет наше сердце. Писание говорит: «Не участвуйте в бесплодных делах мира». Мы не можем отгородиться от мира. Мир окружает нас и будет окружать нас до тех пор, пока мы живем на земле. Но одно дело жить в окружении мира, а другое носить мир в своем сердце, жить интересами мира, привычками мира, греховной жизнью этого мира. От всего этого христианин должен с Божьей помощью освободиться. Святость и благочестие для христианина – это не то, что можно получить в одно мгновение. Это дело всей его жизни. Бог, спасая грешника, продолжает над ним работу всю его жизнь, до тех пор, пока мы живем на земле. Наше дело освящения и уподобления Господу не закончено. Иногда через трудности, иногда через болезни, иногда через лишения мы проходим, чтобы научиться святости, благочестию, чтобы почерпнуть уроки, которые Господь нам желает преподать и приготовить для нас до вечной жизни. Дорогие радиослушатели, да поможет Господь всем нам в этой нужде. И я, предлагающий вам эти капли росы, может быть, больше всех других нуждаюсь в освящении, и я вместе с вами приношу и мою нужду Господу в молитве и прошу, помоги мне, Боже, жить чистой, благочестивой жизнью. Аминь.
1: Радиобеседу «Капля росы» провел для вас Николай Водневский. Запись предоставлена миссией «Свет на Востоке».

0: в Эстонии 16:00.
1: Здравствуйте, друзья! Пришло время ознакомить вас с передачами, которые вы услышите в ближайшее время.
2: В 16:10 по страницам Библии.
3: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
4: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Весолаускас.
2: 17:45 – повтор передачи «Три минуты для Библии». 18:00 – час трендов. Программу «Выбор» вы услышите в 19 часов. В 19:40 – передача «В духе и истине». Ровно в 20:00 ждем юных радиослушателей на передачу «Детские истории». В 20:20 – чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 – передача «Библия говорит». В 21:00 вас ждет выпуск «Христианских новостей». В 21:15 – повтор передачи «Продолжение следует». В 22 часа – блок передачи «Трансмирового радио». Завершит нашу программу 23:45 передача «От веры в веру».

Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас –

0: тебе, наш Господь, за то, что ты есть у нас, за то, что у нас есть надежда.
1: Сегодня среда, 6 мая.

0: Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! 760-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию к Колоссянам, и мы вернемся ко второму стиху. Мы начали уже говорить об этом фрагменте в прошлый раз. Это вводная часть, это приветствие к посланию к Колоссянам. Павел начинает с уже знакомого нам видения. Я хочу напомнить, что святые — это те, кто освящены Богом, кто призваны самим Богом. И хочу также напомнить вот это различие. Мы находимся во Христе, это наше духовное положение, и адресаты этого послания также находились во Христе. Географически же они находились в городе Колоссы. Так вот, духовное положение оказывается куда важнее положения географического. Неважно, где мы живем географически, очень важно, однако, где мы находимся духовно. И дальше мы продолжаем читать эту вводную часть, это приветствие. Павел говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир. Мы с вами уже размышляли как-то об этих понятиях. Мы получаем и благодать, и мир. Однако обратите внимание на то, что, чтобы испытать мир Христа, нам нужно сначала получить благодать Христа. Мира Христа не бывает без благодати. Благодать — это незаслуженный дар, это прощение. Так вот, пока это прощение не обретено, пока это прощение в нашей жизни не получено, никакого мира просто не будет. Этому миру неоткуда взяться. Обращу ваше внимание на то, что благодать мы читаем от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Многие люди считают Бога закрытым, недоступным. До Бога, говорят они, еще нужно достучаться. Обратите, однако, внимание на то, что Бог не только доступен, а Он в этой доступности для нас делает первый шаг. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть Он уже протягивает эту руку, Он уже протягивает эту благодать, Он уже предлагает этот мир. Дело не в том, что мы до Него не можем достучаться. Дело в том, что Он уже открылся нам. Но здесь важная вещь. Он открылся на своих условиях. И если мы хотим прийти к Нему, то этот приход также будет на Его условиях. Мы же с вами сегодня можем обратиться к Богу напрямую, без посредников, в Иисусе Христе, который есть полностью Бог и полностью человек. И когда люди пытаются представить себе Бога как отрешенного, как Бога, до которого не достучаться, тогда эти люди искажают Священное Писание, эти люди искажают образ Божий. Ну что же, продолжаем читать. Апостол Павел пишет в 3 стихе: «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Да, Павел молится и о них. Он молится о колоссских христианах, как и многих других церквях, как и о многих других людях. Если вы будете, мы как-то, помните, говорили об этом, полезное такое упражнение есть, составить молитвенный список апостола Павла. За кого молился апостол Павел? Так вот, если вы будете составлять такой список, то туда, конечно, вы впишете и колоссских христиан. Он молится о них, и мы с вами будем сегодня читать эту молитву. И начинает он с того, за что он может похвалить этих людей. 4 стих, еще раз. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде, но уготованная вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Вот эти три понятия – любовь, надежда и вера. Здесь есть очень интересное временное соотношение. Смотрите, 4 стих. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса», это вера в хронологическом смысле для них обращена назад, в то событие, которое уже произошло, в служение, страдание, смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа. Вера здесь как бы указывает назад. Это такой якорь, который держит человека в бурной жизни. И вот это первая часть, это первое направление. Дальше — любовь ко всем святым. Любовь указывает на настоящее. Это отношения с другими христианами. И дальше — в надежде, но уготованная вам на небесах. Надежда смотрит в будущее. Это движение вперед. Это разговор о том, чего мы ожидаем. Это предвкушение того, что Бог приготовил для нас. Интересно, что те же категории, хотя и в другом порядке, перечислены в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Любовь поставлена в этом перечислении на последнее место именно потому, что любовь никогда не прекращается. Именно потому, что она оказывается тем мостиком, который ведет нас в вечность. Получается, что отношения с другими христианами, отношения с ними сегодня, основаны на том, что будет с нами в вечности. Более того, любовь — это одна из граней, а одно из проявлений плода Святого Духа. Помните, как апостол Павел перечисляет эти грани и говорит об этом очень и очень подробно. И вот христиане в Колоссах, во-первых, имели твердую веру, во-вторых, проявляли любовь в отношениях к другим людям, в-третьих, шли вперед с надеждой. Но тут есть еще один интересный момент. Смотрите, 5 стих. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Можно также переводить «о чем вы слышали в истинном слове Евангелия», «евангелион», то есть в слове «благой вести». Знаете, Евангелие, с одной стороны, очень простое и доступное, но с другой стороны, необычайно многогранное. Я не могу жить по-христиански, не принимая то, что сделал для меня Христос 2000 лет назад. Мы сегодня говорили о том, что вера указывает на прошлое. И, конечно, в каком-то смысле это так. Это прошлое, уже совершившееся событие. Но нужно понять, что это событие имеет отношение, имеет действие на мое настоящее. Это совершилось в прошлом, но вот по этой причине моя жизнь в настоящем выглядит так, а не как-то иначе. То есть вот эта связь между прошлым и настоящим, и эта связь, кстати говоря, реализуется как раз через любовь. Любовь Христа ко мне, недостойному, дает мне сегодня возможность проявлять любовь ко всем святым. А мы зачастую, кстати, этой любви не проявляем. Мы начинаем буквально распинать, ну, или просто пинать других христиан. Слушайте, мир не интересуется в наших разборках. Миру это совершенно неинтересно. Знаете, есть немало христиан, с которыми я не согласен, богословски, я очень-очень не согласен с ними. Я молюсь за этих людей. Я прошу у Бога, чтобы тот объяснил и им, но объяснил и мне также. Мы как-то разговаривали с одним человеком, с одним христианином, и он стал спрашивать мое мнение об одном христианском лидере, с которым я не согласен, но я вижу, что через него действует Бог. Тут реально это Божие действие, реально Божий Дух. А вот богословски с какими-то его посылками я не согласен. Ну что это значит теперь? Нужно будет меняться либо ему, либо мне, либо всем нам. И это совершенно нормально. Я не буду наезжать на других христиан, даже если у нас с ними есть какие-то несогласия. Вместо того, чтобы наезжать на других, молитесь за других. Это гораздо лучше, гораздо продуктивнее. Итак, есть вера, есть любовь, это глубочайшая любовь, обращенная в настоящее. Есть и великая надежда, устремленная в будущее. Все это есть в Колосской церкви. Надежда на то сокровище, которое ожидает нас и которое откроется нам в небесах, откроется в вечности. Ну, а мы идем дальше и читаем 6 стих, ну, или даже несколько слов из 5. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования», то есть Евангелие, дальше, «которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Тут есть момент, который некоторые считают преувеличением. Я, кстати, тоже когда-то считал это преувеличением, но потом, правда, изменил свою точку зрения. Смотрите, Евангелие пребывает во всем мире, говорит апостол Павел. Я думал, ну что, серьезно? В тот момент, когда Павел находится в тюрьме, действительно, Евангелие пребывает уже во всем мире. И я понял, что Павел говорит абсолютную правду. И я принимаю это буквально. Дело тут вот в чем. Ведь Павел шел из Галатии в Эфес по римской дороге. Дальше, потом именно в Эфесе, на протяжении 3 лет он проповедовал Евангелие. Эфес был как бы центром цивилизации в Малой Асии. А через другие города Малой Асии Евангелие распространялось и дальше. Дошло оно до всех концов Римской империи и до самого Рима тоже. Помните, что Евангелие пришло в Рим раньше, чем пришел туда апостол Павел. И так Евангелие проповедовалось повсюду. Мир в понимании того времени – это мир римский, Пакс Романа. Это и есть Римская империя. То есть апостол Павел фактически говорит, что Евангелие проповедуется во всей Римской империи. Оно дошло и до Британии, и до других римских провинций. Римский мир уже слышал Евангелие, потому что Бог действовал через апостолов. И Евангелие приносило плод, потому что везде, куда приходит Евангелие, оно приносит плод. Кстати, когда мы начали делать эти передачи по страницам Библии, я был не уверен, получится ли у нас что-нибудь. Мне казалось, что это все может рухнуть. Потом я увидел, как получается. Я прочитал ваши комментарии. Я прочитал ваши письма. Я встречался со многими из вас. И вы знаете, меня поражают комментарии людей, которые пришли к вере через это наше маленькое служение. Я отлично понимаю свою слабость. Я понимаю также слабость нашего служения. Но я вижу, и в контрасте, в противопоставлении этой слабости, я вижу Божью силу. Я прихожу снова и снова к мысли о том, что Библия — это по-настоящему сильное и действенное Божье Слово.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Иногда вызывают на спор. Говорят, ну я не верю, что Библия — это Слово Божие. Я отвечаю так. Не верите? Очень жаль. Спорить я не намерен. Потому что для меня это даже не вопрос веры. Это вопрос уверенности. Если хотите, вопрос того, что я знаю. Если меня кто-то постарается убедить логическими аргументами, что Библия не Слово Божие, в какой-то момент наступит следующее. Я скажу, может быть, В ваших логических аргументах и есть сила. Может быть, я чего-то не понимаю, но я все равно стою на том, что Библия — это Божье Слово. Приведу аналогию, которая поможет понять то, о чем я говорю. Представьте себе, что кто-то логическими аргументами пытается убедить меня в том, что я не люблю свою жену. И, возможно, в каком-то случае, в какой-то момент будет приведен аргумент, на который я логически не смогу возразить. Однако я знаю, что у меня здесь, что у меня в сердце. И в какой-то момент я скажу: да, вы привели действительно серьезный аргумент, но я знаю, что люблю свою жену. Поэтому ваш аргумент в данном случае для меня совершенно не важен. Читаем 6 и 7 стихи. «Которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Эпафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Как и научились от Эпафраса. Скорее всего, Эпафрас был одним из служителей или лидеров Колосской церкви. Обратите, пожалуйста, внимание на то, с какой любовью апостол Павел говорит о тех, кто проповедует Божье Слово. Смотрите, с одной стороны, когда Павел встречает негодяя, он говорит с ним совершенно сурово. С другой стороны, когда речь идет о сотрудниках, соратниках, Павел говорит с огромной нежностью и любовью. Вспомните, пожалуйста, насколько нежен в самом лучшем смысле этого слова был наш Господь с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Он говорит: иди, я тебя не осуждаю, иди, ты не греши. Вспомните, пожалуйста, с другой стороны, как вел себя Иисус в беседе с Никодимом, с этим фарисеем, который пришел, сказал: мы знаем. Он отталкивается от своего знания. Иисус разговаривает с ним предельно аккуратно, деликатно и бережно, но с совершенно непререкаемой твердостью. Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Вот эта крепость собственного знания Никодима оказывается поверженной, потому что Никодим спрашивает Иисуса, как это может быть? И Христос указывает ему на крест. Смотрите, как здесь сочетается благодать и истина. Благодать, милость и истина, правда, твердость, от которой Христос не отступает. Читаем дальше, 8 стих. «Который и известил нас о вашей любви в духе». Кстати, в этом послании Павел не так много говорит о служении Святого Духа. Он гораздо больше говорит о личности Христа. И все же обратите, пожалуйста, внимание на связь между любовью и действием Святого Духа. Помните, да, что любовь — это одна из граней плода Святого Духа? И вот любовь может проявляться только в Святом Духе. Никакого другого основания, никакой другой возможности для проявления этой настоящей христианской любви не существует. Вот мы с вами и дочитали вводную часть, это предисловие к посланию Колосской церкви. А дальше перед нами молитва апостола Павла о христианах в Колоссах. Это одна из самых замечательных молитв в Священном Писании. Мы часто молимся с вами сегодня и просим у Бога, чтобы Бог нам чего-то дал. Я сейчас прочитаю эту молитву, а вы сравните ее с тем, что иногда возносится и озвучивается и в христианских церквях, и на наших молитвенных собраниях. Смотрите, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Иногда мы молимся и просим Бога о том, чтобы Он даровал нам то, что мы уже имеем. Мы начинаем молиться примерно так: «Господи, спаси нас! Господи, призови нас к себе! Господи, дай нам свою силу великую! Господи, выведи нас из этого мира в мир Иисуса Христа! Выведи нас из тьмы во свет! Господи, избавь нас от власти этой тьмы! Господи, говорим мы, одно, другое, третье. Мы говорим: Господи, даруй нам искупление кровью Иисуса Христа, даруй мне или даруй нам прощение наших грехов». Но получается, что мы молимся о том, что Бог уже дал нам. Павел показывает, что все это у нас уже есть. И сила, и избавление, и искупление. Молитва здесь не о том, что Бог нам все это дал, потому что во Христе оно нам уже даровано. Молитва о том, чтобы Бог научил нас всем этим пользоваться. Смысл этой молитвы не в том, чтобы умолить Бога дать нам что-то новое. Смысл молитвы в том, чтобы научиться пользоваться тем, что дано нам уже сейчас. Я вспоминаю одного молодого человека, который просил современный телефон, потому что его телефону было уже 2 или 3 года. Кошмар какой, да? И он говорит своему отцу: «Папа, мне нужен телефон». Папа говорит: «А зачем тебе нужен телефон?» И сын стал перечислять некие задачи, которые он хотел решать при помощи этого нового телефона. А дальше папа берет его аппарат, которому уже 2 или 3 года, и говорит: «А ты знаешь, что все, что ты только что перечислил, ты уже можешь делать. Тебе не надо просить сейчас о новом инструменте. Тебе надо просить, чтобы ты научился пользоваться тем, что тебе уже дано». Давайте вернемся к молитве апостола Павла о Колосских христианах, 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Это замечательно, потому что были вот эти гностики, о которых мы уже говорили, считавшие себя особо знающими людьми и кичившиеся этими знаниями. Вот апостол Павел молится, чтобы у христиан в Колоссах было настоящее знание, не от гностиков полученное, а полученное от Бога во всякой премудрости и разумении духовном, то есть не человеческом, вот от этих гностиков, а духовном, исходящем от Бога. Это духовная мудрость. Кстати, слово «мудрость» или слово «знание» встречается в этом послании около 40 раз. Мы с вами неоднократно его еще будем читать и видеть. Дальше вторая часть этой молитвенной просьбы, 10 стих. «Чтобы поступали или ходили достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Павел молится о том, чтобы мы ходили или жили, или поступали достойно Бога, угождая Ему. Знаете, нам не надо пытаться угождать людям. Мы призваны угождать Богу. А иногда людей это будет разочаровывать. Ну что делать? Дальше третье, здесь же, в 10 стихе. «Принося плод во всяком деле благом». Когда мы будем жить соответственно Христу, в нашей жизни будет плод. Этот плод будет проявляться во всяком благом или добром деле. Используя аналогию, которую привел Христос в Евангелии от Иоанна, 15 глава, мы должны быть той ветвью, которая приносит плод. И, кстати, да, нам нельзя застаиваться. Наше дело — приносить плод во всяком добром деле и при этом возрастать в познании Бога. Это вот четвертая молитвенная просьба. Мы возрастаем в познании Бога. Принося плод, мы растем, потом еще приносим плод, и потом еще растем. 11 стих. «Укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Обратите, пожалуйста, внимание на повтор слова «всякий». Крепость, сила и могущество приходят только от Бога. Их производит только Дух Святой в долготерпении, когда мы действительно с радостью проходим через страдания. Вот Он укрепляет нас, Он меняет нас. Кстати, то, что здесь переводится как «великодушию», можно также перевести как «в испытаниях». И тогда получается, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его во всяком терпении и испытании с радостью. Иными словами, есть две вещи, которые связаны с нашим ростом. Мы растем, принося плод, и мы растем через страдания, испытания. Ну а в 12 стихе мы подходим к тому, за что благодарит Бога апостол Павел. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Да, друзья мои, чрезвычайно важно, чтобы наши молитвы были наполнены благодарением. Бог в своей благодати дал нам наследство со всеми святыми. Наше дело — держаться этого и укрепляться в этом. 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Это не будущее. Это настоящее. Это уже свершилось. Вот живя в этом мире, мы живем как люди, которых Бог вывел из царства тьмы и привел в царство Сына Своего, Иисуса Христа, подлинное царство света. Это не то, что будет, когда мы перейдем в вечность. Да, это совершится тогда полностью. Но уже сейчас мы избавлены от царства сатаны. Бог призвал нас в свое царство. Он освободил нас. И вот это, кстати, и есть современный аспект Царства Божия на земле. Невозможно построить Царство Божие на земле. Единственное, что мы можем сделать, это открыть свое сердце и принять в Него Иисуса Христа. И Он Сам перенесет нас, призовет нас в свое царство. 14 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это замечательно. Мы искуплены, мы прощены. И все это кровью Иисуса Христа. Смотрите, сколько великого нам дано. И благодарите Бога за то, что Он вам уже дал. Просите Его, чтобы Он научил каждого из нас этим пользоваться и в этом возрастать. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателя.
1: Это брат Василий, Украина. Я всегда вас слушаю с таким удовольствием. Сейчас тоже сидел, слушал, завтракал. Пусть Бог благословит. Я очень вас всех люблю, молюсь за вас. И хочу, чтобы у вас все всегда было хорошо. Пусть Бог благословит вас. Самого хорошего дня вам. Удачи вам.
0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
2: В эфире предлагает послушать
3: «За шаг».
4: «Голос надежды».
5: Передача «Живой родни».
6: Христианских новостей.
7: Программа «Бог».
8: Русский благовест.
9: Все это и многое другое
10: вас ждет на Радио Эли.
11: Это я.
12: Радио Эли.
13: Привет, друг.
14: Радио Эли.

В Эстонии 17 часов. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 28.

0: Шанхая Глэдис вынуждена была неделями ждать оформления документов. В это время город ломился от беженцев. Как и в прежние годы, когда тысячи людей бежали из Северного и Восточного Китая на Запад, в Тибет, чтобы избежать опасной встречи с японскими войсками, так теперь десятки тысяч людей бежали с Запада в морской порт Шанхая, чтобы спастись от коммунистического террора. В Шанхай волна за волной все вливались беженцы. Из порта выходили одно судно за другим, битком набитые китайцами, навсегда покидавшими страну своих предков. Среди них оказывались порой некоторые из студентов, с которыми Глэдис познакомилась в Западном Китае и в Тибете, и которым она пообещала постоянную переписку. Однажды один из этих юношей очень удивился, увидев в зале беженцев наклеенное на информационную доску письмо, адресованное ему. Это было письмо от АВТ с просьбой зайти к ней на улицу Синзы.
1: «Что делает АВТ в Шанхае?» – изумленно подумал он. Пойдя в китайскую внутреннюю миссию, нашел маму Глэдис. Она восторженно приветствовала его. Исполнилось ее большое желание. Встретилась со знакомым молодым христианином, с которым поговорили по душам. Студент намеревался навсегда покинуть Китай и переселиться на Тайвань, а Глэдис собиралась ехать в Англию. В своей великой заботе о ней Господь обеспечил ее билетом в Англию. Когда-то Он повел ее в Китай. Теперь Он поведет ее в Англию. Он заботился о ней вот уже почти 20 лет. И она верила, впредь позаботится о ней.

Однажды в китайскую внутреннюю миссию на имя Глэдис пришло письмо с $10 от незнакомого человека. На эти деньги она купила своему молодому другу карманный фонарь и еще дала ему $1, который он должен был сберечь на случай самой крайней нужды. Скорее всего, им не суждено было увидеться с ним больше, и ей очень хотелось помочь ему в последний раз. Приближалось то время, когда Глэдис должна была взойти на борт корабля и навсегда покинуть материк. Сильная тоска по детям побуждала ее много молиться. Она надеялась на последнее свидание с одним из них, хотя и не знала, где. В один из последних дней в Китае у нее возникло необъяснимое желание сходить в большой гонконгский банк, хотя она даже не знала дорогу туда. Один из сотрудников КВМ предложил сопровождать ее. Предполагая, что она хочет зайти в банк для того, чтобы поменять деньги, он позвал ее к окошку обмена валюты. Глэдис в полной растерянности посмотрела на него и сказала: «Нет, мне не надо менять деньги. Кажется, я должна здесь с кем-то встретиться». Ее спутник повел ее на второй этаж, где находилось не менее 15 кабинетов банковских служащих. «Вы нашли того человека, с которым хотите поговорить?» — спросил он. «Я не знаю, с кем я должна поговорить», — ответила Глэдис. Ее спутник с недоумением посмотрел на женщину. «Что вы имеете в виду? Вы не знаете, кого ищете?» «Господь повелел мне идти сюда, чтобы встретиться с кем-то. Я не знаю, с кем именно», — прозвучал ответ Глэдис. К ним приблизился один аккуратно одетый китаец. Подойдя к Глэдис, стройный молодой человек протянул к ней руки и с широкой улыбкой воскликнул: «Мисс Эльверт, что вы здесь делаете?» Она в изумлении посмотрела на него. «Я один из ваших детей», — сказал он. «Вы не узнаете меня?» Ее лицо прояснилось. «О, мой мальчик, я бы ни за что не узнала тебя. Но и вырос же ты! Мальчик мой, ты так изменился! Помнишь, как ты пришел ко мне в Юнчэн?» «Помню! А вы помните, как заботились о нас в долгом путешествии в Сиань?» «Да, мой мальчик. Но никогда не забывай, что это Господь позаботился о нас». «Мама Глэдис», — тихо произнес парень, — «и вы заботились о нас. Этого я никогда не забуду». У нее стало тепло на душе от того, что этот молодой китаец по-прежнему называет ее «мама Глэдис». Так вот зачем она должна была прийти сюда, в гонконгский банк, для встречи со своим мальчиком. Они долго беседовали, улыбаясь друг другу. Могла ли встреча матери со своим ребенком после долгих лет разлуки быть сердечнее этой встречи? «Мама, а что вы делаете в Шанхае? И куда вы направляетесь?» Глэдис рассказала ему о своих планах. Его лицо опечалилось. «Вы уедете? Может быть, навсегда?» «Я не знаю. Господь знает». Потом она спросила о некоторых других детях. «Ты не знаешь, где они?» Он ответил не сразу. «Мама Глэдис, знаешь, за последнее время случилось так много событий. Не знаю, все ли из нас остались в живых». Ее пронзила боль. Молодой человек зашел в свой кабинет и вернулся с деньгами, которые и вручил ей. «Вот вам, мама, для поездки. Вы уезжаете, а мы здесь остаемся. Спасибо вам за то, что научили нас молиться». Мог ли родной ребенок относиться к родителям благороднее этого молодого человека?

Глава 24. Опять в Англии. Вскоре после своего возвращения в Англию в 1949 году Глэдис Эльверт собрала своих лондонских друзей, чтобы поделиться с ними мыслями, вызванными путешествием. Ниже приводится ее рассказ.

Вернувшись после 17-летнего отсутствия в Англию, я почувствовала себя такой же чужеземкой, как в свое время по прибытии в Китай. 13 лет тому назад я приняла китайское гражданство. Я носила китайскую одежду, ела китайскую пищу и думала, как думают китайцы. Потом я вернулась в совершенно изменившуюся Англию. Я прибыла в страну с рубцами от войны и с ужасающей нравственной деградацией народа. Это глубоко потрясло меня. Здесь, в Англии, где было столько церквей и почти на каждой улице встречались маленькие здания для евангелизационных служений, где трудились тысячи проповедников, именно здесь я заметила у людей равнодушное отношение к Слову Божьему и к вечному спасению их бессмертной души. В Китае я видела христиан, которые лишь несколько лет тому назад были идолопоклонниками. Они подвергались за свою веру ужасным испытаниям, их сажали в тюрьму. И если они не соглашались отречься от христианского вероисповедания, им часто предстояли новые страдания, пытки и даже смерть. Разве проявили бы такую твердость так называемые христиане стран Европы в случае установления у них коммунистической диктатуры? Даже в церкви наши христиане проявляют безразличие к духовной жизни. Женщины, кажется, интересуются только модой, а мужчины – политикой, что стало считаться более важным, чем церковное служение и молитвенные собрания для смирения и обращения народа. Распространение в Англии благовестия стало тяжелым трудом. Сердца так называемых христиан в Европе кажутся крепче закрыты для покаяния, чем сердца невежественных язычников в Китае. Возвращение в Китай для меня пока невозможно, потому что гонения на христиан коммунистами там еще очень сильны. Но я часто скучаю по простой жизни в своем любимом Янчене до его разрушения японскими войсками. Несмотря на эту тоску по Китаю, я чувствую, что сам Бог привел меня обратно в Англию. Мое пребывание здесь явилось частью Его святого плана для моей жизни. И очень скоро Он открыл мне путь, по которому мне надлежит идти для того, чтобы и в Англии свидетельствовать о Его всемогуществе и великих чудесах. Я обнаружила, что в Англии живет немало китайцев. Какими же одинокими они должны чувствовать себя в чужой стране? Мне приходится регулярно отмечаться в полиции, ведущей делами иностранцев. В полицейском участке я встречала китаянок и китайцев, которые, как и я, должны были отмечаться. Со временем мы подружились и начали организовывать в Лондоне собрание для китайцев. Мы собирались по воскресеньям и слушали проповеди одного китайского благовестника. Этот китайский беженец трудился в портах Англии. Там он встречал суда из Гонконга и Сингапура.

Глава 25. Вон Квай. Вскоре после приезда в Англию Глэдис Эльверт несколько раз приглашали в Ирландию, но пока она не увидела в этом водительстве Божие, не решалась принять приглашение. Однажды поступила новая просьба, и на этот раз Глэдис поняла, что Господь хочет, чтобы она посетила Северную Ирландию. Немедленно отправились в путь. Когда английский пароход причалил к пристани в Белфасте, она увидела, что на борт поднимаются начальник полиции и двое полицейских. Через несколько минут стюард подошел к ней с просьбой зайти в капитанскую каюту. Там ее встретили полицейские. «Уважаемая леди, начальника известили о том, что на этом пароходе находится иностранка из Китая, которую им придется проверить», — сказал капитан полуизвиняющимся тоном. «Единственным лицом, соответствующим их описанию, являетесь вы». Глэдис не могла не улыбнуться, увидев недоуменное выражение лица капитана. Она объяснила, что родилась в Англии, но почти 20 лет трудилась в Китае и приняла китайское подданство, поэтому в Англии ее зарегистрировали иностранкой и установили за ней полицейский надзор. «Довольно затруднительная ситуация», — заметил начальник полиции, задумчиво потирая подбородок. Один из полицейских вопрошающе посмотрел на нее и сказал: «Мне надо заполнить этот бланк. Я напишу, что вы английская леди, одетая в китайскую одежду, прибыли в Ирландию для того, чтобы выступить с речью на миссионерском собрании. Пока не вижу причин для вашего задержания». Глэдис снова улыбнулась. «Мне уже приходилось сидеть в русской тюрьме. Я также бывала в китайских тюрьмах. Полагаю, что ирландские тюрьмы не хуже тамошних». Полицейские улыбнулись в ответ, поняв, что эта китайская подданная не собирается предъявлять какие-либо претензии по поводу объяснений с представителями иммиграционной службы. «Если позволите, я отвезу вас в гостиницу на своей машине», — предложил начальник полиции. «Я была бы вам очень благодарна», — сказала Глэдис, «потому что не знаю, как из порта попасть в город». На машине начальника полиции Глэдис, как почетный гость, ехала в город. С изумлением она отметила, что Господь сделал для нее поездку настолько благополучной, что ей не пришлось даже искать место ночлега. Приветливым рукопожатием она попрощалась с полицейским, который сказал: «И если возникнут какие-либо затруднения во время вашего пребывания в нашем городе, не стесняйтесь обратиться ко мне за помощью. Я буду рад помочь». Глэдис поблагодарила его за предложенную помощь, но про себя подумала, что в Белфасте ей вряд ли понадобится полицейская охрана. На следующий день, гуляя по городу, она встретила китайскую девушку, которая была одета так же, как и она сама. Они посмотрели друг на друга и поздоровались, как люди одного и того же народа в чужой стране. Завязался долгий разговор. В заключение Глэдис пригласила девушку на миссионерское собрание вечером следующего дня, на котором она собиралась рассказывать о Китае. «Не живут ли случайно в этом городе еще китайцы, которых можно пригласить?» — спросила Глэдис. «Да, еще трое. Дай мне, пожалуйста, их адреса, чтобы я смогла их посетить». Девушка дала имена и фамилии своих соотечественников и написала для Глэдис их адреса. «Здесь есть еще одна китаянка», — нерешительно добавила она. «Но она вряд ли вас заинтересует. Пригласить ее нельзя, так как она находится в психбольнице». Пообещав посетить завтрашнее миссионерское собрание, девушка простилась. Глэдис решила немедленно зайти к трем китайцам, живущим в Белфасте. Она стремилась встретиться с ними, чтобы побеседовать о Слове Божьем.

Перед тем, как пойти по полученным от девушки адресам, она в своей комнате встала на колени для молитвы о благословении Господа на дальнейшее время. Ей нужны были водительство и помощь Бога при каждой беседе, каждой встрече, всегда и повсюду. Может, Господь хотел бы использовать ее и здесь, в Ирландии, чтобы подарить благословение этим одиноким китайцам в Белфасте. Она совсем уже собралась идти к ним, но что-то задерживало ее. Она не знала, что это такое, не знала, почему ее остановило какое-то неопределенное чувство. Она поняла, что снова надо помолиться. При этом невольно подумала о незнакомой женщине в психбольнице. Гладис старалась выкинуть эту мысль из головы, ведь девушка на улице сказала, что пригласить ее на собрание невозможно. Но ее мысли снова и снова обращались к этой женщине. Почему она все время думает о ней? Позаботься о ней. Позаботься о ней. Этот призыв неожиданно ясно промелькнул в ее голове. «Позаботься о ней». Снова услышала она эти слова в сердце, как будто их произнес чей-то голос. Не сам ли Господь говорит ей эти слова, написанные в Слове Божьем в притче о милосердном самарянине? Ее сердце настолько наполнилось заботой об этой незнакомке, что она поняла, Господь хочет, чтобы она пошла к ней. «Господи, я пока не понимаю твой замысел, но научи меня идти путем, указанным тобою», — помолилась она. Выйдя из комнаты, Гладис спросила у хозяина, как пройти к психбольнице. «Вам повезло», — ответил тот. «Один мой друг является членом управления этого дома и имеет туда свободный доступ. Он может вам помочь». Позвонили другу, который согласился немедленно доставить ее на место. Он уведомил главврача больницы о причине визита Гладис Эльверт к китайской пациентке. Позвали старшую медсестру. Она предупредила, что китаянка Вонг Вай невменяема, контакт с ней невозможен. Другая медсестра повела Гладис в зал ожидания. «Вас предупредили, что контакт с пациенткой невозможен», — сказала медсестра. «Но...» Она очень серьезно посмотрела на Гладис и тихо шепнула. «Мисс Эльверт, я верю, что у этой женщины такой же здравый ум, как у нас с вами. Может, Бог вас послал для того, чтобы помочь этой бедной женщине?» Дверь зала ожидания медленно открылась. То, что Гладис увидела, заставило ее сердце сжаться. Медсестра медленно ввела в зал жалкого вида китаянку. Женщина казалась олицетворением крайней беды и отчаяния. Она едва походила на человеческое существо. Крайне изможденная, вся в морщинах, мучимая каким-то страхом, который заставлял ее корчиться, как собаку под ударом и кнута. Гладис поприветствовала женщину на китайском языке, но та не реагировала. Ее бессмысленный взгляд был устремлен в пол. «Я приехала сюда для того, чтобы вам помочь. Как вас зовут?» — сказала Гладис по-китайски. Ответа не было. Гладис достала из сумки так называемый «лунный кекс» и протянула его женщине. Это китайское лакомство привезли ее друзья, которые хотели сделать ей приятный сюрприз. Она взяла кекс с собой для этой пациентки. Женщина смотрела на предмет в своих руках, осторожно ощупывая его пальцами. С ее губ сорвался сдержанный вздох. «Лунный кекс!» — шепнула она по-китайски. Подняв глаза, она со слабой улыбкой посмотрела на Гладис. Ее пальцы непрерывно ощупывали кекс. «Вонг Вай, я очень хотела бы вам помочь», — сказала Гладис. «Я китайская подданная. Не можете ли вы мне рассказать о том, как вы сюда попали? Скажите, как можно вам помочь?» Женщина долгое время пристально смотрела на Гладис.
Мало-помалу ее взгляд прояснился. Глаза вдруг засияли ясным светом, так что Глэдис вздохнула от радости. Дрожащими пальцами женщина открыла свою сумку и достала пачку помятых писем. «Вы читать умеете?» — едва слышно шепнула она по-китайски. «Их написал мой сын, но я читать их не могу», — сказала больная грустно. Открыв первое письмо, Глэдис прочла его. Это была весточка от ее любящего сына, умоляющего мать рассказать ему, где она и почему он перестал получать известия от нее. Во время чтения китаянка зарыдала в крайнем отчаянии. Перестав читать, Глэдис дала женщине выплакаться и подождала, пока она немного успокоится. «Вонгвай, расскажите мне, пожалуйста, как вы сюда попали? Я напишу об этом вашему сыну», — предложила она. Медленно, с долгими паузами, тяжело вздыхаясь, Вонгвай шепотом рассказала свою печальную историю.

Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

0: Одиноким бываешь тогда, когда на это есть время. Януш Вишневский.
1: Хорошо сказано.
2: С песней по жизни на семейном радио.

0: Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «3 минуты Библии». Стих дня ежедневно.
1: Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Когда возникает разговор о главенстве, главенстве мужа в семье, для нас Священное Писание и те образы, примеры, разъяснения, которые уже нам даны, являются таким серьезным и отрезвляющим фактором, который помогает всякому мужу понять, он не царек в доме, он не диктатор, он не является человеком, как будто императором, владеющим женою и детьми и всем имуществом, словно рабами. Писание говорит нам, что муж – глава жены, подобно, как Христос – глава над ним. И Библия говорит, что глава же Христу – Бог. Для некоторых возникает почти что еретическая идея, которая далека от христианства. Ну что, человек – это Христос. Христос, у него самого есть глава. Но здесь, в послании, по крайней мере, в этой главе, очень ясно видно, что Иисус поставлен в пример в том его земном пути, пути следования. Апостол Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. А Христос показал пример послушания, когда он был здесь на земле. Он говорил, я не от себя творю, а вижу Отца творящего. И также есть такое слово в Писании, вот иду исполнить волю Твою, Боже. Мы видим в отношениях Христа и Небесного Отца, когда Иисус ходил по земле, нету элемента устрашения, принуждения, насилия, попытки заставить что-то сделать, но отношения взаимной любви, взаимного принятия. Иисус это делает абсолютно осмысленно и добровольно. И Отец Небесный не принуждает. Точно так же это проецируется и на отношения далее. Когда Господь говорит с человеком, когда Бог говорит с человеком, Бог не принуждает нас, не заставляет нас жить святой жизнью. Он показывает нам путь, по которому идти, и дела, которые надлежит делать. Вот точно так же, когда Писание говорит, что жене глава муж, то мы понимаем, что это выстраивается по точно такому же принципу, как и когда Христос – глава мужу. Он тот, который любит нас и является нашим Господином, который ведет нас и направляет. Это был стих дня о семье. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

0: Русская библейская церковь представляет программу «Час трендов».
1: Евгений, я вас приветствую.
2: Александр, рад видеть, дорогой брат.
1: У нас сегодня захватывающая тема. Сложная, нужно будет думать, поэтому надо приготовиться. Видение. Супруг, который неверен жене. Чиновник, который не умеет заботиться о людях. Пастор, который любит корость. Член церкви, который не хочет общаться. Человек, который был крещен, но ничего не знает об Иисусе Христе. Вот у всех у них кое-что есть общее. Это наличие какого-то статуса и абсолютное несоответствие жизни, контента и наполнения, соответствующего этого статуса. Итак, тема сегодняшней нашей передачи – это «В погоне за статусом». Она близка нам, близка славянским народам особенно, в силу, наверное, каких-то причин исторических. Итак, первый вопрос. В чем проблема, когда человек ищет статуса, не имея сути жизни и настоящего контента?
2: В сущности, это проблема самообмана, лжи. Он себя не находит. Он себя еще больше теряет. Это, наверное, самая большая трагедия.
1: А чуть-чуть шире, если можно?
2: Чуть шире?
1: Да.
2: Это попытка немного лить воду на мельницу своей гордыни, самомнения. Это проблема искусственной жизни. А когда все искусственно, не настоящее, то ты не можешь наслаждаться радостью, ты не можешь сам даже получить удовольствие. Это значит, что все, что в твоей жизни будет, как сегодня модно говорить, это будет большой фейк. И в конечном итоге это будет большой фейл, большое поражение, провалы. В конце концов, ты можешь людей обманывать. Тебе трудно будет обманывать себя долго, а Бога никогда не обманешь. И нет ничего тайного, что не стало бы явным. И человек будет все больше укореняться в лицемерии, самообмане, во лжи, в наивности, и потом окажется, что король голый. Поэтому это одна большая трагедия, которая может иметь какие-то видимые взлеты, как будто бы какие-то победы, но все это не настоящее.
1: Супер, спасибо большое. А можно ли сказать, что в принципе поиск статуса является злом?
2: В сущности, знаешь, вот в принципе так можно сказать, что искать статуса, а не сути, это зло. Недавно мне попалось заявление Августина Блаженного, известного богослова, философа прошлого, где он сказал, что тот, кто желает статуса епископа, но не его служения, конечно, очень-очень поступает плохо. Его ждет большое поражение.
1: Другая сторона этого же вопроса. Почему жизнь и смысл важнее и первичнее статуса?
2: Потому что внешняя обертка, она может меняться. Причем наша сущность, она не зависит от нашего статуса. Наша личность, она может раскрываться в разном формате, даже без статуса, либо при разных статусах. Статус, он не делает нас теми, кто мы есть. Он даже может так... Если у нас нет внутреннего характера, внутренней силы, то статус даже может нас разрушить и повредить очень сильно. Поэтому форма никогда не может давлеть над содержанием. И статус – это просто форма. Это инструментарий выражения чего-то. Но его нельзя делать сущностью.
1: Да, если на романе «Война и мир» будет написано «Три мушкетера», «Три мушкетера останутся тремя мушкетерами», а «Война и мир» – «Войну и мир».
2: Да.
1: Хорошо. Небольшой introduction нашей следующей части. Когда я думаю над этим вопросом, я понимаю, что он сложный, практической точки зрения. Проблематика в том, что человек создан Богом так, чтобы познавать истину. Процесс познания предполагает несовершенство. И вот в этом несовершенстве мы можем искажать истину. Не искажать ее сложно, как бы искажать ее в 3D. То есть мы можем искажать ее не только в хронологии последовательности происходящего, мы можем в этой хронологии, даже соблюдая правильную хронологию, распределять веса неправильно, влияние по этапам. Допустим, ну, хороший пример – это постройка дома. Мы знаем, что нужно вначале подобрать правильную землю, выкопать фундамент, правильно завязать арматуру. И все должно быть верно. Залить фундамент, сделать гидроизоляцию, построить стены и так далее. А потом мне нужно распределить бюджет. И мне так сильно нравятся обои и моей жене, что я направляю 75% бюджета на обои, и мне приходится сэкономить на арматуре. Понимаете, да, я хронологически все сделал правильно, но распределил веса бюджета неправильно. И это сложно, потому что практически жизнь, она все время, как бы вопрос возникает лицом к лицу. Мне нужно сейчас принимать решение. У меня нет иногда времени разобраться хорошо. И поэтому давайте вот углубимся в эту тему, чтобы мы могли какие-то выработать принципы, чтобы я мог в практической жизни разбираться или хотя бы давать себе время не принимать быстрые решения, не спускаться в погоню за статусом. Давайте начнем вот с чего. Расскажите негативный пример о себе, где вы попали в подобную ловушку искания статуса, поиска.
2: Знаешь, мне кажется, их, ну, их хватает. Наверное, самый такой первый, что сразу пришел мне на ум, это я занимался молодежным служением в церкви. И достаточно успешно занимался, был частью молодежного совета. И наш молодежный служитель, лидер, он переехал в другой город. И по всем параметрам, ну, меня должны были назначить молодежным лидером вместо него. А вдруг назначают другого брата, который тоже по всем параметрам хуже, чем я, и это сказали все братья там. Ну, руководство нашей церкви приняло другое решение. И я стал чувствовать, что я теряю интерес к служению с молодежью. Реально терял интерес. И я должен был себе честно признаться через какое-то время, что у меня был интерес, потому что это давало мне чувство значимости. И вот я уже малую группу веду, и вот я уже в молодежном совете, и вот теперь следующая ступенька – молодежный лидер – и я не стал молодежным лидером, ну, значит, это ненужное, неважное служение. И я сам себе удивился, что во мне было и, конечно, доброе желание к молодежи, и к служению, и к Богу, но, оказывается, там была эта червоточина желания статуса. Интересно, что я стал молодежным лидером через полтора года, но у меня пропало желание статуса. Бог вот через эту ситуацию помог мне обнажить мою проблему, помог мне находить радость в нем, а не в положении, служить не из-за того, что я что-то получаю, а могу отдавать ради Бога. И когда мне предложили стать молодежным лидером, я не видел в этом никакого инструмента, чтобы повысить мое эго, мою значимость. И я спокойно это принял и мог служить. Потому что подлинное служение – это служение не из-за статуса, а из-за возможности послужить.
1: Да. Спасибо. Наверное, хотелось бы перейти к каким-то библейским примерам, чтобы получить подтверждение из Писания. Для меня один из самых ярких примеров – это две личности – Саул и Давид. Саул имеет победы, историю, признание, войско, рост, внешний вид, расположение. Но он не умеет заботиться. Давид не имеет ни признания, ни войска, ни истории. Но он хорошо заботится о том, что ему доверено. Один на один, смотря в лицо опасности, без возможности получить ободрение там в пустыне перед мордой медведя, с овцой. И вот это очень хороший пример. Настоящая жизнь заботы, которая прилична управленцу. И все, но нету сути и корня. Хотелось бы от вас услышать какие-то примеры, которые вас в этом вопросе Писание цепляют, берут в ваш разум.
2: Ну, конечно, мне сразу на память приходит пример, даже я бы сказал, слова нашего Господа Иисуса, когда он говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою ради искупления многих. Это Марка, Евангелие от Марка, глава 10, стих 45. Подобное, нечто подобное, но по другим углом говорит апостол Павел о Господе Христе, когда пишет Коринфской церкви, 2 Коринфянам 8:9, он говорит, «Ибо Он, будучи богат, обнищал всем, дабы мы обогатились Его нищетой». Нечто подобное я вижу у пророка Исаия, когда он говорит, «Другие владыки господствовали над нами». Это пророк говорит Богу, «А через Тебя мы только славим имя Твое». То есть мы видим совсем другую модель лидерства, руководства, статуса. Бог использует свой статус как Бога, сузерена, владыки, не для того, чтобы подавлять своих подданных, а для того, чтобы помогать им развиваться. Иисус, обладая всем и статусом, и положением, и богатством,

0: сложных кейсах, где вот эта вилка, где я скатываюсь на поиск статуса в пренебрежении смысла, может быть запутанная, вот она может быть неочевидной.
1: Знаешь, она возникает у нас, когда немного, ну и даже немного поломаны некоторые ценности. У многих людей значимость и статус – это синонимы. Вот если у меня выше статус, значит, я имею значимость. Если у меня нет соответствующего статуса, значит, и меня не ценят, и значит, и я не важен. Особенно это свойственно, ну, для мужчин. Хотя, знаешь, что здесь я подумал, в мое время, когда я был молодой, к сожалению, было такое тоже поломанное мышление у людей, что если женщина не замужем, то у нее статус хуже. Тем самым уже даже было восприятие ее ценности как человека. Замужняя более ценная, чем незамужняя. И вот здесь нам важно возвращаться к библейской системе координат и оценки ценностей. Потому что наша ценность – это не в том, что мы делаем, не в том, какое мы положение занимаем, а наша ценность, она совсем другая. Допустим, человек, просто ценность самого человека. Смотри, яркий пример – это распятый разбойник. Вот Голгофа, Иисус висит между двумя разбойниками, один из них поносит, второй тоже поначалу, да потом стал понимать, что здесь происходит, и он кается. В принципе, он же ничего не может дать Иисусу, вот этот распятый разбойник. Он не может ни принести ни богатства, ни прожить жизнь, он умирает здесь. Вот, а Иисус говорит ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Он показывает, что этот человек ценен сам по себе. Его ценность – это не в его статусе. У него еще самый низкий статус, он распятый на Голгофе. Но он все еще ценный, он более ценный, чем он даже осознает, потому что он человек. Вот это важно нам в нашем обществе поломанных ценностей утверждать верные ценности. Я читал заметку забавную, что в одном магазине воры забрались туда, и в течение нескольких часов там находились, ничего не украли. И когда открылся этот супермаркет, то он стал работать в нормальном режиме, но потом через несколько часов обнаружилась проблема. Вот эти так называемые грабители, они взяли, поменяли ценники. Они там, грубо говоря, там лодка стоит там сотню тысяч, они взяли, приклеили это к стакану какому-то. А люди расплачивались карточками и не особо замечали, и получилось так, что некоторые купили дорогущие вещи за бесценок, а то, что было таким дешевым, заплатили огромные деньги. И вот мы живем в таком обществе.
0: Супер пример.
1: Да, мы живем в таком обществе, где там, не знаю, внешность, статус, положение кажутся самые высокие вещи, как бы самые ценные вещи. А то, что по-настоящему принципиально, отдается за бесценок. Вот нам нужно ориентироваться не через призму нашего поломанного общества, не через призму там греховного мышления, а через призму Божьих стандартов, тогда мы сможем не потеряться. И тогда даже если мы и будем достигать какого-то статуса и стремиться к нему, это не станет нашей, ну, проблемой или поражением. Это будет естественный процесс.
0: Угу. Статус – это подмена ценностей внутри создания, внутри сознания, да, человека. И, по сути, это корень грехопадения, определение добра и зла, определение того, что ценно и менее.
1: Ну, понимание себя, ну да, вот, например, кто-то скажет, например, если вот женщина, условно говоря, находится дома с детьми, это ужасный статус. Статус домохозяйки, условно говоря, ужасный. А вот там статус там бизнес-вумен – это вот отличное, то, к чему стремиться. Но в Божьих стандартах ни та, ни другая не измеряется через призму вот ее сегодняшней работы и действий.
0: Мне кажется, мы поэтому любим так фильмы про больших злодеев, которых побеждают, потому что внешняя угроза такая большая, мы отвлекаемся от того, кого видим в зеркале. Мы отвлекаемся от настоящих угроз.
1: Ну, это отчасти справедливо. А еще знаешь почему? Потому что у нас есть врожденное чувство справедливости. Но когда мы смотрим эти фильмы, то мы как раз себя отождествляем с главным героем, который там вершит правосудие, не понимая, что на самом деле это мы главные злодеи, и то, что нам нужен Иисус,

0: чтобы спасти нас от наших самих и от наших грехов, и мы не понимаем, что это мы туда загнали себя. Вот, и вот здесь вот это поломанные ценности, почему и статус сам по себе не является проблемой. Проблема то, как я это воспринимаю. И проблема в том, как я к этому желаю прийти. Потому что ведь можно же идти по головам и добиться этого положения, но это будет ужас за мной и ужас впереди меня.
1: Я помню, когда мне пришла эта мысль в первый раз осознанно, когда я уверовал и изучал, как-то начал изучать Евангелие года в 22. И я понял, что когда я читаю Писание, мне очень легко ассоциировать себя с Давидом, Моисеем, Авраамом. Но я не ассоциирую себя с патриархами, которые продали Иосифа. А ведь я в концепции Евангелия нахожусь в статусе предателя.
0: Да, это точно.
2: Вы слушаете программу Русской Библейской Церкви «Час трендов».
1: Давайте еще более сфокусируем наши такие лайфхаки по теме и для возрастных категорий сделаем рекомендации. Основные опасности подмены статуса и сути жизни для людей в 18 лет, плюс-минус.
0: Человек в таком возрасте еще не обладает нужным опытом. Ему нужно расти в опыте. И он может прятаться за свой статус как подтверждение уже своей зрелости, своей квалификации, компетенции, но там еще этого нету. И ему нужно искать не получить выше, больше, а приобрести эти навыки, эти знания, этот опыт. Вот почему пророк Исаия говорит: «Горе народу, когда им управляют дети». И проблема не в том, что дети плохие, а проблема в том, что эти люди получили статус руководителей, но они не обладают нужной компетенцией и квалификацией. Но, к сожалению, вот люди, находясь в таком детском возрасте, да, юношеском, молодом возрасте, они могут, к сожалению, думать, что они имеют это право, имеют способности, имеют возможности, не обладая все-таки нужными инструментами и характером. Поэтому в это время надо учиться и не прятаться за статусом, и не пытаться его добиться. Потому что это может быть опасно для самих людей этих молодых. Они просто будут лишены кармана. Они перестанут развиваться полноценно, потому что есть естественный процесс роста. И это, конечно, может даже быть трагично для тех, которыми они будут управлять.
1: Спасибо. Рекомендации для людей 30+.
0: 30+, обычно это люди, которые уже достигли, даже в каком-то смысле слова, наверное, они вышли на пик своей карьеры потенциально. Может быть, не самый пик, может, это после 50 быть, но это в целом они вышли на самую большую скорость развития своей карьеры. Это такой вот возраст, период. И этим людям необходимо сознавать, что статус, который они сейчас уже и могут заслужить, и который даже они, возможно, уже имеют, не должен их остановить в том, чтобы они просто радовались этому статусу, но не реализовывали сущность этого статуса. Им нужно реализовывать сущность статуса для того, чтобы укореняться в своем характере и в личностной зрелости. Они точно уже достигли многого, они точно получили. Но статус – это прежде всего сущность. И вот им нужно продолжать развиваться в этой сущности. Особенно в своем характере. Потому что, чтобы статус удержался, требуется уже личностный характер. Угу. Очень многие люди на пике своей карьеры жестко падали, или проигрывали, или теряли, потому что просто не развивали свой характер. И потом, со временем, по причине своего характера, они теряли статус.
1: Спасибо. В моем окружении есть несколько людей, которые, как мне кажется, похожи на Иисуса Христа чуть больше остальных, и мне хочется быть в чем-то похожими на них. И я недавно для себя сформулировал, в чем причина. И она вот такая будничная, простая. Она настолько простая и незаметная, как забота матери. Как бы из нее нельзя, но мы о ней не говорим и не думаем. Имея статус и делая большие какие-то дела, они совершенно не питаются этим статусом, но они в буднях думают, как быть более эффективными в простых вещах. И это показывает свободу от статуса.
0: Ну, это показывает, что они, прежде всего, люди сущности, а не положения.
1: Да. Идем, наверное, к пику. Есть даже такая книга, в чем-то неплохая, «Поздний рассвет» называется. Она говорит о том, что тенденция нашего общества на ранний успех, она гибельна. И во многом по тем причинам, о которых мы сегодня с вами разговариваем. И, наверное, 45 лет – это все же с нашей медициной, с наличием антибиотиков и всего остального. Это очень эффективный возраст. Какие рекомендации вы могли бы дать вот разумным людям уже в
0: Да, здесь есть такой момент, что человеку не нужно... Ты еще мне дашь потом еще больше возраст или нет?
1: Да.
0: Да, еще хочешь дать?
1: Да, хочу. Ближе к зиме уже возраст.
0: Да, да, ближе к зиме, хорошо. Здесь людям надо, наверное, осознать, что сегодня они, наверное, получили максимум своего статуса. И теперь нужно думать, как они могут вот в этом, ну, скажем так, выйти на финишную прямую. Как они здесь могут максимально добиться эффективности. Вот это в каком-то смысле слова их потолок. И теперь нужно подумать, как они могут максимально в этом статусе сделать все, что они могут.
1: Математически получается та же самая задача, не позволит статусу наполнить свою жизнь.
0: Конечно, но если еще те люди, которые помоложе, им нужно не забывать, что это прежде всего сущность, и они будут развиваться все равно, то в этом формате они уже добились, ну, так, своего максимума. И нужно просто сосредоточиться на расширении, а не на дальнейшем росте.
1: Угу.
0: Вот на расширение. И вот просто наслаждаться, пользоваться тем, что они имеют, и уже не, ну, такое даже слово скажу, не мечтать о чем-то как бы дальнейшем, потому что, скорее всего, они добились своего максимума.
1: То есть, если до этого был фокус на качестве, то здесь уже можно сосредоточиться на количестве.
0: Да, хороший комментарий, да.
1: Хорошо, спасибо. Ну и 60 лет... Какие здесь могут быть опасности?
0: Здесь опасность – это цепляться за свои прежние статусы. Вот 60 лет – это человек, по сути, его статус – это его зрелость, это его опытность, это его личность. И такому человеку нужно вообще исключить из своего лексикона: вот меня должны почитать, потому что я был тем-то. Или вот меня должны почитать, потому что я вот этого достиг. Ему необходимо абсолютно опираться на свою личность, на свой характер, на свою жизнь. Потому что для такого человека даже может быть другое искушение. Он может чувствовать, что он недополучил что-то, потому что недополучил какого-то статуса. Он может думать, что его не до конца почтили, или не почтили, потому что не отметили, не подчеркнули его статус. И он может оказаться... таким, знаешь, как тем же юношей, который спешит и прячется за свой статус, так и здесь человек может пытаться прятаться за свой статус или требовать, подчеркивать свой статус, вместо того, чтобы показать, что, ну, статус не все, характер — это все. Или статус ничто, а характер — все. И вот здесь, потому что они могут быть примером и для молодых людей. Они могут быть мудрым ментором для молодых, как бы, тех, которые уже зрелые люди. Они могут быть большим благословением. Либо быть большой проблемой, потому что они будут требовать ощущения своей ценности и значимости только через призму своего статуса. И это очень опасно. Я, к сожалению, Александр, встречал немало пожилых людей, которые, как малые дети, нуждаются в одобрении, принятии, признании, подчеркиваем их положение прежнего, вместо того, чтобы быть людьми, которые находят довольство в том, что, ну, кто они есть.
1: Что Бог совершил в их жизни.
0: Да, и это трагично. Вместо того, чтобы быть плодовитым и сочным в старости, как говорит Абсалом, они становятся такими, вот оказались пустыми. Это означает, что их жизнь была не укоренение в Боге, не укоренение в характере, не развитие вот такой, знаешь, зрелой личности, а в целом в какой-то активности и деятельности, которая подпитывалась положением, проектами, статусом. И в конечном итоге вот эти пожилые годы показали, что там пустота.
1: Хочу резюмировать, наверное, вы мне поправьте, если я буду неточным, что вообще вот эта проблема статуса, риски, связанные с поиском статуса, они очень сильно связаны с самой концепцией последовательности и цельности человека.
0: Да, в этом есть своя такая справедливость. Знаешь, вот я общался и общаюсь со многими людьми разных возрастов. Конечно, мне интересно общаться с людьми, которые старше, чем я. И я вижу, что некоторые братья, мужчины, они очень пожилые. Там некоторые мои друзья, им 70 и 80 лет. Они не обладают формально никаким статусом. Но это такие богатые люди, что неважно, какой у них статус. Ты просто осознаешь, что ты общаешься с гигантом. И это такое большое богатство, что ты испытываешь большое удовлетворение и радость, что ты можешь поговорить о чем-то и много чему научиться. Если у них, условно говоря, погоны или нету, они просто богатые. Они вот ходячее Божие благословение, которое в любом месте, где бы он ни оказался, это будет благословение. Но я также знаком с людьми такого же возраста, которые носили большие погоны, некоторые из них носят, и в целом они в лучшем случае свадебные генералы. Но люди не хотели бы с ними проводить время, потому что там либо очень много эгоизма и самости, либо просто много пустоты.
1: Я учился в художественной школе, и есть два риска, когда ты что-то делаешь на мольберте. Первое – это когда ты не отходишь периодически, не смотришь со стороны на то, что происходит. Какого бы ни был уровня художник, картина уплывает. А вторая проблема – это вовремя закончить. Ты должен уйти вовремя от холста, иначе конец, испортится вся картина.
0: Да, это отчасти… Кстати, знаешь, отчасти… В контексте нашего разговора хорошая иллюстрация, потому что человек, который живет не ради статуса, человек, который не черпает свое вдохновение и свою значимость в статусе, он может уйти.
1: Это важно.
0: А человек, который видит, вот, что это, в этом он весь, это все его, там пустота.
2: Вы слушаете программу Русской Библейской Церкви «Час трендов».
1: Сейчас, если можно, короткие рекомендации, вот такие, знаете, как гвозди, практически для людей, которые попали в разные сложные ситуации, которых мы озвучили в начале нашей встречи. Мы знаем, что христиане – люди, они грешат, иногда страшно грешат. Что делать мужу-христианину, который стал неверен своей супруге и не соответствует статусу мужа?
0: Конечно, ему надо раскаяться в этом. Попросить Бога, чтобы он помог ему изменить его сердце, потому что его неверность по отношению к супруге – это неверность по отношению к Богу. Отношение мужа к своей жене – это прямое проявление его отношения с Богом. И второе – попросить помощи у служителей церкви, у братьев своих, знакомых, чтобы они пришли в его жизнь и помогли ему. Потому что очевидно, что такому человеку нужна большая, добрая помощь. Раскаяться, признаться в проблеме и сказать: «Господи, сделай меня мужем по сердцу Твоему, потому что то, кем я становлюсь, это не соответствует ни моему статусу, ни моей вере. Это ведет меня просто к трагедии, разрушению, полному поражению».
1: Чиновник, который вот, смотря на свою профессиональную карьеру, видит, что он не любит людей, он не любит заботиться о людях. Что ему делать?
0: Ему нужно, сначала надо просто понять, что он будет давать отчет перед Богом. Даже не перед этими людьми, не перед более вышестоящими чиновниками, а перед Богом. Ведь Господь Иисус, он понимает, что он церкви дал ключи спасения, он государственной власти дал меч для наказания делающих злое, он семье дал розгу для воспитания детей, но над всем стоит Царь Иисус. И поэтому все ему дадут отчет. И поэтому чиновнику надо понять, есть высший суд, есть тот, перед кем я отвечаю. И второе, ну пускай это будет добрый страх. Вот такой добрый, реалистичный страх, что будет отчет. И второе, надо понять, что блажение давать, нежели получать. И такой человек испытает большую радость и от своего статуса, и от своего положения, когда он начнет служить людям. И это будет большое, потому что ну, это нечто не удивительно невероятное, чего он даже еще прежде не испытывал. Раскаяние, осознание, перед кем он будет давать отчет, и поменять совсем свой подход к работе.
1: Хорошо, рекомендации, пускай молодому человеку, который имеет статус предпринимателя, то есть того, кто что-то предпринимает последовательно для созидания, но он растратился на статусные вещи, влез в долги, купил автомобиль несоответствующий, потратился на отдых и в целом ведет бессознательную жизнь, вопреки своему статусу.
0: Ну, что посеешь, что пожнешь, это то, что он сейчас пожинает, то, что он... Не надо быть пустышкой, надо осознавать, что по-настоящему статусные люди, они добиваются не внешней мишуры, они добиваются сущности. И поэтому надо понять, что Бог дал ему много способностей, но он, подобно блудному сыну, все растратил просто на пустые вещи, которые не сделали ничего для него. И ему нужно прийти к Небесному Отцу и сказать: «Господи, прости меня, что я бездарно так все это использовал, что я наивно подумал, что можно построить картонные домики, и помоги мне начать строить, опираясь на глубину внутреннюю, а не на просто внешнюю пустоту». И Бог его может восстановить и благословить его больше прежнего.
1: Что делать человеку, которого покрестили в детстве, или он был крещен, но он понял, что он не знает Евангелия? Как ему жить с таким несоответствием статуса?
0: Знаешь, однажды в собрании после одной из моих проповедей ко мне подошел один человек и сказал: «Вы говорили про Иисуса, и я понял, что я его не знаю. Я хочу его знать. Хотя я в церкви, я крещен, но я понял, что я его не знаю». И вот такой честный разговор. «Господи, я хочу знать Тебя. Покажи мне себя. Помоги мне». Подобно как Моисей когда-то пас овец своего тестя и увидел этот горящий куст, и Бог с ним проговорил. Подобно, когда он просил: «Господи, покажи мне Тебя». Это когда мы говорим: «Господи, я хочу Тебя знать. Я понял, что я не знаю». И Бог хочет открываться. Бог хочет, чтобы Его находили. Бог желает этого. Как говорит апостол Павел в своей известной проповеди в Ареопаге, мы им движем, существуем, и он недалеко от каждого из нас. И поэтому просто обратиться. И что здесь такому человеку сказать? Открой Божье Слово, открой Библию и начни ее читать. И Бог откроется.
1: Спасибо. Член по местной церкви, который стал разумно поверить членам церкви, но он не хочет общаться, он не хочет быть подотчетным. Он общается только с людьми, которые ему удобны сейчас. И в целом не соответствуют статусу и призванию христианина и жителя неба.
0: Да, брат мой, это хороший очень вопрос задаешь. И здесь, наверное, несколько вещей. В целом, можно сказать прямо, он утратил первую любовь. Господь Иисус, обличая Ефесскую церковь, Он сказал, что ты много делаешь, и даже хорошо доктрину знаешь, и лжеапостолов обнажила, и усердие имеешь. Но на самом деле ты оставила первую любовь. Вот такой человек оставил первую любовь. И именно поэтому он стал избирателен, с кем общаться, с кем не общаться. Поэтому он стал думать через призму своего собственного комфорта. Потому что когда ты любишь, ты не вычисляешь издержки. Когда ты любишь, ты ищешь возможности, а не оправдания. И такому человеку надо сказать: «Господи, помоги мне любить Тебя снова. Помоги мне возлюбить Тебя». Потому что из-за того, что я не люблю тебя, я не могу любить людей по-настоящему. Апостол Иоанн в своем первом послании ясно говорит, кто говорит, что любит Бога, которого не видит, а брата, которого видит, не любит, как же в нем может быть Божья любовь? Угу. Вот такому человеку нужно вернуть первую любовь.
1: Ваши рекомендации для несчастного пастора, который призван к заботе до последней копейки, и он возлюбил корость?
0: Да, это большая трагедия, конечно. И это серьезное искушение для служителя, может быть. И такому человеку надо просто честно себе признаться, получил ли он радость от этого, испытывает ли он довольство. Ведь от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И благочестие, оно не ради прибытка, и служение не ради корости. Такой человек не может испытывать радость. Такой человек не может испытывать довольство. Это по-настоящему несчастный человек, который превращается в чистой воды фарисея. Он говорит правильные слова, но он ими не живет, он в них не верит. И его сердце будет болеть, потому что ну, ты же оскорбляешь Духа Святого. Ты же угашаешь Духа Святого. А плод Духа Святого – это мир, радость, воздержание. Значит, все это у него будет все меньше, меньше и меньше. Поэтому человеку надо просто честно признаться, Господи, я не спал. Пожалуйста, прости меня. Прости меня. И обнови меня изнутри. Подобно как Давид, когда он просил Бога после своего согрешения обновить его. Вот обнови меня.
1: И, наверное, в заключение я бы хотел услышать от вас пару рекомендаций по профилактике. Угу. Как мне допустить вот этого удешевления сути смысла жизни?
0: Знаешь, несколько вещей. Это очень важный такой вопрос. И первое, надо понять, что самым высоким статусом обладает Господь Бог. То есть, что бы я ни добился на этой земле, это все от Него. И все для Него, и это Иисус, Царь царей, и Господь господствующих. И это Он обладает всей властью на небе, на земле. И кому хочет, тому дает. Поэтому первое – понять, что Он есть Господь. Ведь однажды перед именем Иисуса преклонится всякое колено, небес и земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь. Второе – надо понимать, что это Бог дает власть. Это не я захватил, или кто-то там оказался более удачливый, более такой изощренный или более проворный. Это Бог дает. И третье – понимать, что когда Бог будет давать мне оценку финальную, то она будет не связана не с тем, какого статуса я добился, а как я реализовал тот статус, который был у меня. Мужа, отца, там, человека, гражданина, члена церкви там, и так далее. Вот что моя задача – это быть верным Богу в том, что я имею, а не пытаться думать или не стараться захватить больше ради своего эго. Это меня разрушит. Это просто бесполезно. Когда, и последний момент. Подлинное наслаждение и радость жизни – это когда я служу из-за любви и благодарности моим ближним. Из любви и благодарности Богу служу моим ближним, а не потому, что я пытаюсь добиться какого-то статуса. Статус – это инструмент для того, чтобы я мог исполнить волю Божию, а не для того, чтобы я ощутил себя значимым, важным и нужным. Когда Господь сотворил первых людей, Адама и Еву, Он дал им самый высокий статус. Они были Его соправители на этой земле. И теперь они должны были служить. Служить друг другу, служить этому миру, управляя им. Они служили, потому что они имели общение с Богом, потому что они имели свою значимость и ценность в Нем. Как только это поломано, потеряно, то я могу пытаться использовать свой статус, чтобы получить то, что Он не может мне дать. И когда я эксплуатирую свой статус или злоупотребляю им, или пытаюсь от него получить что-то больше, чем он способен, то я не созидаю ни себя, ни других. Это приведет к краху. Это, к сожалению, утомительное дело. И когда я это понимаю, то зачем мне в этой гонке участвовать, которая обречена на провал, на поражение? В конце концов, над человек приходит и над уходит. Вот почему мне нужно осознавать, какую бы гробницу мне ни построили, она не имеет никакого влияния на понимание Бога, моего статуса, положения и призвания. И поэтому пусть Он будет центр, отправной точкой и финальной точкой всего того, что я делаю. А вот какой Он мне статус даст в обществе, в том или ином и гражданском, или религиозном институте, это уже вопрос Его. Моя задача — быть верным в том, что Он мне уже вручил. И когда я это верно исполняю, я испытываю удовольствие. И новый статус, если я получу еще больше, он меня не разрушит, а только принесет еще больше радости.
1: Спасибо. Друзья, благослови вас Господь иметь последовательную, цельную веру, которая влияет на ценности так, чтобы сути наполнения жизни никогда не были ниже статуса. Спасибо вам, Евгений, за прекрасный диалог.
0: Спасибо, брат Александр, за добрую беседу.
2: Вы слушали программу Русской Библейской Церкви «Час трендов». На вопросы отвечал пастор Русской Библейской Церкви Евгений Бахмутский.

0: Внимание! Объявление!
1: Уважаемые радиослушатели, пожертвование для семейного радио можно перевести на карту Сбербанка. Номер счета 48 17 76 00 62 75 79 21 с пометкой «Пожертвование для семейного радио».

0: Эстонии 19:00.
1: Оставайтесь в том звании, в котором вы призваны. Так что я до сих пор майор милиции. Я стоял, как говорят, на страже закона, но был тоже грешником. Но наше тюремное служение в основном строится на духовном общении, духовной поддержке. В 99-м году мне поставили диагноз рак. Я понимал, что в руках Бога я. В 2017 году у меня снова обнаружили рак. Где твой выбор? Это твоя свобода. Хочешь жить? Тогда ты с Богом будь.
2: Истории и свидетельства от Русского христианского радио.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая этой программы, Наталья Чернякова. Сегодня мой гость – Грабовый Олег. Олег, приветствую вас. Мир. Олег прямо так просится спросить отчество.
1: Владимирович.
3: Владимирович. И как вам удобно?
1: Вот как проще вот, Олег.
3: Проще Олег. То есть я так понимаю, в прошлой жизни, когда вы занимали пост, вы были Олег Владимирович?
1: Да.
3: В церкви вы привыкли, что вы Олег. Судьба ваша очень интересная, своеобразная. В этой студии часто бывают люди, которые заблудились, зашли в какие-то дубы, не знали выход, Бог выводил. Но у вас не менее интересное. Бог вас доставал из официальной такой российской службы в милиции. Как он доставал вас оттуда? Почему вы оттуда пришли? Вы были при исполнении. Я думаю, вы были законопослушным человеком. И я думаю, что научившись вот этим всем социальным каким-то рамкам, вам вполне можно было комфортно прожить без Бога. Вы все знали, вы все умели. Вы достигли положения. Вы стали капитан-майор. Кем вы ушли со службы?
1: Майором.
3: Майором вы ушли со службы. И уже много-много лет, с начала 90-х, вы убежденный христианин, который не служит в милиции. Расскажите нам сейчас о себе, но все равно наша цель не просто послушать историю, да, а вы просто втягиваете в свою историю меня, наших слушателей, как Бог работал в вашей жизни, это было на благо, или Он что-то отобрал у вас ценное. Расскажите о себе.
1: Хорошие слова сказала Наталья. Вы были законопослушным.
3: Да, наверняка.
1: Я стоял, как говорят, на страже закона, сотрудник милиции, но был тоже грешником и достаточно хорошим, потому что вокруг грехи, с которыми ты как бы борешься, как сотрудник милиции, но сам такой же грешник, но в погонах. Грехи в основном связаны, так сказать, с личностью своей, там, как и все грешат. Но мой младший сын крестился в 92-м году в апреле, и он приглашал меня на собрание. Какая-то тяга к Богу была. Моя бабушка была православной верующей, и от нее в память мне остался Новый Завет 1872 года, еще такая букинистическая достаточно вещь. И она рассказывала много эпизодов из Библии, которые с детства, ну, запомнил. Но в то время, конечно, верующие были, но они, как говорили, в подполье были в советское время. Церквей даже православных мало открытых было. Мы бывали, как сотрудники милиции, в оцеплении вокруг храмов во время пасхального богослужения. Кое-что тоже видели со стороны. И после смерти мамы в 92-м году приехал с похорон с Украины. Я родом с Украины сам. Сын и жена пригласили меня на собрание. Ну, и я там услышал благую весть. Мне подарили Новый Завет, который я прочитал за 3 дня. И многие молодые люди, ровесники сына, по сути, подростки, 17-18 лет, подходили, удивлялись. Там, как я и сейчас смеюсь, вау!
3: Вау!
1: Вы где служите? Работаете в милиции? Вау! Ну, скажи, ого, или ух ты! Вот. Но таким образом мне предложили изучать Библию после нескольких посещений собраний, что я согласился делать, и затем крестился. Крестился 5 января 1993 года. Я люблю шутить, так как родился 1 апреля, и апостол Павел пишет, по-моему, послание римлянам, оставайтесь в том звании, в котором вы призваны. Так что я до сих пор майор милиции, хотя в отставке.
3: Вы ценили свою работу? В общем, вы любили
1: мне
3: свою
1: работу? Моя работа, служба нравилась. Я желал служить, служить людям, помогать. Особенно было трогательно видеть какие-то результаты положительные моей работы. Особенно в борьбе с пьянством, что было в те времена достаточно такой сложной проблемой. Это тот грех, о котором я и упоминал, и сам к нему касался. Конечно, не до такой степени, что в запой уйти или еще что-то, но видел, к чему приводит это у других семьях, трудности, какие возникают.
3: Но когда вас пригласил сын в церковь, это было из уважения к сыну, скорее, к его увлечению? Вы говорите, что очень скоро приняли и крещение, и пришли в церковь. Это была что за потребность?
1: Наверное, скорее всего, потребность личная, внутренняя.
3: Была.
1: Да. Ну и горячее, скорее всего, желание сына привести отца к спасению. Его такой энтузиазм и позыв обратить отца. Вот. Я думаю, что Бог сам творил в этом все через него и через окружающих.
3: У Бога индивидуальные пути к нам. Вот к каждому отец, который любит сына, и его сын обратился к Богу, это так естественно. Любопытство, желание узнать, где мой сын, что он исповедует, что для него ценно. Но я так понимаю, прошли годы, и вы как рыба в воде. Я вас знаю годы, годы, годы. Мы записывались впервые на радио русском христианском, когда у нас не было еще телевидения, не было видеоформата. Это было лет 10, наверное, 12 назад. Я вас знаю много лет. Я знаю, что вы наш сотрудник, но не знаю какой. Косвенный. Как вы связаны с журналами с нашими, с адресатами с нашими? У вас лежит письмо откуда-то. Как вы с нами сотрудничаете?
1: Ну, наверное, это чудесный промысел Божий. Как сотрудник милиции, хотя и бывший, но я в шутку говорю, бывших не бывает, Бог привел меня к служению в церкви, в тюремное служение. И уже 12 лет, 13-й год пошел нашему в церкви служению, я в нем. Я опять же шучу, что я на той же баррикаде, как в милиции, борьба с преступностью, правонарушениями, но как бы с другой стороны этой баррикады.
3: Да.
1: Я общаюсь с теми людьми, кто находится в местах лишения свободы, с грешниками, которые осуждены государством.
3: Да.
1: А раньше я общался с теми, кто освобождался и жили на территории моего участка. Я с ними работал, профилактическая называлась работа, помощь в трудоустройстве и другое, контроль за поведением, образом жизни. Да, это было.
3: Мало что изменилось. Практически то же самое сотрудничество, но совершенно другая позиция, на которой вы стоите.
1: Основание, это, да, другое.
3: Другое основание.
1: Совершенно.
3: Это не какие-то документы, которые вы заполняли, личные дела, еще что-то. Но я посмею сказать, что вот там тоже есть документ. Вы потом откроете письмо, вы с ним ходили до эфира, вот так прижав к себе. Я вас видела в коридоре. Вы носили как что-то ценное. Я надеюсь, что вы нам прочитаете, что вы хотели, какую ремарку. Но на самом деле вы опять-таки боретесь со злом.
1: Да.
3: То же самое.
1: Но
3: методы другие.
1: Мы все христиане боремся со злом.
3: Да.
1: Противостоим сатане, но в служении в тюремном я сам это понял, осознал, принял. И его возглавляю последние 3 года. И учу тех, кто приходит в служение, новеньких, называем волонтерами, тюремные благовестники, тому, что перед нами человек, который в местах лишения свободы. Он грешник, но он тоже подобие и образ Божий, как и мы с вами все. И мы отделяем подобие и образ Божий в одну сторону, а грешника и его грехи. Вернее, его грехи в другую сторону. И любим грешника, ненавидим грехи.
3: То есть вы видите душу, за которую Бог плачет.
1: Точно.
3: Которую хочет спасти.
1: Точно.
3: Вы к этому относитесь так теперь.
1: Но наше тюремное служение в основном строится на духовном общении, духовной поддержке, духовном направлении, окормлении, скажем так, верующих братьев в вузах. Мы их всех называем братьями. Бывают такие случаи, что он и не крещенный, брат по вере. Господь остальное усмотрит. Потому что, если сказать, ты не брат, ты просто убьешь духовно человека этого. У нас частых посещений в колонии, к сожалению, не получается. Но когда есть возможности, то мы это делаем. В основном это колонии Мордовии. Посещаем их, примерно с 2009 года. Многие уже, чуть не сказал, выписались, освободились. Вот, с ними поддерживались контакты и будучи на воле, но потом теряются. Есть кто освободился и ходил на наши собрания, уже шаги в вере, к крещению даже готов был. Умер брат Костров, Эдуард, жалко. Есть кто освободился и потом, как пропал, называем. Есть находки, я назову интересные, тех людей через журнал «Евангелие за колючей проволокой», кто когда-то крестился в нашей церкви, через время ушел, потерял с ней связь, ушел от Бога, попал в заключение, получал журнал, его коротенькое письмо было опубликовано, а наша сестра Ирина Пискунова увидела случайно человека, фамилию, и решила с ним общаться. Откуда мы и берем адреса наших братьев, с кем переписываемся, общаемся. И начала ему рассказывать о нашей церкви. А в ответ получает слова. «Я в вашей церкви крестился в 1998 году, потом через год ушел». И такое бывает. Все, что можно делать для помощи этому человеку, делали мы. И даже ездили в колонию при его освобождении, получилось забрать его. Но опять же, сатана хитер, коварен. Он увел его один раз и второй раз. Сейчас уже я видел в журнале его письмо, где он кается. Сейчас в Архангельской области отбывает.
3: Смотрите, какой мост наш журнал «Евангелие за колючей проволокой». Какой мостик. И он не мостик, он именно прочный, хороший мост. Для тех, кто не знает, я скажу, что в нашей миссии несколько разделов таких служений, в том числе и служение реабилитации, телерадиослужение и издание журналов «Евангелие за колючей проволокой».
1: Да.
3: Мы получаем очень много писем. Кто заинтересуется, может писать в комментариях или адрес дан на него писать. Мы служим людям вот таким образом, словом, а также печатным словом. Что вы видите результат? Вы часто знаете, я вас очень часто вижу с Эдуардом, нашим Завидеевым, который занимается почтой, занимается вот этим журналом. Я вас очень часто вижу в наших коридорах. Что вы делаете с этим журналом? Как вы его используете?
1: Наши служители, нас чуть больше 20 человек в нашей группе тюремных служений.
3: Так много?
1: Я считаю, это мало. Они сами читают журналы, посылают своим адресатам. В церкви многие любят и ждут журнал. Особенно страдания, тема была там, уныние.
3: Наши
1: за этой темой они просто...
3: Терпение, вера.
1: Да, особенно взрослые сестры. Да, наверное, как и у всех церквях, больше сестер. Ну, что сделаешь? Он, скажем, на расхват востребован. Это связующее звено, по крайней мере, для меня и некоторых братьев, с кем переписываемся.
3: То есть до сих пор наши журналы получают в тюрьмах?
1: Да.
3: Они туда заходят. Просто сейчас есть некоторые сложности с тем, чтобы зайти в тюрьму. Сейчас этого меньше. Законы, так, сяк, немножко сейчас есть реформы такие социальные. Вот. Но журналы по почте продолжают заходить в тюрьмы. Но название «Евангелие за колючей проволокой» он издавался, он продумывался именно для этих людей. Олег, как-то по-другому им, попроще, как им Евангелие доносится? Вот через журнал заключенным, или им не надо его упрощать, поймут и так.
1: Лично я в своей переписке с каждым, кому пишу письма, я, скажем, о себе рассказываю. ну, как говорится, не нараспашку полностью, но насколько ты пускаешь в свою жизнь человека, настолько и он тебя в свою пускает. Я не спрашиваю тех, кто на пожизненном лишении свободы, за что, почему, как. Есть кто сам отвечает. Сам. Но то, о чем пишешь. Если какой-то отрывочек из Библии я прочитал, и он меня тронул, я так и пишу. То есть живое общение. Вот как мы сейчас разговариваем, как я делюсь о себе, так и человек читает. Я знаю, что те люди не терпят, не любят вот пустозвонство, а конкретика, ясность, четкость.
3: Это люди такие, они калачи тертые. Они не терпят лжи, там много своих понятий.
1: Много, да.
3: Я поэтому спросила, есть ли у них Слово Божье, чтобы сравнить с тем, что мы им предлагаем.
1: У всех есть.
3: Есть.
1: Даже, я думаю, с избытком. Потому что некоторые говорят, в Харпе особенно, у нас в библиотеке много Библий, и нам все время присылают. Ну, были годы, когда это много распространялось, рассылалось, завозилось. Вот. Если кто-то просит нас, ну, какое-то издание, скажем, синодальное, там, канонический текст, мы стараемся достать такой и послать. Современный перевод. Есть, спрашивают. Но конкретные какие-то. А так практически у всех есть. Много людей, кто разбирает Писание, вот что, как, какие-то исторические справки приводят. Не знаю, где находят они в своих условиях это, но это говорит о том, что человек ищет, копает. Нам легче, интернет набрали,
3: да.
1: Все выложено. Есть, что я что-то нахожу в интернете в дополнение к своему письму, я посылаю. Человек тоже вдохновлен, рад этому. Многие пишут, что не надо мне ничего, ну, в плане материальном. Там, конечно, жизнь не сахар, излишеств не бывает, само собой. Но тот, кто ценит общение, потому что человек, ну, социальное существо. Как мы общаемся на улице и везде, так и там нужда в этом.
3: Но это если... главная нужда.
1: Главная нужда, потребность.
3: Да, потребность.
1: Но если их двое-трое в камере, и только на прогулку выводят час-полтора-два в день, и кроме охраны, контролеров, никого, то наши письма – это как глоток воздуха с воли. Живой последний пример. Меня тронуло одно письмо одного брата. Это первое письмо у меня за 12 лет. Такое. Потому что были подобные, но... чуть попроще, чуть суше, что ли, по-мужски высказаны чувства. А тут истинно христианские чувства. Боже, Господи славы и силы, всемогущий Владыка Христос, шел я к краю тоскливой могилы под раскаты грохочущих гроз. И, ступая по горестной тверди, понимал, что гробница близка, но от ада... Владыка, и смерти жизнь твоя сохранила рука. Я достоин был только распятия и горящего злого огня. Ну а ты, дорогой благодатью, спас от участи этой меня. Ты нищал, чтобы я богатился. Ты страдал, чтобы я ликовал. Ты душою своей постился, чтобы дух мой сейчас пировал. Только ты в безременье и время для меня отстоял пред отцом. Пред тобой преклоняю колени и твоим наслаждаюсь лицом. Боже, Господи славы и силы, в мире мрака и разных прекрас ты избавил меня от могилы и от ада ужасного спас. Аминь. Знаешь, Олег, я ведь тебя живьем никогда не видел, как и ты меня. Но когда нахлопнуло тебя, и когда поволокли тебя резать люди в белых халатах, вот тогда я понял, что люблю тебя. И больно заныло во мне, и застонало сердце. В душе звенела тревога, и боль прошла через нее волна за волной. И такое яростное несогласие и бешеное несмирение своей болезнью поднялось во мне, что я сам в шок пришел. Ты ведь понимаешь, что моя прежняя жизнь, да и нынешняя, не очень располагает меня ко всем этим нежностям и признаниям в добрых чувствах. Я тут больше их привык выражать не в словах, а в поступках. И потому мне несколько стеснительно говорить тебе о том, что я люблю тебя, брат, что ты дорог стал сердцу моему. Но то, что есть в сердце, то не хочу все же скрывать и от тебя, и тем паче утаивать от Господа. Ибо может ведь статься и такое, что мир у одного из нас останется за спиной, и что-то очень важное останется невысказанным. Автор стиха и выдержки из письма – один и тот же человек, Андрей Смехов, отбывающий пожизненное наказание в мордовской колонии.
3: Это человек, который глубоко искренне уверовал, это понятно абсолютно. Этот человек пишет о том, что в свое время до 2000-го где-то вы были спасены от страшной болезни, Бог вас помиловал и дал вам практически 20 лет здоровой жизни. И буквально год назад вас настигла та же болезнь, и вы снова прооперированы. И вот этот человек на фоне этих событий написал такое письмо.
1: Как я говорил, я пускаю его в свою жизнь.
3: Да, вы его
1: пустили. Более 6 лет мы общаемся с ним. И не каждый заключенный может такое написать. Потому что слово «люблю» для них бывает... Ну, не то значение. Греческого языка не все знают. Агапа, филия. Но Андрей, он женат. Жена, две дочери. Он заботится о них. Он трудится там. Но он не может полностью участвовать в жизни своей семьи. И его переживания мне понятны, о чем я тоже ему пишу. И это вот нас как-то сближает.
3: Для него потерять вас, возможно, сложнее, чем кому-то здесь на воле из близких. Потому что так понять его, ну, не каждый будет готов. 6 лет, и изо дня в день, из месяца в месяц понимать его переживания и принимать участие в его жизни, вы для него дороги. Какие планы? Так или иначе, вот мы живем, и у нас есть планы. Вы вросли в это служение в тюремное. Вы наш соработник с нашей миссией. А еще через свое свидетельство мы говорим о том, что Бог нас избрал не для красивых скамеек в церкви. Вот нарядиться, да, в воскресный день и прийти и сесть. Бог нас избрал совсем для другого. Но каждому из нас Он показывает служение. Каким-то образом, да? Как-то же вы услышали, да, что ваше тюремное...
1: Ну, когда я крестился, это был 93-й год, уже тогда я слышал в прессе, везде было, что капелланы появились, заходят в бутырку, в матросскую тишину, там благовествуют. И поскольку я в церкви, мне как-то хотелось бы и мне этим заниматься, но у нас служения не было. И только в 2006 году, в конце, церковь наша в Евангельском альянсе христианских церквей, и там вопрос этот был поднят, и у нас создали служение. Поэтому и меня пригласили туда, я согласился.
3: Олег, очень такой вопрос, который у меня напрашивается все эти 20-25 минут, которые я сижу с вами. Человек, который 20 лет назад заболел настолько тяжело, что впору заняться собой. И самое главное, что Бог не осудит. Бог же не осудит, если бы вы занялись только собой. И Бог еще и благословит. Вы будете молиться. Помните, как один персонаж из Библии просил: «Дай мне, Господи, еще 10 лет жизни, 15 лет жизни», и Бог бы дал. Но каким-то образом через тяжелейшую болезнь вы протянули руку еще другим людям. Я так понимаю, что это тоже выбор, но это и сила Божья. Вам хватило широты сердца, глубины, объема, чтобы еще кем-то заняться. Как это произошло? Где силы брали?
1: Мы своими силами ничего не можем сделать. Это само собой. В 1999 году мне поставили диагноз рак кишечника. Сделали операцию. И буквально в день установления диагноза я, скажем так, не испугался. Я понимал, что в руках Бога я. Будет это конец жизни, то будет. Нет, будет, как он решит. Я с момента, как положили в госпиталь, изучал, читал Исаию. Как же, на колеснице Емух ехал и читал, а я не могу лежа читать. И в тот день вечером я дошел, днем дошел, закончил 40-ю главу, а вечером решил продолжить, начал читать 41-ю. Я дошел до 10 стиха, где есть слова: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, поддержу тебя десницей, успокою». Я просто захлопнул Библию, положил на тумбочку и уснул. Я понял, что вот ответ. Будет все хорошо, доверяй Богу. Не мешай Богу и хирургам работать над тобой. Бог дал им знания и опыт, а он все контролирует. В 2017 году у меня снова обнаружили рак. По первому случаю было полное исцеление. Тут новое. Я не был ни в панике, ни в страхе. Я понимал, что это мое испытание, моей веры, моей прочности. И мне просто захотелось найти ответ, подобный, как в первом случае. Но я не стал как-то искать подробно или что-то наугад открывать. Я просто открыл пророка Аввакума, где там во второй главе, по-моему, пишется: «Стой и смотри». Там первое описывается, что придут в твою страну захватчики, которые делают, что хотят. Ты предупреждай народ, но стой и смотри, что это будет. А я понял, а ко мне каким-то боком? Это же для Аввакума. Я понял, что стой и смотри, как Бог будет руками врачей, хирургов. И попал я к великолепному хирургу. Действительно, золотые руки. Потому что медсестра спрашивала, как ты к нему попал? К нему он... Говорю, кто он, академик? Нет, ни звания, ничего. Золотые руки, действительно. Я отпустил все и дал им возможность трудиться. Потому что рядом лежали в палате люди, которые прошли через подобное. Или раньше прошли повторно, что-то им делают. Но они были в панике. Вот действительно, говорят, почернело лицом. Серое лицо у людей делается.
3: Нет надежды, нет будущего.
1: Не видят надежды, тупик. Выхода, да.
3: Черная все. Стена.
1: Из-за того, что перевязку делает, а это у него вывод. Как же я буду все мертвый? Нет. И ругают, врачей хают. Говорю, неблагодарный просто. Тебя спасли. А то, что выводы, еще что-то, это чепуха. Вот рядом другой лежит, 5 лет живет выводом, мы и запаха не слышим рядом. Он живет. И когда Бог ставит на краю каждого из нас, то где твой выбор? Это твоя свобода. Хочешь жить? Тогда ты с Богом будь. И Бог не оставляет нас без силы. Бог всеми своими силами, а у Него их больше, чем у нас, поддерживает, укрепляет. И конечный путь наш, что все равно небеса. Но это будет раньше или позже, но опять же по выбору Бога. Но мой выбор, пока я тут, я с Ним.
3: Да, вы с Ним, мало того, что вы с Ним, вы не закрыли Его в себе. Поняв, что у вас есть будущее, вы приняли решение поделиться этим с людьми, которые находятся в тесных обстоятельствах. Олег, большое спасибо. Мы не раз с вами еще встретимся, и я желаю, конечно же, вам здоровья. Мы молимся, а Бог усматривает.
1: Аминь.
3: Спасибо большое всем, кто нас слушал. Спасибо.
1: Да благословит вас Господь и сохранит вас.
3: А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Я ведущая этой программы Наталья Чернякова. И мой гость сегодня тюремный служитель, христианин Олег Грабовый. Всего доброго. Олег, до свидания.
1: До свидания. Спасибо.
2: Истории и свидетельства от Русского христианского радио.

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу Леонида Миховича «В духе и истине». Книга представляет собой введение в богословие музыкального служения и будет полезной всем, кто любит славить Господа.

Новое и старое. Верная Божьему Слову община поет старые и новые гимны. Но не так легко соединить новое и старое, например, пение старых добрых прохановских гимнов и новых песен, которые не вошли еще ни в один канонизированный сборник. Потому некоторые церкви поют гимны только столетней выдержки, полагая, что песни, переведенные с английского и немецкого языков в конце XIX – начале XX века, лучше выражают сущность веры, чем песни, переведенные в начале XXI века. Есть церкви, которые в музыкальном служении опираются на псалтирь. Все 150 псалмов переработаны и используются для пения. В то же время для некоторых новых церквей песни, вошедшие в нашу жизнь в последние 15-20 лет, уже безнадежно устарели. Каждое воскресенье с помощью проектора они пьют новое вино, и участники музыкальной группы даже не знают, что такое сборник духовных песен. Впрочем, новые церкви тоже заимствуют песни из других традиций. Следуя библейской традиции, мы обогащаем собрание песнями наших духовных отцов и воспеваем новую песнь, радуясь тому, что обновляется каждое утро Его милость. Что можно сказать о старом вине? Верная Божьему Слову община поет старые гимны. На страницах Библии много места отведено песням, которые напоминают о великих деяниях Божиих в истории. В качестве примеров можно привести псалмы Моисея, Асафа и Давида. Прощаясь с народом после трудного перехода через Синайскую пустыню, Моисей оставил входящему в обетованную землю народу песню. Второзаконие, 31-32 главы. Моисей умрет, а гимн, который легко запомнить, будет сопровождать их всю жизнь. Дети детей, слушая его, будут следовать словам закона. И не только дети детей. Песнь Моисея, раба Божия, будут петь победившие зверя и образ его. Откровение, 15 глава. Асав сочинял псалмы, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Псалом 77:6. Через сотни лет после смерти сладкого певца Израилева Давида, когда потомки полагали основание второго храма, звучали его песни. Даже сегодня мы слышим псалмы Давида в церквях, и они возвращают нас в золотое время расцвета Израиля. Старые гимны связывают нас с предыдущими поколениями, позволяют прочувствовать единение с торжествующим собором и церковью первенцев и утешаться общей верой. Поэтому нужно напоминать себе о духовном опыте отцов, воспевая гимны разных эпох истории церкви. Гимн «Верую» обобщает доктрину церкви первых веков. Гимн «Господь наш щит и упование» Лютера вводит нас в богословие и жизнь периода реформации. Вместе с английскими конгрегационалистами мы поем гимн Исаака Отца «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал». Пение гимна Чарльза Уэсли «Христа да возвеличат все» напоминает нам о пробуждении в Англии и методистском движении. «Верность Твоя велика, о мой Боже!» вводит нас в традицию возрождения Муди и Санкей –

Иисус, сияй, возношу Тебя, Господь, и величие». Конечно, духовно нас объединяет прежде всего Библия, но пение добавляет к этому еще и эмоциональную связь. Поэтому, приобретая новых друзей, не будем забывать и о старых. Будем учить этим песням своих детей, будем передавать их следующему поколению, чтобы и наши дети пели вместе с нами, как мы поем с отцами. Ведь так много гимнов старых, но не устаревших. Они хоть и старые, но мысли у них всегда свежие. Леонид Михович. В духе и истине. Верное слово «община» поет и новые гимны. Формирование богослужения не обязательно должно идти путем отрицания нового или старого. В богослужебном собрании мы объединяем и то, и другое, сохраняем разумный баланс истории и новизны. Мы поем старые гимны и новые, которые произрастают из старых и связаны с ними, как Новый Завет с Ветхим, как послание к евреям с книгой Левит. Ветхозаветный поэт и композитор призывает нас хвалить Господа в новых песнях. «Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием». Псалом 32:3. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля». Псалом 95:1. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу». Псалом 97:1. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Псалом 149:1. Безусловно, новая песня — это не просто новые слова и новая музыка. Это песни хвалы спасшему нас от грехов наших. До своего обращения мы пели старые песни, в центре которых был человек и его переживания. Сейчас мы славим Искупителя, и в этом заключается непревзойденная новизна христианского пения. Но это и просто новая песня, новые слова, новая музыка. Псалмопевец Давид своим активным творчеством показал, что значит петь новые гимны. Им написано примерно 100 псалмов, а иначе и нельзя. Петь новое — не вопрос выбора, а естественное производное обновляющееся во Христе жизни. Когда рука Христа касается струн души, тогда рождается песня. Потому предрассудков не щадите и не бойтесь новизны, в жизнь людскую проводите Слово Божье глубины. Пение постоянно обновляется, как обновляется и наша жизнь в Боге. Новые песни передают истину на близком и понятном нашему поколению языке. Архаичный характер слов гимна, как некто заметил, может подвигнуть к восхищению, но не обязательно к вовлечению. И наша цель не сохранить культурное наследие, а возвестить Слово и прославить Бога. Мы призваны дорожить наследием прошлого, как и приумножать его сокровищами настоящего. Использовать только старое недостаточно. Подобная практика говорит о том, что мы остановились в духовном развитии, живем опытом прошлого, опытом других поколений. Его милость для нас не обновляется, иначе мы выразили бы это в песнях. Примеры из Библии побуждают нас воспевать новую песнь. Мариам, Девора, Давид, Мария, мать Иисуса и другие оставили нам чудесные образцы отклика на Божье деяние в новых песнях. Новые свершения Всемогущего вели к появлению новых гимнов. Вспомним избавление из египетского рабства, чудесное дарование воды в пустыне, обновление завета, зачатие Христа. Исаия передает великую истину о постоянно действующем в жизни людей Боге. «Вот я делаю новое. Бог до ныне делает». И ответом на его деяние должна быть новая песнь, а не просто повторение старых гимнов. Каждое поколение должно иметь своих композиторов и поэтов, свои песни. Община не может удовлетвориться только исполнением старых псалмов, написанных для живших в других условиях людей. Потому мы поем новые песни
ибо милосердие Его обновляется каждое утро. Бог

непрерывно дает новую благодать и непрестанно звучит новый гимн хвалы нашему Спасителю. Вашему вниманию была представлена аудиокнига Леонида Миховича «В духе и истине».

0: Что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателей?
1: Начал слушать семейное радио, наверное, не менее 10 лет назад. Случайно наткнулся в квартире, сидя, на эту волну. И что-то она меня заинтересовала. И с тех пор она у меня постоянно работает. На кухне стоит радио, и постоянно его слушаю. Многие передачи нравятся. Особенно по писанию, что-то для себя новое открываю, какой-то смысл Божьего Слова. И в Писании же сказано: вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И чем чаще люди слушают его, в том числе и я, тем сильнее вера. И глубже понимание. Хотелось бы, чтобы так всегда было, чтобы это радио можно было слушать везде, всегда.
0: Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио Эли.
2: Радио Эли.
3: Радио для души.
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

0: В Эстонии 20 часов.
1: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории. Как прекрасно, что вы слушаете нашу передачу, ребята. Я надеюсь, вы хорошо отпраздновали Рождество. Многие люди во всем мире отмечают Рождество и радуются о том, что родился Иисус, вечный Царь. Но один человек 2000 лет назад вовсе не радовался об этом. Это был царь Ирод. Он боялся лишиться своего трона, и поэтому он хотел убить младенца Иисуса, как только узнает от мудрецов, где он находится. Но мудрецы не вернулись в Иерусалим, потому что Бог во сне сказал им возвращаться другой дорогой.
2: «Не возвращайтесь к царю Ироду, отправляйтесь обратно другим путем».
1: Так они и поступили. Кто лично знает Иисуса, тот охотно слушается его. Они возвратились домой другим путем. Однако опасность не миновала, и Бог во сне сказал Иосифу, что ему делать.
2: «Встань, возьми своего младенца и жену, уходи с ним в Египет и оставайся там, пока я не велю тебе возвращаться. Ирод сделает все возможное, чтобы убить младенца».
1: Иосиф любил Бога и сразу исполнил все, что Бог ему повелел. Ребята, а вы тоже сразу исполняете все, что Бог вам велит? Иосиф встал среди ночи, взял Марию с младенцем Иисусом и немедленно покинул Вифлеем. Он сделал это как раз вовремя, потому что Ирод уже понял, что мудрецы ушли другой дорогой. Ирод сильно разгневался и отдал страшный приказ.
3: «Убить всех младенцев мужского пола младше 2 лет! Приказ немедленно исполнить в Вифлееме и во всех окрестностях!»
1: Может быть, Ирод сошел с ума? Этим приказом он причинил так много горя, но он не мог найти младенца Иисуса и не мог ему повредить. Когда Иисусу было примерно 3 года, ненавистный царь скончался. Тогда ангел явился Иосифу во сне и возвестил:
2: «Встань, возьми младенца и мать его и возвращайся с ним в Израиль. Все, кто хотел убить младенца, уже умерли».
1: Богу не пришлось говорить Иосифу 2 раза. Иосиф поверил ему и тотчас послушно взял Марию и младенца Иисуса и отправился в дорогу. Вернувшись в Израиль, они поселились в небольшом городе Назарете. Там и вырос Господь Иисус, как предвозвестил Бог.
4: До новых встреч, ребята!

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии. Ветхий Завет.
1: Четвертая книга царств. Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи перед глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим, и сжег дом Господень, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей». Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе, венец на нем медный, а высота венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цифанию священника второго и трех стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Ямав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Корея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетефафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Годолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Масифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. Конец книги.
2: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв море напротив Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но так как прошло много времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держа с берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день из-за сильного разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками выбросили оснастку корабля. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, ты должен предстать пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажений. Потом, на небольшом расстоянии вымерив опять, нашли 15 сажений. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились по возможности пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю.

0: Людмила из Новой Зеландии. Остается ли современный Израиль, который сам себя называет светским государством, который отвергает Иисуса, который позволяет среди себя разные мерзкие для Бога практики, Божьим народом?
1: Это очень интересный вопрос, конечно. Если кратко на него ответить, то да, он остается Божьим народом, но находящимся в отступлении. Вот смотри, Израиль был разрушен как государство, Иерусалим был сожжен, храм прекратил свое существование, разорен. Израиль, как народ, был рассеян по разным местам, включая Вавилон. Но он продолжал оставаться Божьим народом. Бог продолжает говорить к нему через Иеремию, через Иезекииля, через Исаию. Мы видим далее малые пророки, которые обращаются к этому же народу, остаток которого возвращается в Иерусалим. То есть они продолжают оставаться Божьим народом, но на данном этапе они находятся в отступлении. Теперь если посмотреть сегодняшнее положение Израиля. Израиль существовал всегда как народ. Вот государство Израиля возродилось в 48-м году прошлого века. Это значит, что с 70-го года первого столетия до 48-го года 20-го столетия, то есть почти 19 веков, это государство не существовало, но народ существовал. В этом особенность Израиля. Посмотри, Израиль продолжает сохранять свою идентичность, несмотря на геноцид, несмотря на Холокост, несмотря на погромы, несмотря на то, что антисемитизм Средневековья. Вот в них сбывается то, что они сказали, кровь его на нас и на детях наших. С одной стороны, их гонят, их не любят, их притесняют многие-многие люди на протяжении всей истории. С другой стороны, в них сбывается то, о чем Бог сказал, о том, что остаток спасется, что этот народ не исчезнет, что этот народ будет до конца. И это одно из наибольших, наиболее ярких свидетельств достоверности Священного Писания, истинности Божьего учения о спасении. Несколько вещей, связанных с этим, которые я упомянул, процитировал послание к римлянам, 11 главу, где сказано о том, что остаток Израиля спасется, или сказано, вернее, в 9 главе сказано, остаток спасется, а в 11 сказано, весь Израиль спасется, то есть вот тот, который останется. Но здесь же сказано следующее, очень важное слово, 25 стих, это послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть после того, когда последний грешник из язычников, последний определенный Богом, присоединится к Церкви Иисуса Христа, остановится время, которое Бог уделил для создания церкви из язычников. И он переключится на то, чтобы исполнить свои последние обетования, которые касаются своего его народа. Об этом мы ярко видим сказано в 9 главе книги Даниила, ветхозаветная книга пророка Даниила. И там сказано о том, что для народа Божьего определены 70 седмин, то есть 70 раз по 7 лет. И вот 69 седмин закончились в момент входа Иисуса Христа, торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Вот. И дальше стоит отдельно одна седьмина. И он там в конце говорит, что одна седьмина, она будет инструментом спасения для израильского народа. И это одна последняя седьмина, последняя.

0: Это говорит нам о двух вещах, которые мы должны помнить. Во-первых, это подтверждает, что Израиль не исчез. Это подтверждает, что Бог может собрать его после 19 столетий России.
1: Mm-hmm.
0: Это подтверждает верность еще одной очень важной заповеди или очень важного повеления, которое мы видим в Ветхом Завете, сказано об Израиле. Там сказано: «Благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну». То есть, когда мы говорим о нашем отношении к Израилю сейчас, мы должны говорить о том, что там, где они отступают от заповедей Божьих, мы должны ясно говорить, что это нечестие. Точно так, как пророки говорили. Но при этом самом мы должны помнить, что мы должны благословлять этот народ. Мы должны молиться за него. Мы должны искать их покаяние. Мы должны понимать, что все обетования были даны Израилю. И мы потом, как ветвь, дикая лоза, привелись, дикая ветвь привилась на эту лозу изначально. И поэтому должны относиться, ну, так скажем, с той степенью уважения к этому народу, которая представлена нам на страницах Священного Писания.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!

0: на сімейном радио Эли.
1: Лучшие мысли человечества. Если хочешь избежать критики, ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Хаббард. Недостаток, мешающий людям действовать, заключается в том, что они не чувствуют, на что способны. Жан Боссюэ. Если вы постигли искусство радоваться каждому мгновению, то научились очень многому. Абу Лазат.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В Эстонии 21.00. В эфире семейного радио Ли блок новостей христианского сообщества со всего мира. Сначала краткий обзор, затем перейдем к подробностям. Троим польским католическим священникам отказано в продлении разрешения на служение Витебской епархии. В Казани за незаконное миссионерство оштрафованы четверо баптистов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. А в Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций. Трое польских священников, которые много лет служили в Витебской епархии Римско-католической церкви, вынуждены покинуть Беларусь. Это сальваторианец ксёнц Станислав Мжиглут, многолетний настоятель прихода Рождества Божьей Матери в Браславе, солетинец ксёнц Зенон Шонхор, который служил в Беларуси более 35 лет и в последнее время был викарием прихода Рождества Пресвятой Девы Марии в Видзах Браславского района, францисканец отец Вальдемар Куява, викарий прихода непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в деревне Удела Глубокского района. Им придется покинуть территорию Республики Беларусь в течение этого месяца. Такое решение принял уполномоченный по делам религии и национальностей. Вместе с тем, некоторые другие польские священники получили разрешение на продление служения Витебской епархии на ближайшие полгода. 29 апреля мировой суд Кировского района Казани оштрафовал за незаконное миссионерство четверых участников религиозной группы, входящей в отказывающийся от государственной регистрации Международный союз евангельских христиан-баптистов, сообщает христианский мегапортал «Инвиктори» со ссылкой на Сова-центр. Суд признал Ивана Машичкова, Михаила Дресвянникова, Антона Губернаторова и Фархата Аитова виновными по статье «Осуществление миссионерской деятельности с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, и назначил каждому из них штраф в размере 15 тысяч рублей. Поводом для привлечения к ответственности послужило богослужение, проводившееся 22 февраля в частном доме в Казани. На богослужение пришли помощница прокурора Кировского района и трое мужчин, представившихся сотрудниками службы безопасности. После богослужения они задержали четырех проповедников для беседы. Претензии прибывших сводились к тому, что по этому адресу не зарегистрирована религиозная община, а на богослужении присутствовали несовершеннолетние. Верующие сообщили, что богослужения в частных домах законодательно не запрещены, а дети присутствовали вместе со своими родителями. Суд не принял во внимание аргументы верующих и оштрафовал их за незаконное миссионерство. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась еще в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. В Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций и государственных структур для обсуждения духовной поддержки армии. Участники встречи проанализировали текущие вызовы в сфере пастырского попечения защитников. Спикеры подчеркнули важность психологической помощи и этической подготовки военнослужащих в условиях боевых действий. Обсуждались вопросы взаимодействия. Особое внимание делегаты уделили юридическим аспектам работы священнослужителей на передовой. Речь шла о необходимости сертификации капелланов и официальном признании их статуса в воинских частях. Совместная работа позволит эффективнее решать вопросы реабилитации и духовного восстановления солдат. В ходе сессии были представлены успешные кейсы работы протестантских миссий в полевых условиях. Служители поделились опытом организации молитвенных комнат и распределения гуманитарной помощи среди нуждающихся. Эта инициатива направлена на укрепление морального духа и
стойкости личного состава подразделений. Итогом конференции стало подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве и координации усилий. Протестантские лидеры выразили готовность расширять программы подготовки новых специалистов для работы в зоне конфликта. Совместная деятельность будет продолжаться на системном уровне для поддержки всех воинов. В Эстонии, по данным синоптиков, небольшая переменная облачность и дождливая погода. Ветер северо-восточный и северный, скоростью от 3 до 9, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 15 градусов тепла. В четверг в восточной части Эстонии будет облачнее и дождливее, а на западе яснее. Вторая половина недели будет солнечной и дождливой. Местами воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. На этом обзор ключевых новостей по данным информационных агентств завершен. Чтобы всегда быть в курсе событий, оставайтесь на волнах Семейного радио и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Медиа Эли».

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 28.

0: Шанхае Глэдис вынуждена была неделями ждать оформления документов. В это время город ломился от беженцев. Как и в прежние годы, когда тысячи людей бежали из Северного и Восточного Китая на Запад, в Тибет, чтобы избежать опасной встречи с японскими войсками, так теперь десятки тысяч людей бежали с Запада в морской порт Шанхая, чтобы спастись от коммунистического террора. В Шанхай волна за волной все вливались беженцы. Из порта выходили одно судно за другим, битком набитые китайцами, навсегда покидавшими страну своих предков. Среди них оказывались порой некоторые из студентов, с которыми Глэдис познакомилась в Западном Китае и в Тибете, и которым она пообещала постоянную переписку. Однажды один из этих юношей очень удивился, увидев в зале беженцев наклеенное на информационную доску письмо, адресованное ему. Это было письмо от АВТ с просьбой зайти к ней на улицу Синзы.
1: «Что делает АВТ в Шанхае?» – изумленно подумал он. Пойдя в китайскую внутреннюю миссию, нашел маму Глэдис. Она восторженно приветствовала его. Исполнилось ее большое желание. Встретилась со знакомым молодым христианином, с которым поговорили по душам. Студент намеревался навсегда покинуть Китай и переселиться на Тайвань, а Глэдис собиралась ехать в Англию. В своей великой заботе о ней Господь обеспечил ее билетом в Англию. Когда-то Он повел ее в Китай. Теперь Он поведет ее в Англию. Он заботился о ней вот уже почти 20 лет. И она верила, впредь позаботится о ней.

Однажды в китайскую внутреннюю миссию на имя Глэдис пришло письмо с $10 от незнакомого человека. На эти деньги она купила своему молодому другу карманный фонарь и еще дала ему $1, который он должен был сберечь на случай самой крайней нужды. Скорее всего, им не суждено было увидеться с ним больше, и ей очень хотелось помочь ему в последний раз. Приближалось то время, когда Глэдис должна была взойти на борт корабля и навсегда покинуть материк. Сильная тоска по детям побуждала ее много молиться. Она надеялась на последнее свидание с одним из них, хотя и не знала, где. В один из последних дней в Китае у нее возникло необъяснимое желание сходить в большой гонконгский банк, хотя она даже не знала дорогу туда. Один из сотрудников КВМ предложил сопровождать ее. Предполагая, что она хочет зайти в банк для того, чтобы поменять деньги, он позвал ее к окошку обмена валюты. Глэдис в полной растерянности посмотрела на него и сказала: «Нет, мне не надо менять деньги. Кажется, я должна здесь с кем-то встретиться». Ее спутник повел ее на второй этаж, где находилось не менее 15 кабинетов банковских служащих. «Вы нашли того человека, с которым хотите поговорить?» — спросил он. «Я не знаю, с кем я должна поговорить», — ответила Глэдис. Ее спутник с недоумением посмотрел на женщину. «Что вы имеете в виду? Вы не знаете, кого ищете?» «Господь повелел мне идти сюда, чтобы встретиться с кем-то. Я не знаю, с кем именно», — прозвучал ответ Глэдис. К ним приблизился один аккуратно одетый китаец. Подойдя к Глэдис, стройный молодой человек протянул к ней руки и с широкой улыбкой воскликнул: «Мисс Эльверт, что вы здесь делаете?» Она в изумлении посмотрела на него. «Я один из ваших детей», — сказал он. «Вы не узнаете меня?» Ее лицо прояснилось. «О, мой мальчик, я бы ни за что не узнала тебя. Но вырос же ты! Мальчик мой, ты так изменился! Помнишь, как ты пришел ко мне в Янчэн?» «Помню! А вы помните, как заботились о нас в долгом путешествии в Сиань?» «Да, мой мальчик. Но никогда не забывай, что это Господь позаботился о нас». «Мама Глэдис», — тихо произнес парень, — «и вы заботились о нас. Этого я никогда не забуду». У нее стало тепло на душе от того, что этот молодой китаец по-прежнему называет ее «мама Глэдис». Так вот зачем она должна была прийти сюда, в гонконгский банк, для встречи со своим мальчиком. Они долго беседовали, улыбаясь друг другу. Могла ли встреча матери со своим ребенком после долгих лет разлуки быть сердечнее этой встречи? «Мама, а что вы делаете в Шанхае? И куда вы направляетесь?» Глэдис рассказала ему о своих планах. Его лицо опечалилось. «Вы уедете? Может быть, навсегда?» «Я не знаю. Господь знает». Потом она спросила о некоторых других детях. «Ты не знаешь, где они?» Он ответил не сразу. «Мама Глэдис, знаешь, за последнее время случилось так много событий. Не знаю, все ли из нас остались в живых». Ее пронзила боль. Молодой человек зашел в свой кабинет и вернулся с деньгами, которые и вручил ей. «Вот вам, мама, для поездки. Вы уезжаете, а мы здесь остаемся. Спасибо вам за то, что научили нас молиться». Мог ли родной ребенок относиться к родителям благороднее этого молодого человека?

Глава 24. Опять в Англии. Вскоре после своего возвращения в Англию в 1949 году Глэдис Эльверт собрала своих лондонских друзей, чтобы поделиться с ними мыслями, вызванным путешествием. Ниже приводится ее рассказ.

После 17-летнего отсутствия в Англию я почувствовала себя такой же чужеземкой, как в свое время по прибытии в Китай. 13 лет тому назад я приняла китайское гражданство. Я носила китайскую одежду, ела китайскую пищу и думала, как думают китайцы. Потом я вернулась в совершенно изменившуюся Англию. Я прибыла в страну с рубцами от войны и с ужасающей нравственной деградацией народа. Это глубоко потрясло меня. Здесь, в Англии, где было столько церквей и почти на каждой улице встречались маленькие здания для евангелизационных служений, где трудились тысячи проповедников, именно здесь я заметила у людей равнодушное отношение к Слову Божьему и к вечному спасению их бессмертной души. В Китае я видела христиан, которые лишь несколько лет тому назад были идолопоклонниками. Они подвергались за свою веру ужасным испытаниям, их сажали в тюрьму. И если они не соглашались отречься от христианского вероисповедания, им часто предстояли новые страдания, пытки и даже смерть. Разве проявили бы такую твердость так называемые христиане стран Европы в случае установления у них коммунистической диктатуры? Даже в церкви наши христиане проявляют безразличие к духовной жизни. Женщины, кажется, интересуются только модой, а мужчины – политикой, что стало считаться более важным, чем церковное служение и молитвенные собрания для смирения и обращения народа. Распространение в Англии благовестия стало тяжелым трудом. Сердца так называемых христиан в Европе кажутся крепче закрыты для покаяния, чем сердца невежественных язычников в Китае. Возвращение в Китай для меня пока невозможно, потому что гонения на христиан коммунистами там еще очень сильны. Но я часто скучаю по простой жизни в своем любимом Янчене до его разрушения японскими войсками. Несмотря на эту тоску по Китаю, я чувствую, что сам Бог привел меня обратно в Англию. Мое пребывание здесь явилось частью Его святого плана для моей жизни. И очень скоро Он открыл мне путь, по которому мне надлежит идти для того, чтобы и в Англии свидетельствовать о Его всемогуществе и великих чудесах. Я обнаружила, что в Англии живет немало китайцев. Какими же одинокими они должны чувствовать себя в чужой стране? Мне приходится регулярно отмечаться в полиции, ведущей делами иностранцев. В полицейском участке я встречала китаянок и китайцев, которые, как и я, должны были отмечаться. Со временем мы подружились и начали организовывать в Лондоне собрание для китайцев. Мы собирались по воскресеньям и слушали проповеди одного китайского благовестника. Этот китайский беженец трудился в портах Англии. Там он встречал суда из Гонконга и Сингапура, приветствовал китайских моряков и раздавал им карточки со стихами из Библии. Он приглашал их также на эвангелизационное собрание. Там они находили приют в кругу своих земляков. Через этих китайских матросов я иногда слышала новости о своем любимом несчастном Китае. Бывало даже, что они провозили весточки от некоторых моих детей. Какую радость испытываю я сердцем, замечая в их письмах, что семя Слова Божьего, посеянное в их молодые сердца, не было истреблено даже коммунистическим господством. Им дана была сила остаться верными исповеданию Христа Иисуса как единственного Спасителя и Царя.

0: Глава 25. Вон Квай. Вскоре после приезда в Англию Глэдис Эльверт несколько раз приглашали в Ирландию. Но пока она не увидела в этом водительство Божие, не решалась принять приглашение. Однажды поступила новая просьба, и на этот раз Глэдис поняла, что Господь хочет, чтобы она посетила Северную Ирландию. Немедленно отправились в путь. Когда английский пароход причалил к пристани в Белфасте, она увидела, что на борт поднимаются начальник полиции и двое полицейских. Через несколько минут стюард подошел к ней с просьбой зайти в капитанскую каюту. Там ее встретили полицейские. «Уважаемая леди, начальника известили о том, что на этом пароходе находится иностранка из Китая, которую им придется проверить», — сказал капитан полуизвиняющимся тоном. «Единственным лицом, соответствующим их описанию, являетесь вы». Глэдис не могла не улыбнуться, увидев недоуменное выражение лица капитана. Она объяснила, что родилась в Англии, но почти 20 лет трудилась в Китае и приняла китайское подданство, поэтому в Англии ее зарегистрировали иностранкой и установили за ней полицейский надзор. «Довольно затруднительная ситуация», — заметил начальник полиции, задумчиво потирая подбородок. Один из полицейских вопрошающе посмотрел на нее и сказал: «Мне надо заполнить этот бланк. Я напишу, что вы английская леди, одетая в китайскую одежду, прибыли в Ирландию для того, чтобы выступить с речью на миссионерском собрании. Пока не вижу причин для вашего задержания». Глэдис снова улыбнулась. «Мне уже приходилось сидеть в русской тюрьме. Я также бывала в китайских тюрьмах. Полагаю, что ирландские тюрьмы не хуже тамошних». Полицейские улыбнулись в ответ, поняв, что эта китайская подданная не собирается предъявлять какие-либо претензии по поводу объяснений с представителями иммиграционной службы. «Если позволите, я отвезу вас в гостиницу на своей машине», — предложил начальник полиции. «Я была бы вам очень благодарна», — сказала Глэдис, «потому что не знаю, как из порта попасть в город». На машине начальника полиции Глэдис, как почетный гость, ехала в город. С изумлением она отметила, что Господь сделал для нее поездку настолько благополучной, что ей не пришлось даже искать место ночлега. Приветливым рукопожатием она попрощалась с полицейским, который сказал: «И если возникнут какие-либо затруднения во время вашего пребывания в нашем городе, не стесняйтесь обратиться ко мне за помощью. Я буду рад помочь». Глэдис поблагодарила его за предложенную помощь, но про себя подумала, что в Белфасте ей вряд ли понадобится полицейская охрана. На следующий день, гуляя по городу, она встретила китайскую девушку, которая была одета так же, как и она сама. Они посмотрели друг на друга и поздоровались, как люди одного и того же народа в чужой стране. Завязался долгий разговор. В заключение Глэдис пригласила девушку на миссионерское собрание вечером следующего дня, на котором она собиралась рассказывать о Китае. «Не живут ли случайно в этом городе еще китайцы, которых можно пригласить?» — спросила Глэдис. «Да, еще трое. Дай мне, пожалуйста, их адреса, чтобы я смогла их посетить». Девушка дала имена и фамилии своих соотечественников и написала для Глэдис их адреса. «Здесь есть еще одна китаянка», — нерешительно добавила она. «Но она вряд ли вас заинтересует. Пригласить ее нельзя, так как она находится в психбольнице». Пообещав посетить завтрашнее миссионерское собрание, девушка простилась. Глэдис решила немедленно зайти к трем китайцам, живущим в Белфасте. Она стремилась встретиться с ними, чтобы побеседовать о Слове Божьем. Перед тем, как пойти по полученным от девушки адресам, она в своей комнате встала на колени для молитвы о благословении Господа на дальнейшее время. Ей нужны были водительство и помощь Бога при каждой беседе, каждой встрече, всегда и повсюду. Может, Господь хотел бы использовать ее и здесь, в Ирландии, чтобы подарить благословение этим одиноким китайцам в Белфасте. Она совсем уже собралась идти к ним, но что-то задерживало ее. Она не знала, что это такое, не знала, почему ее остановило какое-то неопределенное чувство. Она поняла, что снова надо помолиться. При этом невольно подумала о незнакомой женщине в психбольнице. Гладис старалась выкинуть эту мысль из головы, ведь девушка на улице сказала, что пригласить ее на собрание невозможно. Но ее мысли снова и снова обращались к этой женщине. Почему она все время думает о ней? «Позаботься о ней».
1: Позаботься о ней.
0: Этот призыв неожиданно ясно промелькнул в ее голове. «Позаботься о ней».
1: «Позаботься о ней».
0: Снова услышала она эти слова в сердце, как будто их произнес чей-то голос. Не сам ли Господь говорит ей эти слова, написанные в Слове Божьем в притче о милосердном самарянине? Ее сердце настолько наполнилось заботой об этой незнакомке, что она поняла: Господь хочет, чтобы она пошла к ней. «Господи, я пока не понимаю твой замысел, но научи меня идти путем, указанным тобою», — помолилась она. Выйдя из комнаты, Гладис спросила у хозяина, как пройти к психбольнице. «Вам повезло», — ответил тот. «Один мой друг является членом управления этого дома и имеет туда свободный доступ. Он может вам помочь». Позвонили другу, который согласился немедленно доставить ее на место. Он уведомил главврача больницы о причине визита Гладис Эльверт к китайской пациентке. Позвали старшую медсестру. Она предупредила, что китаянка Вонг Вай невменяема, контакт с ней невозможен. Другая медсестра повела Гладис в зал ожидания. «Вас предупредили, что контакт с пациенткой невозможен», — сказала медсестра. «Но...» Она очень серьезно посмотрела на Гладис и тихо шепнула. «Мисс Эльверт, я верю, что у этой женщины такой же здравый ум, как у нас с вами. Может, Бог вас послал для того, чтобы помочь этой бедной женщине?» Дверь зала ожидания медленно открылась. То, что Гладис увидела, заставило ее сердце сжаться. Медсестра медленно ввела в зал жалкого вида китаянку. Женщина казалась олицетворением крайней беды и отчаяния. Она едва походила на человеческое существо. Крайне изможденная, вся в морщинах, мучимая каким-то страхом, который заставлял ее корчиться, как собаку под ударом и кнута. Гладис поприветствовала женщину на китайском языке, но та не реагировала. Ее бессмысленный взгляд был устремлен в пол. «Я приехала сюда для того, чтобы вам помочь. Как вас зовут?» — сказала Гладис по-китайски. Ответа не было. Гладис достала из сумки так называемый лунный кекс и протянула его женщине. Это китайское лакомство привезли ее друзья, которые хотели сделать ей приятный сюрприз. Она взяла кекс с собой для этой пациентки. Женщина смотрела на предмет в своих руках, осторожно ощупывая его пальцами. С ее губ сорвался сдержанный вздох. «Лунный кекс!» — шепнула она по-китайски. Подняв глаза, она со слабой улыбкой посмотрела на Гладис. Ее пальцы непрерывно ощупывали кекс. «Вонг Вай, я очень хотела бы вам помочь», — сказала Гладис. «Я китайская подданная. Не можете ли вы мне рассказать о том, как вы сюда попали? Скажите, как можно вам помочь?» Женщина долгое время пристально смотрела на Гладис. Мало-помалу ее взгляд прояснился. Глаза вдруг засияли ясным светом, так что Гладис вздохнула от радости. Дрожащими пальцами женщина открыла свою сумку и достала пачку помятых писем. «Вы читать умеете?» — едва слышно шепнула она по-китайски. «Их написал мой сын, но я читать их не могу», — сказала больная грустно. Открыв первое письмо, Глэдис прочла его. Это была весточка от ее любящего сына, умоляющего мать рассказать ему, где она и почему он перестал получать известия от нее. Во время чтения китаянка зарыдала в крайнем отчаянии. Перестав читать, Глэдис дала женщине выплакаться и подождала, пока она немного успокоится. «Вонгвай, расскажите мне, пожалуйста, как вы сюда попали? Я напишу об этом вашему сыну», — предложила она. Медленно, с долгими паузами, тяжело вздыхаясь, Вонгвай шепотом рассказала свою печальную историю.

Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

0: Возможно, Бог начинает работать в вашем сердце, и вы готовы получить настоящий мир, который не заканчивается, который можно найти только через личные отношения с Богом.
1: Если вы хотите начать новую жизнь с Иисусом, мы готовы помочь вам в этом. Свяжитесь с нами. Плюс 372 51 99 90 90 через Вайбер, WhatsApp или Telegram. Плюс 372 51 99 90 90.
0: Сделайте шаг навстречу.

0: Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио.
1: Мой сябра, Божий ягнятка, Тебе доверливо даю небесной милоты зернятка. Посей его у душу свою, кабы зашло, заколосило, бо только у Божьей правде сила.
2: Добрый день, мои поважанные маленькие сябры, хлопчики и девчатки. У эфира дитячая христианская радиопередача «Зернятка». И разом с вами ее ведущая спадарыня Наталья. Сегодняшняя наша передача отбудется на белорусской мове.

0: Вы слухаете Трансусветное радио. У эфира христианская программа «Голос друга».
1: До святой крыницы чистини клича голос друга з вышини. Голос гэты верой неземною заселяє шира кожний дом. Слухай голос друга усёй душою, і душа наповнится святлом.
0: Пропануем передачу з разделу «Питання до кожного».
2: Мир вам, поважаные слухачы! У эфира Сергей Брышцель. Мы с вами сегодня подыдем до библейской картины «Вось человек» и поспробуем разглядеть некоторые ведомые детали покутов выратовальника человечества Иисуса Христа. У Добровести поводле Яна мы читаем: «Пилат знов вышел и сказал им: «Вось, я выводжу его до вас, каб вы ведали, что я не знаходжу у им ніякой вины». Тады вышел Иисус у терновым вянку и у пурпуры и сказал им Пилат: «Вось человек». «Я не знаходжу у им ніякой вины. Вось человек». Однольково докладные и помылковые словы. Сапраўды, не виноваты опынулся на крыжи за виноватых. Конечно, Христос принял в образ человека, и он занял место мое и ваше. Я памятаю, как я стоял у музея для картины «Вось человек». Я глядел на Иисуса, терновый вянок, покуты на твары. Мое сердце стукало, я глытал слезы. На его месте повинен был быть я. Разом с тем Пилат своим жестом показывал и иншее. И он вывел знясиленного Иисуса до народа и першосвятаров после лупцовки. «Поглядите, який он цар! Вось что я с ним зробил! Неужо ён уявляе небяспеку? Давайте яго адпусцім. Зрабіце літасць чалавеку». Але грэх бязлітасны. Акрамя таго, Ісус не толькі чалавек, ён Бог. І ў гэтым жудасная трагедыя. Тварэнне раскрыжавала свайго творца. Першае забойства адбылося на рэлігійнай падставе. Каін забіў Авеля. Брат адабраў жыццё брата, а потым цынічна казаў: «Хіба я вартаўнік брату свайму?» Апошняе забойства – адно з самых жудасных, якое здзейсніла чалавецтва. Смерць Месіі таксама мела рэлігійныя прычыны. Між тым, грэх мае ясныя абрысы. Досыць зірнуць на крыж. Так, ён пакутуе, а мы вінаватыя. Грэх усяго чалавецтва ўкладзены на плечы Бога. Аднак Ісус не быў заплямлены грэхаў. Яго сэрца было чыстым, кошт крыві дарагі неацэнны. А мы – людзі. Мы на ланцугу грэху і прывязаныя да будкі смерці. Мы з вамі лабірынты жаданняў і схованкі думак. Мы склепы зла і заводы пад вытворчасці грэху. Нам вельмі трэба выратаванне. Пілат вывеў Ісуса, каб усе прысутныя ведалі: «Ён не вінаваты, вы вінаватыя ў яго смерці». Сябры, у Бога няма другога сына, каб паказаць і даказаць сваю любоў. Але важнае пытанне, якое мы павінны пачуць: як мы рэагуем на ягоную любоў, што мы вяртаем яму адказ, таксама любоў альбо абыякавасць? Один служитель церквы распавядаў про свою сустрэчу с пресвитером за мяжи, и падчас гутарки той спытаў яго: «Пастор, ці любяць чальцы твоей церквы Христа?» У гэтым сутнасць нашага хрысціянства. Імкненне на справе вярнуць любоў Богу – вось вельмі важная задача кожнага верніка. Ангельскія пратэстанты казалі: «Самы маленькі грэх горш за самыя вялікія пакуты». Чаму? Павел писал: «Бо вы куплены дорогою ценою, тому уславляйте Бога и у телах ваших, и у душах ваших, якія Божие». Сапраўды, мы Божие. И вось идея: лепш померти, чым сграшить. У 96-м псальме, в 10-м верше мы читаем: «Хто любить Господа, ненавидьте зло. И он заховывая души святых своих, з руки безбожных вызваляе іх». Наша любоў да Бога ў нашай нянавісці да грэху. Жаданне стаць на бок Бога ператварае Господа ў нашага саюзніка. О, як жа нам патрэбна ягоная дапамога! Калі ён не захавае нашы душы ад зла, мы загінем. Калі ён не патрымае нас, мы знікнем. Можа, таму пурытані маліліся так: «О, Господь милости, ты мой грех вменил себе, а свою праведность сделал моею, облачив меня в платье невесты и украсив драгоценностями святости. Но я все еще бреду в лохмотьях, мои лучшие молитвы запятнаны грехом, слезы раскаяния смешаны с грязью, исповедание грехов во многом еще более усугубляет их. Мое хождение в духе имеет привкус себялюбия. Мне нужно покаяться в своем покаянии. Мои слезы о грехе нуждаются в очищении. Я ничем не могу прикрыть свой грех. Ни на одном из ткацких станков невозможно соткать одежды моей собственной праведности. Я всегда стою пред тобой в отвратительных и грязных одеждах, но по благодати они всегда обновляются, потому что ты каждый раз оправдываешь меня. Я снова и снова, как блудный сын, ухожу от тебя в дальние страны и всегда возвращаюсь домой, расточив все. Я каждый раз говорю: прости меня, Отец, и каждый раз ты снова облачаешь меня в лучшие одежды. Каждое утро ты позволяешь мне надевать их и каждый вечер возвращаться в них, быть в невестой на твоем свадебном пире. В них я пройду долиной смертной тени, предстану пред твоим величием, восседающим на белом троне, взойду на небеса в нарядах, сияющих как солнце. Не дай мне, Господи, забыть о чрезмерной греховности греха, о превосходящей праведности спасения, о безграничной славе Христа, о возвышенной красоте святости, о превышающей понимание чудесной благодати». Кожны раз, калі мы прыгадваем распяцце Христа, стаім перад Галгофай ці з'яўляемся удзельнікамі вячэры, мы завязваем вузельчыкі на памяць. І нам з вамі патрэбныя дні, гадзіны, хвіліны памяці, каб не забыцца, кім мы былі без Христа і кім мы сталі ў Христе. У Бога няма другога сына, каб даказаць нам сваю любоў. Усё зроблена, і так, што галасы змаўкаюць ад перапаўняючай мілаты, слёзы наварочваюцца на вочы ад ахвярнасці Бога. Ягоную любоў немагчыма пераацаніць. Бацька аддаў сына ў ахвяру дзеля мяне і вас. У ім не было віны. Ён стаў чалавекам дзеля нас. У нас ёсць усё для таго, каб быць шчаслівымі ў ім і з ім. Засталося пажадаць усім нам, сябры, памятаць ахвяру нябёсаў, дзякаваць за выратаванне ў Христе, жыць жыццём, напоўненым мілатой, і служыць выратавальніку. Хочацца яшчэ прыгадаць словы Пілата. Тады была пятніца перад Пасхаю, і гадзіна шостая, і сказаў Пілат юдэям: «Вось цар ваш». Вось чалавек, і вось цар ваш. А зараз пытанне да кожнага: ці разумеем мы сапраўдную каштоўнасць гэтых слоў?

Вы слушаете Трансмировое радио. Программа «Серебро». Венец славы – седина, которая находится на пути правды.

Сердечно приветствую всех вас, дорогие слушатели. У микрофона Олег Крупко. Не так много в настоящее время осталось людей, которые жили в период воинствующего атеизма в Советском Союзе. И помнят, что это такое. Этот период начался в начале 20-х годов прошлого века и продолжался вплоть до перестройки, то есть до начала 80-х годов. Он характеризовался агрессивной антирелигиозной кампанией, которая была направлена на подавление любой религиозной активности, а также на физическое истребление духовенства и активных верующих, на разрушение храмов и домов молитвы и пропаганду материализма. Главным организатором этой борьбы вначале был Союз воинствующих безбожников. Затем эта идеология стала частью государственной системы и базировалась на ликвидации религии во всех ее проявлениях, как враждебной антигосударственной идеологии. Но даже в этих тяжелых условиях и испытаниях церковь функционировала и развивалась. Очень трудно было любому верующему человеку в таких условиях оставаться верным Господу. Еще труднее было руководителям церкви отстаивать христианские принципы, так как они, как пастыри, несли ответственность за свою паству и перед Христом, и перед органами власти. Сегодня я поделюсь с вами биографией Шаповалова Данила Даниловича, который в этот период нес служение председателя Украинского объединения церквей евангельских христиан-баптистов. Уверовал он в 14 лет и сразу же проявил мужество, исповедуя свою веру в сельской школе. В 1926 году, в возрасте 17 лет, он принял крещение по вере Братолюбовской церкви евангельских христиан-баптистов, и там же началось его служение в проповеди Слова Божия и пении. Вскоре Данил Данилович выехал на учебу в техникуме в Днепропетровск, работал на металлургическом заводе. Во время немецкой оккупации Шаповалова вместе с братьями активизировал деятельность по открытию молитвенных домов во многих городах и селах Днепропетровской области. На съезде в 1943 году в Днепропетровске был избран председателем Всеукраинского объединения евангельских христиан-баптистов.

0: осужден к 10 годам северных лагерей, будучи ложно обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами. Реабилитирован был только в 1990 году, через 10 лет после его смерти. Местом отбывания заключения Данила Даниловича стал заполярный город Воркута на угольных шахтах. Скудное питание и ужасные условия проживания привели Данила Даниловича к тому, что он оказался на грани жизни и смерти. Но, проводя через испытания, Бог сам пришел к нему на помощь через других братьев. Он усмотрел для своего слуги значительное облегчение. Он настолько изменил условия жизни в лагере, что братья в бараках могли даже проводить собрания и свидетельствовать другим о Христе. Семья же Данила Даниловича почти 10 лет жила без него в Днепропетровске. Послушайте свидетельство его дочери.
1: Помню весну 1953 года. В один поздний вечер по радио объявили, что умер Сталин. Мама в сильном волнении разбудила нас, уснувших, и говорит: «Дети, наш папа скоро будет дома». От того, что мы долго скитались, не имея своего жилья, часто испытывали и голод, и холод, нам казалось, что мы ждем его целую вечность. И вот в декабре 1953 года мы получили от папы письмо, что ему впервые разрешили свидание. Заняв в долг деньги на билет, мама 1 января 1954 года приехала в Воркуту, где местные верующие встретили ее. И вечером, впервые за 10 лет, она увидела мужа среди других заключенных, которые возвращались с работы в свои бараки. На следующий день они встретились, и оба заплакали. Возвратилась мама через 2 недели, помолодевшая и как бы окрыленная. Она сказала, что мы должны готовиться к переезду в Воркуту, где папе после заключения предстоит пожизненное поселение. И мы начали собираться. Но очень неожиданно для всех Бог забрал мамину измученную душу к себе всего через 3 недели после встречи с папой. Через полгода, в августе 1954 года, папа был освобожден, но по приговору должен был оставаться жить на севере. Мы, как сироты, желали поскорее воссоединиться с ним, и мы выехали поездом в Воркуту. Нас сопровождал наш дядя. И вот через несколько суток Воркута. Наш вагон последний. Выгрузили вещи. Никого нет. Мы просим дядю, чтобы нашел папу. Ведь мы не знаем, какой он, и он нас не узнает. И вдруг видим, как к нам приближается группа людей. А где же папа? Вдруг мы увидели, как один высокий мужчина, ускоряя шаг, направляется к нам. Мы догадались, что это папа, и побежали ему навстречу. Он был с усами и совсем не такой молодой, как мы видели его на фотографии. Мы заплакали. С одной стороны от радости, что видим папу, а с другой стороны от горя, что с нами нет нашей мамы. Плакали с нами и верующие, которые пришли с папой нас встречать. Видя, как сердечно они разделяют наши переживания, нам становилось уже не так сиротливо на душе. Там, среди них, мы приняли святое водное крещение по вере.
0: В связи с кампанией по разоблачению культа личности Сталина Данил Данилович Шаповалов в 1956 году получил право на свободное проживание в стране и возвратился в Украину и трудился в Винницкой и Харьковской областях. Ни воинствующие безбожие, ни лагеря, ни пытки не сломили его. Верность Господу он сохранил до смерти и героем отошел туда, где несравненно лучше. Послание к евреям в 11 главе мы читаем о героях веры, которые совершили великие чудеса. А с 36 стиха читаем: «Другие испытали поругание и побои, а

также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Апостол говорит о героях веры Ветхого Завета. Все эти люди умерли в вере, то есть под покровом веры, глубоко сохранив в своих сердцах Божьи обещания. Они прошли через страшные мучения и испытания. Они верили, что Бог исполнит свои обещания, но так и не дождались своей жизни их исполнения. Однако обитавший в них Дух говорил им, что хотя они и не получили обещанных благословений, они видели их. Они видели их глазами веры и искренне радовались этому. Об этой великой радости свидетельствуют строки послания. Возможно, эти слова напоминали иудейским читателям о Моисее, который так мечтал увидеть свое долгожданное отечество в Ханаане, когда взбирался на вершину горы Фазги. Мечтал увидеть обетованную землю, чтобы возрадоваться исполнению Божьего обещания своему народу. Увидел, но только издали. Совсем не так, как представлял и мечтал. И он просит Господа: «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом». Но Бог успокоил дух Моисея повелением: «Полно тебе. Для тебя достаточно иметь Бога отцом и небеса своей частью, хотя в этом мире ты не будешь иметь всего, что хочешь. Удовлетворись этим. Бог вседостаточен». Но тот же Моисей, находясь уже на горе Преображения с Ильей, Христом и учениками, уже не проявляет никакого интереса ни к Иерусалиму, ни к величественному храму. От Луки, 9 глава. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Смерть Христа здесь названа его исходом, его уходом из этого мира, оставлением мира и торжественным входом в Новый Иерусалим. А это несравненно превосходнее.

Вы слушали радиопередачу «Серебро», подготовленную в Брестской студии Трансмирового радио. Наш адрес: абонентский ящик 45, почтовый индекс 22-40-20, город Брест, Беларусь. До встречи через неделю.

0: «Слово для тебя». Авторская программа Романа Умельцева.
1: Там, где мы жили, нам приходилось сгребать и укладывать опавшие листья в мешки. Работы было очень много, а свободного времени мало, так что основная нагрузка ложилась на один субботний день. И, конечно, темнота всегда наступала слишком рано. Мы торопились, чтобы все сделать до захода солнца, но иногда мы проигрывали. Каждый фермер, который когда-либо собирал урожай, знает, каково это – соревноваться с темнотой. Но нет способа отсрочить закат. На самом деле, сегодняшний календарь точно скажет вам, когда солнце зайдет. И чем ближе к концу года, тем раньше наступают сумерки. Когда вам нужно солнце, чтобы что-то сделать, закат всегда наступает слишком рано. Но если вы посмотрите на календарь, то заметите, что рядом со временем заката указано еще одно время. Да, время восхода солнца. А вот научный факт, который я знаю, вас поразит. Приготовьте карандаш, чтобы записать это, хорошо? Вы готовы? Вот он. Количество восходов в истории в точности равно количеству закатов. Меня зовут Роман Умельцев, и я хочу поговорить с вами о том, что никогда не бывает заката без восхода. И это факт. Солнце никогда не заходит без восхода. Это не просто метеорология или теология, это духовный факт жизни и эмоциональный факт, о котором очень легко забыть, когда на улице уже давно темно. Но принцип восхода солнца – это основа для надежды, когда все вокруг кажется безнадежным. Ключевое слово – «кажется безнадежным». На самом деле у Бога есть для нас полная надежда и обещание в нашем слове на сегодня из Слова Божьего в Иеремии 31 глава 3 и 4 стихи. Он говорит: «Любовью вечной я возлюбил тебя и явил тебе милость. Я отстрою тебя, и ты будешь отстроена. Снова возьмешься за бубны и выйдешь плясать с веселящимися». Народ Божий был разграблен, переселен, изранен, и большая часть того, что им было дорого, была полностью уничтожена. Они долго не видели солнца. Но Бог говорит: «Это еще не конец, дети». Солнце снова взойдет, каким бы мрачным все ни выглядело. Да, все в руинах, но я собираюсь построить все заново. И когда я возвращу то, что вы потеряли, вы будете восстановлены. Возможно, именно это Бог пытается сказать вам прямо сейчас. Да, солнце зашло. Да, это была долгая ночь, но это не вечная ночь. Не бывает заката без восхода, и Бог обещает это. Он – великий восстановитель, который обещает в Иоиле 2.25: «Я воздам вам за те годы, в которые пожирала урожай саранча». Да, отношения, которые вы ценили, закончились. У вас появились финансовые проблемы, произошла крупная неудача, провал или потеря. Но это еще не вся книга, мой друг. Это только глава в книге, которую Бог еще пишет. И автору предстоит написать еще многое. Одна моя знакомая в значительной степени определяла свой прошлый год неутешной скорбью по поводу смерти ее самого близкого друга. Но была неделя, когда мы проходили 61 главу Исаии, которая обещает, что Господь исцелит сокрушенных сердцем, провозгласит свободу пленникам и узникам, освобождение из темницы, позаботится о горюющих на Сионе, даст им венок красоты вместо пепла, масло радости вместо скорби и одежду славы вместо духа отчаяния. И с очищающим потоком слез она отпустила свое горе. Она обменяла отчаяние на хвалу, прах на красоту. И знаете что? Солнце снова взошло. Мрак будет не всегда, если только вы не решите остаться в нем навечно. Моя молитва за вас – это молитва Павла за его друзей в послании к Римлянам 15:13. «Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой». Он восстановит вас, и вы будете восстановлены. Вы снова будете радоваться. Нельзя отрицать, что ваше солнце зашло. Нельзя отрицать, что стало темно. Но помните, что не бывает заката без восхода.

0: Беги, чтобы победить.
1: Является ли Библия исторически достоверной? Многие ученые отвечают «нет», пока новые открытия не докажут обратное. Какой итог для нас? Вы можете доверять этой книге без сомнений. Чтобы пройти жизненную гонку, нужен надежный путеводитель. Сегодня мы рассмотрим, почему Библия является достоверным источником как в историческом, так и в духовном плане. Это программа «Беги, чтобы победить» пастора Андрея Луцева. Наша серия называется «Семь причин, по которым вы можете доверять Библии». Сегодня мы подойдем к завершению изучения исторической достоверности Библии, второй причины, по которой ей можно доверять. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами снова я, пастор Андрей Луцев, и сегодня вы услышите заключительное послание на тему достоверности Библии. Дорогие друзья, понимаете ли вы, насколько важно для нас верить и быть убежденными в том, что если бы были известны все факты, мы имели бы в руках очень надежную книгу? Это и есть Слово Божье. Я сегодня хочу закончить свои мысли еще одной цитатой из настоящего сокровища теологической мудрости и знаний, а именно из журнала «Таймс». В нем говорится: «Немногие ученые верят, что чудеса, такие как горящий куст Моисея или воскрешение Иисуса, когда-либо будут доказаны научно». Это журнал «Таймс». Я не понимаю, почему они так написали. Если можно так сказать, это довольно глупо. Доказывать такие вещи научно. Научный метод зависит от наблюдений, сбора данных, повторяющихся экспериментов. Разрабатываются гипотезы, и затем гипотеза проверяется. Не только воскрешение Иисуса Христа и горящий куст не могут быть доказаны научно, но я могу с абсолютной уверенностью сказать вам, что существование Наполеона тоже не может быть доказано научно. Исторические события не доказываются научно. Научное исследование связано с постоянным повторением событий, повторением и экспериментами. Если вы хотите узнать, плавает ли детское мыло, вы покупаете детское мыло. Затем вы просите соседей купить мыло и затем проверяете у них. И вы проверяете его, пока не убедитесь, что оно плавает или не плавает. Вот с этими событиями так поступить нельзя. Их нельзя доказывать научно. Но их можно доказать исторически в том смысле, что рукописные свидетельства Нового Завета являются чрезвычайно убедительными по сравнению со всеми другими рукописями, которые были найдены в отношении древней литературы. Будь то сочинение Платона, греческая история или что-либо еще. Конечно, это привело бы нас к лекции, а это должна быть проповедь, а не лекция. Но я могу заверить вас в том, что если вы подойдете к рукописям Нового Завета с беспристрастным умом и скажете себе: «Знаете, я готов поверить, если доказательства будут убедительными», то вы сможете поверить. Но если вы скажете: «Я не поверю, что бы ни случилось», тогда буквально ничто не сможет вас убедить. Мне очень нравятся слова Бернарда Рама. Он говорит: «Ни одна другая книга не подвергалась такому изрезанию, избиению, просеиванию, тщательному изучению и очернению. Какая книга по философии, религии, психологии или классической литературе в современности подвергалась такому массовому нападению, как Библия? И эти нападения были сопровождаемы таким ядом и скептицизмом, такой тщательностью и эрудицией в отношении каждой строки, каждой главы, каждого догмата». А дальше он говорит: «Тысячу раз звучал смертный звон Библии, формировалась похоронная процессия, высекались надписи на надгробном камне и читалась заупокойная молитва, но почему-то труп никогда не занимает своего места в гробу. Он просто никогда не остается на месте, он всегда жив». И вот сегодня я хотел бы сделать два вывода. Во-первых, Библия содержит достаточно доказательств для тех, кто открыт для веры, но недостаточно для тех, кто для нее закрыт. Мы уже высказывали свою точку зрения. Если вы сегодня сидите здесь, скрестив руки, и говорите себе: «Знаете, я скептик», я не смогу доказать вам обратного. Если вы хотите доказательств существования некоторых правителей, мы уже узнали, что их невозможно доказать. что их невозможно достать. Никаких надписей не найдено. Я не смогу вас убедить в этом. Так что наслаждайтесь своим скептицизмом. Если вы подходите к Библии и говорите: «Знаете, я не знаю, является ли она Словом Божьим, но я собираюсь прочесть ее и попросить Бога показать мне Христа, потому что я открыт для возможности того, что Библия говорит», то для вас действительно есть много доказательств. Огромное количество доказательств. Знаете, мы иногда упоминаем Фому, который поздно поверил в воскресение и сказал: «Если я не вложу руку в рану от гвоздей и не прикоснусь к ней, не поверю». И тогда Иисус очень милостиво прошел через закрытую дверь, не открывая ее, и сказал: «Фома, прикоснись к моей руке и посмотри на нее, прикоснись к моему боку и поверь, будь верующим, а не верующим». И Фома, как вы помните, сказал: «Господь мой и Бог мой». Видите ли, ученики не были хитроумными, легковерными рыбаками. Они были упрямыми, они хотели доказательств, но слава Богу, что Фома был, по крайней мере, честным сомневающимся. Он был сомневающимся, который был готов поверить, если были бы доказательства. И Иисус милостиво предоставил ему доказательство и сказал: «Вот оно, держи». И он признался: «Я верю». И, кстати, ваше имя тоже есть в Библии. Я полагаю, что все мы хотели бы, чтобы наши имена были в Библии. Так вот, оно точно есть в 21 главе Евангелия от Иоанна. Потому что Иисус сказал: «Блажен, кто не видел и уверовал». Блажен Иоанн, Мария, Петр и Павел, Александр, Сергей, Виктория и другие, кто не видел, но уверовал. Видите ли, для тех, кто открыт для веры, доказательств достаточно. Но для тех, кто говорит: «Я не поверю» и точка, доказательств всегда мало. На самом деле, если бы у нас было 100% доказательство, это и не была бы верой, это была бы гарантия. И такая гарантия не является абсолютной спасительной верой для тех, кто не хочет верить. Теперь второе. Сделать последний шаг личного доверия, доверия Христу. Это на самом деле дар веры, который дает Бог. Что я имею в виду? Давайте предположим, что мы могли бы вернуться на 2000 лет назад и подняться на холм Голгофы, чтобы увидеть смерть Иисуса. Давайте предположим, что были найдены археологические находки, которые подтверждают, что Иисус умер на кресте. И даже была бы найдена та самая надпись над крестом. Давайте просто предположим, что это было бы найдено. Все ли скептики сказали бы: «О, теперь я верю»? Нет. Все, что они сделали бы, это поверили бы в то, что Иисус был распят. Но они все равно не поверили бы, что Он был распят за их грехи, понимаете? Верить в то, что Иисус был распят за грехи, и верить в это лично – это на самом деле дело Святого Духа. Потому что Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Дух». И вот это чудо Божье. Здесь вы можете сказать: «Так, пастор Андрей, если это чудо Божье, зачем вообще тогда нам проповедовать? Почему бы просто не позволять Богу творить свои чудеса?» Тогда я отвечу: потому что как раз во время проповеди Бог может сотворить это чудо. Я расскажу вам историю, которую я уже несколько раз рассказывал на молитвенных собраниях. И поскольку в разных церквях сейчас ходят разные версии этой истории, вам лучше услышать ее от человека, который был активным участником этих событий. В этом семестре я преподаю раз в неделю в библейской школе. И однажды я пытался придумать, как бы я мог убедить своих студентов в том, что Бог воскресил нас, когда мы были мертвы в грехах и проступках. И если Бог не воскрешает мертвых, в духовном смысле проповедь бесполезна. Поэтому я решил отвезти их на кладбище. Я не знал, где находится кладбище, но я приехал рано и, наконец, нашел место для парковки. Я увидел женщину, выходившую из ресторана, и просто спросил ее: «Не могли бы вы сказать мне, где находится кладбище?» А она ответила: «Вы знаете, я не могу поверить, что вы спрашиваете меня об этом, потому что мы как раз об этом говорили». И из ресторана вышел мужчина, и она сказала: «Он смотритель кладбища». И вы знаете, это одна из тех мелочей, которые Бог делает время от времени, чтобы дать нам понять, что мы находимся на правильном пути. И я сказал: «Вы знаете, я преподаватель, и я хотел бы провести свою группу на кладбище». Я спросил, как туда проехать, как туда пройти. Тогда мужчина ответил, если бы вы прошли два квартала, то нашли бы его. А затем он сказал мне, где припарковаться и что кладбище будет открыто, и я смогу провести свой урок на кладбище. Поэтому, прочитав лекцию, я сказал студентам, чтобы они собрали свои книги, потому что мы пойдем на кладбище. Я рассказал, как туда добраться. Они пришли, все собрались вокруг. Мы подошли к надгробию, высота камня примерно 0.5 метра. Под ним лежат двое, мужчина и женщина. По-моему, Иннокентий и Анна, но это сейчас не так важно. Умерли они примерно в 1912 году. Да, это было старое кладбище, поэтому туда было не так просто попасть. Итак, я прочитал текст, где говорится, что мы мертвы в преступлениях и грехах, и Бог по своей воле даровал нам жизнь. Затем я прочитал из пророка Иезекииля, 37 главы, где Бог говорит: «Иезекииль, проповедуй этим сухим костям». Я сказал одному из студентов: «Андрей, проповедуй Анне и Иннокентию и скажи им, что наступило утро воскресенья и пора вставать». И я стал на него очень внимательно и пристально смотреть. И вы знаете, он не стал этого делать, серьезно. Он просто уставился на меня, как будто говоря: «Ну, это же все неправда, это же не серьезно, зачем?» И вот тогда я сказал: «Если ты не хочешь, тогда я сам». И я подошел к ним и закричал: «Анна и Иннокентий, встаньте и идите, потому что настало утро воскресенья». Потом я сделал паузу. И вы знаете, если честно, я очень рад тому, что ничего не произошло в этот момент. А потом я сказал студентам: «Знаете, в чем проблема? Они не слышали меня. В этом проблема». Я подошел и закричал еще громче. А затем я сказал студентам: «Как вы думаете, как я себя чувствую, когда делаю все это?» Довольно глупо, не так ли? Я понимал, что это действительно очень глупо. Настолько глупо, что даже мой тезка Андрей не стал этого делать. И я сказал: «Вот так и бывает, когда мы проповедуем Евангелие людям. Мы делаем что-то совершенно глупое, если не считать того факта, что Бог в своей милости может сотворить воскресение». А затем мы прочитали оставшуюся часть 37 главы Иезекииля. Там, когда он проповедовал сухим костям, Бог взял плоть и надел ее на кости. А потом, после плоти, Бог пришел и вдохнул жизнь в эти кости, и они ожили. Знаете ли вы, что сегодня здесь может быть кто-то, чье сердце готово поверить? И Бог действует в вашей жизни. Вот почему вы чувствуете себя такими отчужденными от Бога, потому что не знаете, куда обратиться. И я хочу, чтобы вы знали сегодня, что даже в этот момент, пока я говорю здесь с вами, Бог может оживлять. И вы скажете: «Да, я верю». И если вы это скажете, будете спасены, потому что это дар Божий. Дар Божий. И вот в этом и заключается суть Евангелия. Можно часами спорить об историчности Библии. Сколько бы доказательств мы ни привели, вы можете отвернуться и уйти, так и не приняв Христа. Но на самом деле, все дело в том, что если вы пришли сегодня с жаждущим сердцем, готовы верить и говорите: «Боже, помоги верить, верить во Христа, который умер за нас». Если вы хотите верить, поверьте в Христа сегодня и будете спасены. Пусть Дух наполнит вас и направит вас. Мир вам да умножится.
1: Вы прослушали заключительную проповедь из серии «Достоверность Библии» 3 из 8 посланий пастора Андрея Лутцева «7 причин, по которым вы можете доверять Библии». В следующий раз присоединяйтесь к нам, когда мы перейдем к предсказаниям Библии. «Беги, чтобы победить» — это то, что поможет вам найти Божью дорожную карту и следовать ей на вашем жизненном пути. Мы представляем библейское учение, чтобы вы могли познавать Иисуса и следовать за Ним каждый день.

0: Что значит семейное радио или лично для вас?
1: Мария Петровна, ну, семейное радио я слухаю, вот что это. Я уключите, слухаю до 8 часов. Что передаете, я все слухаю. Откуда-то передаете это, я все слухаю. Из Белоруссии передаете это. Продолжение следует мне интересно. Я благодарю Бога за это передачу. Дай Бог им здоровья. Пускай продолжают, а я хочу слухать. Я буду слухать, пускай продолжают. Бог помоги им.
0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.

0: Семейное радио Эли.
1: Радио для души.
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
3: Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

0: Каждый день от Чарльза Спирджена.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава. Верный способ облегчить страдания – осознать, что Он печется обо мне. Христианин, не бросай тень на твою веру, постоянно пребывая в заботе и хмуря лицо свое. Возложи твои заботы на твоего Господа. Ты сгибаешься до земли под ношей, которую Отец твой даже не почувствует. То, что кажется тебе непосильным бременем, будет на его плече всего лишь невесомой пылинкой. Нет ничего лучше, чем в объятиях Бога возлежать и слушать только Его волю. Дитя страданий, будь терпелив, провидение Божье не минует тебя. Тот, кто кормит птиц небесных, даст и тебе все необходимое. Не прозябай в отчаянии, продолжай надеяться, надейся вечно. Вознеси руки веры над морем страданий, и ты победишь твою печаль. Есть тот, кто печется о тебе. Его взор устремлен на тебя. Его сердце трепещет от жалости к тебе, и его всемогущая рука даст тебе необходимую поддержку и избавление. Самая темная туча прольется влагой благодати. Непроглядный мрак рассеется при первых лучах восходящего солнца. Если ты являешься одним из его братьев, он обвяжет раны твои и исцелит твое разбитое сердце. Не сомневайся в его милости только потому, что ты страдаешь. Верь, что он одинаково любит тебя, как в часы печали, так и в дни твоей радости. Какой безмятежной и спокойной будет твоя жизнь, если ты веришь ее в руки милостивого Господа. С кувшином масла и горстью муки Илия пережил голод. И ты способен на это. Если о тебе заботится Господь, зачем тебе беспокоиться? Разве ты не можешь доверить свою душу Ему, а не своему телу? Он никогда не отказывался нести твое бремя. Он никогда не уставал от него. Друг мой, покончи с тщетной суетой и предоставь все твои заботы в руки милосердного Бога.

0: всем, кто остается на волне семейного радио, доброй ночи. Вы слушаете расширенный выпуск программы передач. В нем вы сможете узнать о всех передачах, которые прозвучат сегодня ночью.
1: Сразу после выпуска программы передач в эфире аудиокнига о молитве. Ровно в час ночи предлагаем вашему вниманию конференцию.
2: В 2 часа вы услышите выпуск христианских новостей.
1: В 2:15 – 3 минуты для Библии.
2: В 2:30 – чтение Библии Ветхого и Нового Заветов.
1: В 3 часа ночи – проповедь Ярла Николаевича Пейсти. В 3:45 – передача «Капля росы». Продолжение следует вы услышите в 4 часа утра. Ровно в 5:00 – передача «От веры в веру». В 5:30 – передача «В духе и истине».
3: В 6 часов утра – по страницам Библии.
2: 3-часовую утреннюю программу «Будильник» вы сможете услышать в 7 часов утра.
4: Каждое утро по рабочим дням с 7 до 10 часов утра утренняя программа «Будильник».
3: В 10 часов утра эфир продолжит выпуск христианских новостей.
1: В 10 часов 10 минут программа передач на сегодняшний день. В 10:15 – 3 минуты для Библии. В 10:25 рубрика «Продолжение следует». В 11:00 передача от миссии Фриденштимме. А сейчас в эфире аудиокнига о молитве.

«Я Господь. Проникаю в сердце и испытываю разум, чтобы каждому воздать по поступкам, по плодам его рук. Все пути человека перед глазами его прямы, но Господь испытывает сердца. Законы мои я вложу в их разум и запишу в их сердцах. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Господь, моя сила и щит, сердце мое на него надеется. Он мне помог, и сердце мое ликует. Песни моей я его буду славить. Я уповаю на твою милость. Мое сердце возрадуется спасению твоему. Господу буду петь, потому что Он ко мне благ. Наставления Господа праведны, радуют сердце. Повеления Господа лучезарны, просветляют глаза. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Близок Господь к сокрушенным сердцам и спасает павшего духом. Но свято почитайте в ваших сердцах Христа, как Господа. Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны. Пусть слова моих уст и раздумья моего сердца будут угодны тебе, Господи, моя скала и мой Искупитель. Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы не грешить против Тебя. Близко к Тебе Слово, в устах Твоих и в сердце Твоем. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Ибо от избытка сердца говорят уста. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. Спокойное сердце — здоровье телу. Мудрость покоится в сердце разумного.

Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет книгу Олі Халлісбі о молитве. Профессор Олі Халлісбі рассказывает о сущности молитвы, о трудностях, связанных с молитвой, о борьбе и неправильном отношении к молитве, о формах и секрете молитвы и ведет к более полному пониманию общения с Богом. Мы помолились и сказали Богу все, что волнует наше сердце в отношении как нас самих, так и других. Нередко со мной бывает так, что у меня больше ничего нет, о чем нужно поговорить с Богом. Если я буду продолжать молиться словами, я буду вынужден повторить то, что я уже сказал. И тогда так чудесно просто сказать Богу: «Мне больше нечего сказать тебе, но мне так хочется тихонько посидеть с тобой, ощущая твою близость». Боб Джордж о молитве.

Молитва и пост. В Евангелии от Марка, в главе 9, стихе 29, Иисус говорит: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Здесь Иисус ведет нас в самую трудную молитвенную борьбу. В то время как Он и три апостола были на горе Преображения, один человек привел к остальным ученикам своего бесноватого сына. Они пытались изгнать из него беса, но это им не удалось. Когда же пришел Иисус, отец привел своего сына к нему, и Иисус исцелил мальчика. Как только апостолы остались наедине с Иисусом, они спросили его, почему они не могли изгнать злого духа. И Иисус ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Прежде чем мы рассмотрим связь между молитвой и постом, нам необходимо кратко пояснить, что понимается под словом «пост». Поститься значит в течение короткого или длительного времени воздерживаться от пищи и питья. Пост был узаконен в Израиле. Весь народ должен был один раз в году поститься. После пленения были введены различные дни поста. Фарисеи постились даже два раза в неделю. Соответствующее еврейское слово означает «смиренное сокрушение души перед святым Богом». Поэтому стали поститься в великий день искупления, когда народ давал ежегодный отчет Богу, а также во время национальных бедствий. Иисус не отменяет поста, но из законной обязательности Ветхого Завета Он переводит его в свободу Нового Завета. Пост – это внешнее действие, которое должно совершаться лишь тогда, когда к этому имеется внутренняя необходимость. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 14 и 15. Кроме того, Иисус предостерегает от того, чтобы использовать пост для демонстрации своей набожности перед людьми. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 16 и 18. Итак, нужно ли нам поститься? Этот вопрос волнует некоторых христиан. Они считают пост внешним исполнением ветхозаветного закона, которое практикуется у католиков с их показной, основанной на делах праведностью. Но то, что пост нужен свободным, евангельским христианам, кажется им совершенно чуждой, почти невозможной мыслью. В этом пункте мы очень далеко ушли от Христа и Его апостолов. И теперь самое время нам, изнеженным, слабовольным и жадным до наслаждений христианам, поинтересоваться тем, что говорит нам Писание об этом пункте, касающемся нашего освящения и нашей молитвенной жизни. Пост – это не только воздержание от пищи и питья. Пост означает добровольное, целенаправленное воздержание от различных жизненных потребностей – пищи, питья, сна, отдыха, общения с людьми и так далее. Смысл этого воздержания состоит в том, чтобы на более или менее длительное время прекратить связи, которые привязывают нас к материальному миру и нашему окружению, чтобы таким образом сосредоточить все силы души на невидимом и вечном. Таким образом, христианский пост основан не на том, что мы на все эти жизненные потребности смотрим как на нечто нечистое и несвятое. Нет. Вместе с апостолом мы познали, что нет ничего в себе самом нечистого, и что пища сотворена Богом, чтобы мы с благодарностью пользовались ею. Пост основан на том, что наша душа время от времени хотела бы сконцентрировать все свои силы на какой-то проблеме, и поэтому временно воздерживается от того,
что само по себе разрешено и полезно для нас. Таким образом, к посту относится все то, о чем мы говорили, касаясь тихих молитвенных часов. По сути, он является их продолжением. И то, и другое нужно нам не ради Бога, но ради нас самих. Это мы нуждаемся в посте. О нем можно говорить много, но мы ограничимся лишь вопросом значения поста для молитвы. Мы исходим из сознания того, что великой тайной молитвы является дух молитвы. Поэтому самым важным для нас является то, чтобы в нашей молитве происходило соединение с этим духом. Молитвенная борьба в конечном итоге является борьбой с внешними и внутренними препятствиями, которые стараются нарушить нашу связь с этим духом молитвы. Пост представляет из себя предусмотренное Богом средство против самых опасных препятствий для молитвы. Он должен быть добровольным, говорит Иисус. Поэтому христианин прибегает к посту, когда видит, что есть нечто особенное, препятствующее его молитве. Это может быть какая-то особая трудность, которую он сознает как препятствие, а также это может быть нечто такое, чего он не понимает. Он только чувствует, что есть нечто, препятствующее его молитвенному общению с Богом. И он прибегает к посту, чтобы свою обращенную к внешнему миру душу на время оторвать от материальной жизни и мирского окружения и открыть тем самым доступ Духу Святому, чтобы он мог осветить его внутреннего человека и показать, чем он огорчил дух молитвы, чтобы восстановить беспрепятственное соединение с ним, а вместе с ним и с обильным потоком божественной силы. Теперь мы рассмотрим некоторые случаи, побуждающие христианина к посту. Во-первых, это период особых искушений. Когда Иисус был поведен духом в пустыню для искушения от дьявола, сразу же после того, как он, крестившись, получил помазание для своего служения, он постился. И постился он долго, 40 дней. Так серьезно отнесся Иисус к борьбе с искушениями. Из этого мы можем понять, как легкомысленно мы относимся к нашим искушениям. Таким образом, даже для Иисуса, который был безгрешен, знакомо было побуждение посредством поста сконцентрировать свою душу перед поединком с сатаной. Мы также видим, что Иисус после чуда насыщения в пустыне, когда народ хотел сделать его царем, постился, пусть даже проще и короче. Он отказался от ночного сна, чтобы в спокойном общении с Отцом сконцентрировать свою душу и получить полную силу для борьбы с Искусителем, который и здесь преследовал его. Если наши искушения одолевают нас, как это порою бывает, то это потому, что мы не ищем посредством поста святой божественной близости, чтобы вооружиться против Искусителя. Во-вторых, мы ощущаем необходимость поста перед серьезными решениями. Когда Иисусу предстояло совершить великое дело избрания апостолов, он всю ночь перед этим пребывал в молитве. Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Хотя он и находился в состоянии непрерывного общения со своим отцом, и его духовный рассудок никогда не был омрачен каким-либо грехом, он, тем не менее, чувствовал потребность укрепить свою душу в спокойном общении со своим отцом, чтобы в предстоящем на следующий день избрании быть в состоянии следовать руководству Отца. В связи с этим мне хочется вспомнить маленькую историю
рассказанную в «Деяниях апостолов». Глава 13, стих 2. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». Таким образом, когда они постились, случилось то, что Дух Святой сказал им решающее слово, которое направило Павла на его первое миссионерское путешествие, слово, положившее начало языческой миссии. Мы не принимали бы так часто поспешных решений и не стояли бы беспомощно перед важным выбором, если бы посредством поста дали Духу Святому возможность взять в свое распоряжение нашу обычно такую занятую и труднодоступную для него душу. В-третьих, в период подготовки и выполнения особенно трудных задач. В «Деяниях апостолов» в главе 13, стихе 2 и главе 14, стихе 23 мы читаем, что первые христиане посредством поста готовились к важному служению в церкви, назначение пресвитеров и отправка миссионеров. Речь для них шла лишь о том, чтобы сосредоточить свои души и полностью предоставить себя в распоряжение Духа Святого, чтобы посредством их молитвы и возложения ими рук могла сообщиться та благодать, которую Дух Святой хотел даровать этим братьям. Первые христиане, исполненные Духа Святого, ощущали в этом необходимость, в то время как сегодняшние бедные духом христиане поступают так, как будто и не нуждаются в посте. Конечно, наш пост должен быть добровольным. Лишь Дух Святой может сделать нас настолько смиренными, что мы с благодарностью будем использовать все средства, которые Господь даровал нам. В-четвертых, в период особого напряжения сил. Иисус говорит: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Этим объясняет он тот факт, что ученики оказались бессильными по отношению той одержимости. В то же время нам сказано, что бывают периоды большого напряжения сил. Они требуют особой силы свыше. Иисус указывает на пост как на средство получения верующим этой силы. Пост можно сравнить с электрическим проводником. Чем большее количество энергии нам надо передать, тем более мощным должно быть соединение с силовой станцией. То есть в нашем распоряжении должен быть более толстый кабель. Как мы уже видели, молитва является тем проводником, посредством которого на землю передаются небесные силы. И Иисус говорит, что чем больше величина силы, которую необходимо передать, тем более сильным и глубоким должно быть молитвенное соединение души с Богом. Как мы уже неоднократно видели, все зависит от духа молитвы. Наша молитва ослабевает в той самой степени, в какой мы во время молитвы уклоняемся от того направления, в котором хотел бы вести нас дух молитвы. И она станет еще слабее, если мы при этом вступим в спор с духом молитвы и огорчим его. Таким образом, пост предназначен для такой концентрации сил нашей души, чтобы нам стало ясно, к чему направляет нас Дух Святой и о чем нам нужно молиться в этом особо трудном положении. В то же время он помогает нам очистить нашу душу от всех нечистых побуждений, которые возможны, когда мы просим о большей силе. И очищение это происходит таким образом, что мы в тишине и сосредоточенности поста обнаруживаем в себе тщеславие и другие мотивы, вмешивающиеся в нашу молитву. Мы получаем силу полностью отдаться Господу и сказать: «Пусть лучше не произойдет чудо, чем я посредством своего тщеславия обесчещу Твое имя и буду злоупотреблять молитвой. Но если Ты можешь сотворить чудо,
без того, чтобы мною была унижена Твоя слава, тогда соверши его, Господи.

0: злоупотребление молитвой. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Прежде всего, у всех нас несколько неверное представление о молитве. Наше себелюбие не знает границ. Все то, что встречается нам в нашем окружении, мы наивно воспринимаем как нечто специально для нас предназначенное, что мы можем поставить на службу себе и использовать для нашей выгоды. Различные предметы, растения, животных, людей, собственные наши члены, даже свою душу, буквально все мы рассматриваем как средство достижения наших целей. Даже Бога мы не исключаем из этого числа. С того момента, как мы встретились с Ним, мы смотрим на Него как на средство удовлетворения наших желаний. Всякое отношение человека к Богу в большей или меньшей степени основано на этом. Как наилучшим образом могу я использовать Бога для своей пользы? Как может Он помочь мне теперь и в будущем? С этой точки зрения рассматривает человек и молитву. Как получить мне от нее наибольшую пользу? Именно поэтому человек не находит нужным молиться регулярно. Это требует так много напряжения, так много времени, и уже потому невыполнимо, что о ней просто забываешь. Но когда те же самые люди начинают испытывать какую-то нужду, не будучи в состоянии помочь себе, а также не получая помощи от людей, они находят, что стоит обратиться к Богу. Тогда они начинают молиться, взывать и вопиять в своей нужде. И если Бог не тотчас отвечает им, они глубоко обижены. Зачем, собственно говоря, нужен Бог, если Он не предоставляет себя в распоряжение тех, кто в Нем нуждается? Им и в голову не приходит, что Бог может существовать для чего-то другого. Многие после такого результата своей молитвы вообще перестают молиться. Если не получаешь того, о чем просишь, зачем молиться? Для нас, открывших себя духу молитвы и научившихся кое-чему в отношении молитвы, нетрудно понять, что эти люди имеют совершенно неверное представление о молитве. То, как они ее употребляют, является настоящим злоупотреблением ею. Такое ее употребление полностью противоречит ее сущности. Ясно, что это и не может привести к положительному результату, а получается одно лишь разочарование. Но не только обыкновенный человек таким образом злоупотребляет молитвой. И мы, верующие, нередко бываем виновны в этом. И у нас живет ветхий Адам. Если он может получить какую-то выгоду или освобождение от страданий, он не имеет ничего против молитвы. Наоборот, он проявляет удивительное стремление к молитве. Нам необходимо сознавать, что искушение к злоупотреблению молитвой свойственно всем нам и автоматически проявляется у каждого верующего. В Евангелии от Матфея мы имеем типичный пример такой неправильной и неисполненной молитвы. Оба сына Завидеевы вместе со своей матерью обращаются к Иисусу и просят Его о самом высоком положении в Его царстве, которое, как они надеются, скоро будет воздвигнуто. Их просьба, конечно, весьма наивна и простодушна. Эти ученики вместе с Петром занимают особое положение в кругу других учеников Иисуса. Теперь им очень хочется, чтобы Иисус уже сейчас гарантировал им их руководящее положение в Его грядущем царстве. Когда остальные ученики услышали об этом, они вознегодовали на двух братьев. Но Иисус иначе смотрит на это. Он просто и спокойно говорит им, что не может исполнить их просьбу. Дружески и сочувственно Он поясняет им, почему Он не может сделать это. В Его тоне столько теплоты и нежности, что и наша душа согревается. мы узнаем здесь, как относится Иисус к нам, когда мы просим Его, чтобы Он удовлетворил все наши потребности и устранил все опасности и неприятности. Он не сердится на нас, как можно было бы ожидать. Он понимает нас и пытается объяснить, как нам нужно употреблять молитву. Именно это делает дух молитвы, когда мы в своем себялюбии и эгоизме злоупотребляем молитвой. Дружелюбно и нежно, но вполне определенно он напоминает нам о том, что смысл молитвы заключается не в том, и показывает нам, что мы молимся неправильно. Он кладет свой перст точно на больное место. Сначала мы, возможно, и не поймем его. Мы чувствуем лишь внутреннее беспокойство, как во время молитвы, так и после нее. А затем мы испытываем то, что наша молитва не исполнена. Для честного молитвенника этого достаточно. Он начинает проверять себя и свою молитву. И дух молитвы может говорить с ним. Он узнает, что злоупотребляет молитвой, и что к нему относятся слова Иакова: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Как только он поймет это, он будет удивлен и в то же время встревожен, сознавая, насколько его забота и просьба о деле Божием и нуждах христианского труда зависят от его собственного участия. Если, к примеру, у него должно быть собрание, как горячо и искренне молится он о том, чтобы это были благословенные Богом часы. Но если такое же собрание намечено у его соседа, он, возможно, и забывает молиться об этом. Если ему предстоит проповедовать или свидетельствовать в собрании, он снова и снова молится об этом. Если же говорить должен другой, тогда его молитве не достает огня. Или должно решаться очень важное дело. Он молится, чтобы Бог руководил им при этом решении, чтобы он мог познать и исполнить волю Его. Но затем он обнаруживает, что по сути его молитва направлена не на познание воли Божией, но на то, чтобы побудить Бога одобрить и благословить его собственную волю и план в этом деле. Когда он несколько раз поймал себя на злоупотреблении молитвой, он чувствует себя глубоко смирившимся в своей молитвенной жизни. Он видит эгоизм своего сердца и сознает, насколько его молитвенная жизнь пронизана этим чувством. Это заставляет его от всего сердца воскликнуть: «Господи, научи меня молиться!» И в его молитвенной жизни наступает перемена. Не ручаясь за себя, он в своей беспомощности хватается за дух молитвы. Его сердце жаждет свободы от злоупотребления молитвой. Теперь путь свободен. Снова и снова Дух Святой может показывать ему, в чем состоит смысл молитвы и как нужно употреблять ее по воле Божией.
1: Мы слушали книгу Оли Халисби о молитве. Текст читал Николай Козий. В следующий раз слушайте продолжение.

С 3 по 5 ноября 2017 года в церкви Вифания города Таллина проходила молодежная конференция русскоязычных церквей евангельских христиан-баптистов, тема которой звучала как «Практическое христианство». Главным спикером конференции был Владимир Амельчук, Церковь Благодать, город Киев, Украина. Предлагаем вашему вниманию запись этой конференции.

0: Хорошо. Теперь наша тема D-группы. Мы идем в великое поручение, друзья. Великое поручение, открывайте, пожалуйста. У нас час есть. Евангелие от Матфея, 28 глава, друзья, открывайте, пожалуйста. Евангелие от Матфея, 28 глава. Знакомое нам всем место, Писание. Мы его знаем, мы его выучили на память, мы его декларируем и игнорируем. Ну вот так, если коротко. 28 глава с 19 стиха, 17 стиха. Ось, 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Еще раз прочитаем, друзья. «И приблизившись, Иисус сказал им, ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Грамматика интересная. Самый главный глагол, друзья, 20 стих. Его отметьте себе, глагол «уча». Глагол в потенциале невероятно сильный. «Уча» — глагол, перевод буквальный, «делайте учениками». Это главный глагол, которому подчиняются все остальные деепричастия. Главный глагол в греческой конструкции. Важнее его нету. Все остальные слова подчиняются именно ему. Буквальный перевод «делайте учеников». Мы сталкиваемся теперь с вопросом, так кто такой ученик? И все претендуют на то, что ученики это все там, да. Учителей семинарии спрашиваешь, у студента, который вообще не выходит за рамки семинарии, он говорит, ученик это я. Так как бы, ну да, ну, ученик. У кого не спросишь в церкви, все как бы ученики Христа. Запишите, пожалуйста, термин, кто такой ученик Христа. Ученик – это тот, ученик Христа – это тот, кто следует за Христом, уподобляясь Ему в характере и активно занимается взращиванием новых учеников. Последнее предложение очень важное. В книгах о лидерстве самые лучшие лидеры мирового масштаба говорят так. «Если я иду, и за мной никто не следует, то я просто гуляю». Поняли, друзья? Если я не взращиваю учеников, я перепутал слова «прогресс» и «процесс». Это не два слова одного смыслового ряда. Должен быть прогресс. Слово «уча». Итак, давайте по слову этому «уча». Вопрос простой, на миллион долларов, но простой. Что Бог ожидает от каждой церкви и от вас лично? Учеников, послушание великому поручению, правильно? То есть Он ожидает, что будут ученики. Давайте так, великое поручение. Христос перед тем, как вознестись на небе, дает великое поручение. То есть Его фокус это «вот это выполняйте». Сейчас Он уйдет на небо и «вот это выполняйте». Понимаете, вот. Это самое главное, другими словами, самое главное, ребята, не забудьте. В тот же момент я замечаю сегодня церкви наши, которые подобны на вот супермаркеты, в которых закрылись со средини на замок и продаем мы вещи сами себе. Глагол самый главный какой еще раз? Уча. Как переводится? Делать учеников. Если я не делаю учеников, я? Как бы вы назвали человека, который не берет на себя ответственность за самое главное в семье? Как бы вы назвали мужчину, который не берет на себя ответственность за членов семьи? Я когда-то спросил у доктора, если я папа и не делаю то, что должен делать папа, то папа ли я? Если я служитель и не взращиваю учеников, то служитель ли я? Мы подобны на людей, которые корабль тонет, а мы вещи на нем переставляем. Представьте ситуацию, чтобы еще укорениться в этом понимании этого глагола. Я уезжаю на 2 недели, допустим, куда-то в командировку. Я беру своего сына, Давида, и говорю ему, Давид, пишу ему записку. Дорогой Давид, корми рыбок 2 раза в день. У нас огромный аквариум в доме. С любовью, папа. И я уезжаю. Глагол ясен, главный. Какой он? Корми, все ясно. Я уезжаю на 2 недели. Возвращаюсь я домой. Сынок, как дела, Давид? Привет, папа. Все нормально. Ты читал послание? Читал.
1: А, ну как тебе? Папа, у тебя очень классный почерк.
0: Спасибо, Давид, все нормально, да, я стараюсь. А реакция вообще на записку, на послание? Он говорит, мы с пацанами собрались, пап, провели шикарную группу домашнюю. А, мы изучили все и даже перевели твою записку на греческий язык. Вау, вау. И определили главный глагол, какой? Корми. Хорошо, сынок, спасибо. А еще, а применение? Он говорит, мы нашли применение. Я говорю, сынок, послушай, вы сейчас все улыбаетесь, потому что вы знаете, куда я вообще иду, правильно? Ну, мы же логичные люди. Я говорю, не морочь мне голову, применение — это не найти применение, это применить применение, хватит, давай скорее объясняй, что с рыбками. И я иду куда? К аквариуму. Прихожу, и рыбки вверх брюхами воняют. Поручение выполнено. Я вас очень прошу, друзья, сейчас я хочу вас очень сильно задеть. Если вы в церкви, в служениях, до любого масштаба, вы можете быть человеком, который имеет мировое, скажем так, там, служение, и вы там проповедуете на тысячи, все это ерунда, если вы не взращиваете конкретных учеников. Вы просто гуляете, в хорах поете. Я знаю, что хоры убили много служителей настоящих. Просто убили. Люди, которые могли бы быть пастырями, служителями, лидерами малых групп, диаконами настоящих, просто засели и поют. Мы просто, скажем, продаем товар сами себе, в то время, когда Евангелие принадлежит не нам, любимым самим себе. Мы должны Евангелие передать ученикам, должно быть следующее поколение. И что будет с нашей церквями, если мы дальше ничего не поменяем? Я вопрос задам простой. Представьте себе, вот меня, и я не занимаюсь учениками. И я вопрос себе задаю, Вова, что будет с церковью, если все будут относиться так к ней, как ты? Что будет с ней? Чья ответственность вообще, ученики? Задел? Я вас прошу, задеть хочу вас, друзья. Чтобы вы понимали, если вы не делаете ученику, вы паразитируете на теле Христовом. Если вы не делаете учеников, вы паразит. Мы паразиты на теле Христовом, друзья. Вот извините за жесткий глагол. Человек, который не участвует в семье, он иждивенец, паразит. Его как угодно можно назвать, но он не выполняет основные функции свои. За что он отвечает? Прошу меня простите, друзья, если вы не делаете учеников, вы просто напрасно тратите время. Жизнь проходит мимо. Бог спросит у каждой церкви, знаете за что? За учеников. Великое поручение – это поручение делать учеников. Самое главное. Это поручение включает в себя две стадии основные. Если есть шкала духовного роста, друзья, ноль – это покаяние. Минус 10 – это человек другой религии. Минус 1 – это человек неплохо относится к Библии. 1 – начатки учения Христова. 0 – возрождение. Вот оно должно произойти. Зеленым его отмечу, значит, отсюда начинается духовный рост. Вот оно, 0. Вот эта точка, которую должен пересечь человек, перейти из евангелизма в ученичество. Плюс 10, если вы думаете, что это вы, не обольщайтесь, это ходил енох пред Богом и не стало его. Вас бы с нами уже не было. Кто те люди, которых я веду ко Христу? И второй вопрос на миллион долларов. Кто те люди, которых я делаю учениками, занимаюсь с ними ученичеством? Задавая эти вопросы, я у людей пробую спросить, есть ли у тебя конкретные имена, за кого ты молишься, кого ты ведешь к Христу? Есть ли у тебя имена людей, которых ты делаешь реально учениками? И знаешь, что я наблюдаю? Вот тут у людей часто есть такая прострация определенная, они говорят, я молюсь. Выглядит, как будто молюсь за мир во всем мире, знаешь как? Но Библия говорит, чего нет, того нельзя считать, правда? То есть те люди, которых я веду реально к Христу, вот они должны быть, есть имена и фамилии. И тут есть имена и фамилии. И когда сегодня мы видим церкви, в которых нету крещения, нету покаяния, нету малых групп, нету роста, скажу так, за каждой недоработкой стоит чье-то имя и фамилия. И когда у меня в церкви нету учеников, знаешь, это имя и фамилия? Моя. Теперь мы идем дальше, друзья, по великому поручению. 18 стих говорит о том, что Христу дана всякая власть. Мы знаем Божий суверенитет. Представь себе потенциал. Ты представляешь, о каком потенциале идет речь? Всякая власть на небе и на земле. Все преклоняется Христу, невероятно. Он хозяин, друзья, он хозяин, владыка. Идти на вражескую территорию не страшно с ним. Великое поручение включает в себя, первое, друзья, запишите, великий приоритет. Великий приоритет, то есть имеется в виду ученики, это наш приоритет. Запишите выражение, его последнее повеление, наш первый приоритет. Его последнее повеление, наш первый приоритет. Кстати, некоторые из вас не пишут, зря. У немцев есть такая пословица классная, они говорят так, кто пишет, тот остается. А в Библии написано, мудрый сохраняет знания. Просто тест на мудрость. Пишите, все в порядке. Великий приоритет. Второе, что здесь есть. Великая ответственность. Ученики – это наша ответственность. Второе. Делайте учеников – это моя ответственность. И третье, великое, что здесь есть. Великая гарантия. Великая гарантия. Видите, где она написана, друзья, в великом поручении? 20 стих. Читаем. Я с вами? Да. Во все дни до скончания века. Великое поручение включает в себя великий приоритет, великую ответственность, великую гарантию. Мы сегодня в церквях занимаемся чем попало, но учеников нет. Представляете завод себе, представьте себе завод, который должен делать покрышки для машин, но покрышек от машин нету. Церковь, которая должна делать учеников, в церкви учеников нету, выполняет ли она свою функцию существенную? Великая гарантия – это очень крутой момент. Послушайте внимательно. Наша проблема в чем? Мы думаем, ага, вот это, надо мне список, и тут на список. И да, вот сейчас я буду делать учеников. Можно даже додумать вот так это себе. И вот сейчас я сейчас возьмусь и начну, вот сейчас я делать учеников. Вот в формате такого, если вы так начали мыслить, уже неплохо. Но один момент важно не упустить, друзья. Великая гарантия. Великая гарантия, представьте себе, это, допустим, у меня есть сын мой Славик. Ему сейчас 16 лет, он выше за меня, парень очень высокий, очень крепкий такой. Люди спрашивают, говорят, он что, у вас качается? Я говорю, нет, он просто хорошо ест. Вот, и Славик очень большой такой, огромный парень. И вот представьте себе, я говорю, Славик, я скоро еду в город Ровно, Западная Украина. Не так. Послушайте, итак, великая гарантия, объясняю, пробую объяснить. Славик, в город Ровно надо поехать тебе. Там тебе надо провести одну конференцию, допустим, по лидерству, и потом встретиться с двумя семейными парами. Одна на грани развода, а вторая будущая семейная пара, будущее консультирование семейное, а вторая на грани развода, тебе надо, консультирование, которое уже кризисное провести, пообщаться с ними, наставить их на пути истинный, сыночек, и возвращайся. И Славик смотрит на меня, ему 16 лет, он это никогда не делал, он смотрит на меня, говорит, пап, ты что, шутишь или что? Папа, как я поеду, типа? И это воспринимается как шутка. Вариант второй. Я говорю, сынок, мы с тобой вместе едем в город Ровно, вместе, пакетом. Мы проведем там с тобой конференцию по лидерству и проведем встречу с двумя семейными парами. Одна консультирование до семейных отношений, проведем с ними 5 вопросов прежде помолвки, а потом проведем с тобой время с семьей, которая на грани развода, и будем пробовать наставлять их. В чем разница между первой ситуацией и второй? В второй ситуации мы с Славиком идем вместе. И он знает, что папа это делал уже много-много раз. И с папой будет нетрудно это. В первой ситуации Славик пошел как боевая единица сам. Народ Божий, послушайте меня, братья и сестры. Наша проблема, что мы в великом поручении себя рассматриваем как отдельная боевая единица благовестия и ученичества. Вот теперь я буду благовествовать. А Христос говорит, я с вами. То есть он говорит, я пакетом с тобой. То есть ты пошел, я пошел. Иисусу Навину Господь говорил, ты куда бы ты ни пошел, я с вами. Куда бы ни ступили ноги твои, я с тобою. Понимаете, о чем идет речь? Я с вами все дни до скончания века. Интересная история у Израиля была, друзья. Они рассматривали себя как народ Божий. И вот если они, представьте себе, если вот Израиль идет, их много-много, около 2 миллионов, да? И перед ними у них есть Черное море. Им надо пойти вот сюда. Тема, которая меня все время очень волнует. Они идут и видят море, и они начинают ныть и плакать здесь, они начинают роптать на Моисея, на Бога, зачем ты нас вывел, кости наши, чтобы это. Понятное дело, на той стороне они уже поют песню, но песня не хорошая, но не на том берегу. Песню хорошую надо было петь вот здесь. Вот тут они ноют. И одна деталь, которая странно, у меня в голове не влаживается. Они всегда шли всю дистанцию, процесс, они шли, и столб облачный был с ними, и столб огненный был с ними всегда, правильно? Ну это доктрина вообще. Так вопрос, куда делся столб облачный и огненный? Он же никуда не пропал. Он как шел перед ними, так и шел. Но тенденция такая, что они вообще забыли, что есть Бог, и они просто видят перед собой не Бога уже. Они видят просто Красное море. Понимаете, народ Божий? И вот это наша тенденция. Мы думаем, теперь я буду учеников делать. Ого, как тут дали великое поручение мне. В великом поручении есть великая гарантия. Ты не сам это делаешь. И вопрос, насколько вы верите в то, что Бог сделает это с вами, если вы начнете это делать. Вопрос, насколько вы верите, будет упираться в ваше мировоззрение, друзья. Насколько вы верите, что Бог с вами, настолько вы будете делать учеников. Если вы по-прежнему будете верить в то, что вы боевая единица благовестия и ученичества, друзья, вы делать учеников не будете. Тенденция будет такая, вы будете 5 хлебами кормить 5 человек, короче. Но если ты веришь в то, что Господь с тобою, ты будешь 5 хлебами кормить 5000. Вопрос, веришь ли ты в то, что Христос сказал в великом поручении? Он сказал, власть вся у Него, и дьявол даже хвостиком не щелкнет без Его разрешения. Нам дал великое поручение, сказал, делай учеников. И сказал, в этом всем я иду с тобой пакетом. Вот великое поручение в простом объяснении. Народ Божий, понимаем его? Все упираться будет опять в то, кем мы будем заниматься. Вот эта точная концепция нашей плоти, она хочет, чтобы заниматься шоу, она хочет вот сюда и вот сюда. И у меня вопрос, почему, зная концепцию малых групп, зная концепцию D-групп, об этом мы будем говорить, друзья, большинство из нас предпочитает массовками заниматься, вместо того, чтобы заниматься учениками. Знаешь почему? Потому что по плоти мы позеры. Мы хотим делать шоу больше, чем взращивать учеников. Вот это наша тема, народ Божий. Наша плоть, она позер. Шоумен. Еще она бизнесмен. Она думает, выгодно, невыгодно. Итак, вопрос простой к вам. Зная модель Христа по взращиванию учеников, как вы думаете, почему большинство людей эту модель Христа проигнорировали? Вопрос оставлю этот вопрос вашему сердцу, друзья.
2: Вы слушаете запись молодежной конференции «Практическое христианство».
0: Итак, великое поручение. Теперь вас хочу спросить еще один момент. В отношении вот этого ясно, да? Надеюсь, ясно. Слышали вы когда-нибудь, друзья, что такое ДНК? Да, ДНК – это основная генетическая клетка нашего организма, которая несет информацию о самом организме. Когда Библия говорит о верующих, Библия говорит, каковы Христос, таковы Христовы. Как вы носили образ перстного, будете носить образ небесного. То есть церковь, сила церкви в ее подобии Христу, правильно? Мы замечаем Христа, который при всей уникальности, при 5000, при 500, при 72, вкладывает себя в 12, вкладывает себя в тройку. Чем ближе к смерти, тем больше фокус вот этих. Зная модель поступков Христа, мы понимаем, что ДНК наше должно быть точно такое, как и Христа. То есть сила церкви в ее подобии Христу. Правильно? Правильно все. Но у меня знакомый есть один наставник, который выносит мне мозги каждый раз при встрече хорошим вопросом. Он замечает меня, особенно когда он видит конференции какие-то на Фейсбуке или где, он пишет, Володя, задает мне вопрос, то, чем ты занимаешься, это вообще похоже на Иисуса Христа? Согласись, вопрос шикарный. Еще раз, то, чем ты занимаешься, вообще похоже на Иисуса Христа? И он не дает мне покоя над этим вопросом. А есть такая тема, еще второе слово, одна аббревиатура, ГМО. А ГМО, говорят, влияет на ДНК. Модификация организма происходит. И вот на генной инженерии это считается вообще очень серьезная тема, когда ГМО было когда ДНК было нормальное организма, и вследствие того, что что-то повлияло на него, он стал мутировать. Теперь послушайте, друзья мои, зная церковь, что она должна формироваться в малых группах, зная вот эти тенденции, малая группа, группа ученичества, благовестия, ученичество. Все очень просто. Каким образом наши церкви, кто нас траванул, кто отравил нас каким-то ГМО, и вдруг наши церкви перестали быть на учеников Христа похожи, мы перестали быть христоцентричными, мы перестали быть людьми, которые занимаются тем, чем занимался Христос. Апостол Павел, интересно, говорит, вы шли хорошо, кто сбил вас? Народ Божий, кто нас отравил? Где делись наши домашние группы? Где делось наше благовестие? Где делись наши ученики?
1: Но фишка в том, что мы реально заняты. Понимаешь, в чем весь трюк? Ты реально посмотри на наш... На наши графики, ты заметишь, с понедельника по воскресенье мы полная нагрузка. И мы реально в нагруз такой идем, и мы реально пашем, как лошади. Мы, как индийские слоны, нагрузились служениями, но учеников на выхлопе вообще нету. Я напомню, вчера я рассказывал, один мужик покупал орехи и продавал по одной и той же самой цене. У него спрашивают, в чем фишка? Он говорит, шорох нравится. Если, еще раз напомню, друзья, если я не взращиваю учеников, то все свое служение я свожу к нулю. И разницы нет, насколько масштабное у тебя служение. Если нет конкретных учеников, если среди недели ты не живешь в контексте небольшой группы, где ты формируешь людей, ты просто профукал, потратил время, пропетлял, проварил воду. Все. Вот это жесткое отношение моего к вот такому образу жизни. Какое-то ГМО зашло в наши тела, в нашу Церковь Христову. Нас отравили. Что будем делать? Я думаю, что самое время возвращаться к вот этой модели простой ученичества, евангелизм ученичества. Что делать тут? Рекомендую все сердцем иметь личный молитвенный список, иметь модель благовестия, уметь благовествовать. От опытности появляется надежда. Говорить Евангелие людям, говорить свидетельство. Научитесь это делать. Есть базовых 10 вопросов, которые задают неверующие люди, и вам надо уметь заниматься апологетикой, друзья. Простые вопросы вообще. Подготовиться к этим вопросам, я скажу так, вам надо потратить, может быть, 2 дня, и вы будете во всеоружии. Стандартный момент, если говорить, пакет 5 вопросов, которые задают неверующие люди. Существует ли Бог? Разбивается элементарно. Не все ли религии ведут к Богу? Разбивается элементарно. Не является ли религия психологическим костылем? Разбивается элементарно. А как насчет лицемерного? Разбивается элементарно. 5-й вопрос, какой они могут еще задать? Я даже не знаю, там, насчет икон, насчет осенения крестным знамением они могут задать вопрос. Вопросов не так много, просто надо их изучить. Вот тут это мы проходим. Вот тут теперь. Тут модели должны быть, тут надо научиться. И вот тут тоже нужно научиться, друзья. Вот тут что предлагает всего сердца? Начните D-группами заниматься конкретно. D-группа – это небольшая группа учеников, которые есть принципы. Я, кстати, не знаю, кому на почту выслать, а рассылка будет какая-то потом? Я вышлю, смотрите, друзья, вышлю пакет. Первый в пакет будет книга, которая толковая по ученичеству вообще, как учеников взращивать. Второй будет краткая инструкция, это для тех, кто не любит читать большие книги, а там книга небольшая. Краткая инструкция, это как бы на А4 формат вообще, на один листочек поместил всю концепцию. И третья будет завет делать для учеников. Завет тоже классная тема. Пробуем сейчас пройти краткую инструкцию, как делать учеников, друзья. Итак, по ученикам, если пишете, пишите, пожалуйста. Важно, что важно. Ученики собираются вместе в течение 1 или 2 лет. Они собираются вместе. Чтобы в D-группу пригласить человека... А, кстати, вопрос сразу задают все. А почему D-группа? Ну, правильно, логичный вопрос, народ Божий. А почему D-группа, Володя? Мы в церкви нас пробовали назвать их U-группа. Ну, U, типа U-группа. Ну, как-то звучит странно. Потом U и Ч называли. U и П. УП. Но не наоборот, да. Подотчетности ученичества. Мы не знали, как назвать, короче. Потом однажды братья наши начали практиковать просто D-группы. D от слова discipleship, английское слово, это значит ученичество. И вот они начали называть D-группы. И вот это название, оно было интригующее, интересное, D-группы. В русском языке D это D, а в украинском языке D это где? Слово «Д» в украинской мове переводится в русский язык «где». То есть, когда человек приходит на офисе и говорит, допустим, иду на «Д-группу», типа «На где группу?» Люди задают, а где группа? То есть, название оставили в этом же формате «Д-группа». И название реально рабочее, друзья. Поэтому мы так и оставили это название. «Д-группа» – группа ученичества. Итак, ученики собираются вместе в течение года, 2 года, если они совсем зелененькие. Размер группы 3-5 человек, больше не берите 5 человек, у вас будет фокус влияния не настолько хорош, и подотчетность тоже не будет такая хорошая. Размер этот помогает быть очень мобильными. D-группа может собираться в кафе, в доме, на лавочке, 4 человека в машине, 5 человек в машине. Мы проводили D-группы где угодно, в любой точке, где только появляется, чтобы мы могли вместе встретиться. Через год, а длительность встречи 1,5-2 часа. Через год каждый ученик начинает D-группу с новыми людьми. Через год или через 2 каждый ученик начинает встречу с новыми учениками. В D-группе только верующие или новообращенные. Особый фокус появляется новообращенные. И вопрос у нас сегодня в церквях: человек покаялся, и кто за него отвечает? Вот пришел человек к Христу, и мы думаем, типа, прости. Есть роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок», там есть ситуация, когда на берегу Черного моря стоит баннер, и написано: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Представляете, как звучит, когда ты тонешь, ободряюще. Христианство новообращенных – дело рук самих новообращенных. Так же нельзя. Ребенок родился, за ним надо уход, ему надо приводить в порядок, ему надо кормить, пройдет время, он будет кормиться сам. Поэтому в D-группе классно, если мы подтягиваем сразу новообращенных ребят. Только они покаялись, они сразу, они вхожи в D-группы, и они не останутся без ухода. Еще что важно в D-группах, друзья, в группе ученики много молятся друг о друге. Принцип следующий: научиться молиться только можно, только молясь. Других вариантов нет. Точно так, как и проповедовать можно научиться только проповедуя. Точно так, если бы я вам сказал, допустим: ребят, поехали на машине кататься, а вы мне задаете вопрос: а ты вообще ездить умеешь? Я говорю: я 5 книг прочитал. Вы говорите: ребят, слушай, Владимир, то ты ездить-то умеешь? Вопрос простой. Поэтому много в D-группе люди молятся друг о друге. Основные принципы участников D-группы, друзья. Первый принцип шикарный вообще – это открытость. Часто люди спрашивают: Владимир, ты не переживаешь вот с этой своей открытостью, что тебя люди там в душу тебя вот делают что-то плохое, нас называют? Ты не переживаешь, что ты будешь, как бы, что ты уязвленный слишком? Ну, переживаю, но лучше быть уязвленным и открытым, и иметь таких же открытых друзей, чем закрытым и непонятно каким. Поэтому для меня открытость, искренность – это очень важные принципы в жизни. Если есть открытость, второй принцип логичный выходит – конфиденциальность. В этой группе мы такие вещи друг другу рассказываем, что некоторые люди бы вообще были бы в шоке, какие мы плохие люди. Но все это, знаешь как, когда мы разочаровываемся в людях, друзья, скажу так. Мы разочаровываемся в людях, когда мы плохо знаем богословие нашего сердца. Сердце наше настолько отвратительно, что то, что мы рассказываем друг другу, это вообще, скажу так, очень, это вот цветочки в отношении того, что по-настоящему происходит в наших сердцах. Если вы не верите, что в сердцах проходит все очень плохо, подумайте просто, если бы на этот экран высветили все мысли, которые проходили у вас в течение вот этих 3 часов конференции. У нас бы друзей уже не было бы. Мы бы разбежались бы, скорее всего. Поэтому на D-группах есть открытость и второе – конфиденциальность. Конфиденциальность, она важна тоже, потому что был момент такой, у меня как-то один из моих друзей, тоже мы в открытую шли, он приходит домой и, знаешь, когда вот начудил сам, можно в открытую пойти признаться, но один из способов, как бы, себя обелить, это очернить кого-то. Вот он приходит из разговора дома и спрашивает: как ты мог вот такое сделать, Паша? Он говорит: а пастырь наш, вот тоже такое у него в жизни было. Я говорю: Паш, ну что ты хорошего сделал в результате? Поэтому конфиденциальность должна быть, тем не менее. Третье – подотчетность. Подотчетность – очень интересный термин, друзья. Подотчетность нам нужна. В группе мы изучаем, обязательным является дисциплина изучения библейских стихов. Зачем подотчетность? Мы как бы читаем Библию многие, но когда мы перешли в формат подотчетности, мы заметили, что мы Библию многие из нас вообще почти не читают. А подотчетность предполагает, что ежедневно мы читаем хотя бы одну главу, и в Вайбере, в нашу D-группу, мы сбрасываем плюсики. Плюсики сбрасывают, это значит, я прочитал то, что я размышлял над Словом Божьим. Подотчетность идет в изучении стихов на память. Для чего подотчетность? Ну, попробую так аргументировать, друзья. Представьте себе, что вы дома, и вы убираете для себя любимого, вы убираете хорошо. Но когда вы знаете, что придут к вам люди в дом, которых вы хорошо знаете, хорошо и вы уважаете, респект и уважение, как вы будете убирать свой дом для этих людей? Опа! Подотчетность все же классная вещь. И еще один момент. Запишите фразу: люди охотнее делают не то, в чем им доверяют, а то, в чем их проверяют. Обратная связь, она нам помогает реально. Дальше, друзья, принципы, если говорить за подотчетность. Четвертый принцип – конфронтация. Конфронтация. То есть, если я захожу за берега, если мой образ жизни не отличается христианством, если образ Христов все меньше виден в моей жизни, друзья, то вот этот принцип конфронтация очень помогает. Я помню, когда был момент, когда я начал тоже какие-то вещи странные делать, мой друг Антон подошел ко мне и говорит: пастырь, слушай, я замечаю, как ты ведешь себя своими детьми. Они приходят, маленькие двое, они с тобой разговаривают, а ты вообще, ты где-то в прострации, ты с ними не разговариваешь, ты типа даешь поверхностные ответы, а тебе бы неплохо было бы поговорить со своими детьми. Я думаю, ты что, зачем это он мне такое-то говорит? А потом, вспоминая, прокручу пленку, понимаю, говорю, спасибо, Антон, я услышал. Народ Божий, послушайте, если у вас нет людей, которые могут вам давать хорошие советы, если у вас нет в своей жизни нафана, который может тебе в лоб сказать, ты тот человек, как вы собираетесь меняться вообще? Если у вас нет людей, которые вас наставляют, то вы остаетесь только сами со своими любимыми мыслями. И вы даже не можете просидеть, деградируете вы или прогрессируете, потому что у вас есть только ваши мысли, ваша идея жизни и ваше мировоззрение, парадигма. Но если есть со стороны люди, которые могут конфронтировать, которые могут сказать, вот это тебе надо поменять. Более того, скажу так, если вам 2-3 человека, которые вас любят, сказали вам, тебе надо в этом, парень, поменяться, то реально надо поменяться. Мой друг говорит так, если тебе один человек сказал, ты лошадь, стоит рассмеяться. Если 2 сказали, ты лошадь, стоит задуматься. 3, покупай себе седло. Покупай. 5-й принцип – ободрение. Если я буду расти, меня будут ободрять, скажут, молодец. Это получается, стих на память, ты учишь каждый раз, благовестием ты занимаешься. Ободрение тоже очень важно, как и конфронтация. У нас, если мы вышли из постсоветского пространства, у нас ободрение было не принято. Вот конфронтация у нас получалась нормально, да? Ободрение – тоже важный момент. Да, правильные комплименты, они помогают нам идти дальше. И 6-й принцип – это посвящение. В посвящении мы используем такой инструмент D-Group, который называется, друзья, «Завет учеников». Завет у меня в красивой рамочке с подписями моих участников D-Group, друзья. Завет помогает. Я читаю свой завет, помню, я обещал. В Библии, когда люди вступали в завет, всегда были свидетели. И всегда заветы держались, друзья, знаете, на чем? Не на чувствах. Все заветы библейские держались на взаимных обещаниях. Это клей заветных отношений. Поэтому посвящение. Теперь шикарные вопросы в D-группах, друзья. Ой, какие вопросы хорошие. Сейчас буду вас знакомить с вопросами. Вопросы особенные. Я вопросы на память, кстати, помню. 5 базовых вопросов. Мы раньше проходили 8 вопросов, потом перевели в 5 вопросов. Вопросы есть вертикали и горизонтали. Вопрос первый, вертикальный вопрос, который мы проходим по группе. Причем задает импульс, сначала лидер задает импульс, а потом через некоторое время другие лидера точно так, они начинают подтягиваться, они начинают проводить группы по очереди. То есть сначала я дал пример, когда группа проходит, у меня есть вопросы, потом потихонечку участники D-группы знают эти уже вопросы, могут проводить сами эти D-группы, и у них это получается, и у них появляется опыт свой. Вопросы следующего характера. Первое. Расскажите, пожалуйста, о ваших личных отношениях с Богом. Что вам Господь, итак, первый вопрос, что Господь открывал тебе на протяжении недели и библейский стих на память? Что Господь тебе открывал на протяжении недели и библейский стих на память? Когда идет речь о чтении Библии, мы читаем синхронно одни и те же самые тексты. В результате, когда мы делимся, появляется одна шикарная, большая, объемная проповедь. Мы делимся вместе. Библейские стихи на память мы учим те же самые тоже, и мы рассказываем друг другу библейские стихи. Это одна из базовых дисциплин, которые применяли верующие, когда они изучали Писание на память. Друзья дорогие, мы во времена живем, когда Писание просто не учат люди. Как Христос противостоял лукавому? Просто словом. Как собралась Ева противостоять лукавому? Логикой. Ну и кто выиграл? Если придет тебе искушение, ты же песни собираешься петь дьяволу или что? Тебе надо знать слово конкретно. В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Если у вас в базе, скажем, нету файла изученного Слова Божьего, какими файлами вы собираетесь противостоять лукавому? Вот пришло искушение. Я знаю о пацане, который, слушай внимательно, 10 лет алкоголизма и в один день покаяния, и просто изучил стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам искушаемым быть сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, что вы могли перенести. Этот парень говорит, что я вот этот стих, 10 лет, синенький. Говорит, за этот стих я зацепился, я понимал, что это искушение просто человеческое, и есть просто Божья помощь, он всегда эту волну собьет, которую я смогу пройти. Трезвость, без репцентра даже парень прошел. Я тоже на репцентре не был никогда. Наркозависимый человек. Просто слово, которое спасало меня всегда и спасает до сих пор. Друзья дорогие, Слово Божье, не потеряйте эту дисциплину. Одна из самых важных дисциплин в церкви. Поэтому первый вопрос – это вертикальный вопрос. Отношения с Богом и стих на память. Мы прошли. Второй вопрос – горизонтали. Если это мужская группа, то вопрос задается так. Проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? И сестры скажут: аллилуйя, вопрос на миллион долларов. Скажите, сестры. Сестры молчат. Ну ладно, молчим. Итак, проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? Проводил ли ты с ней время? Проводил ли ты время с своими детьми? Душей попекал ли ты их? И я, знаешь, через недельку меня спросят: как дела? Была ли практическая любовь проявлена? Некоторые из братьев начали дарить цветы своим женам. Жены сказали: что за подвох, что ты хочешь?

0: Вы слушаете запись молодежной конференции «Практическое христианство».
1: Итак, проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? Сестры набрали себе новые вопросы вообще. Мы замечали, что если брать... На что сетуют мужчины, они сетуют совсем на другое. На что сетуют женщины? Женщины часто говорят: он меня не любит, Володя. Вот он меня, мой муж меня не любит, все. И, ну, у них своя формула любви часто в этом все, когда они говорят: он меня не любит. Я говорю: ну что значит не любит? Ну, Христос греет и питает ее, как питает невесту церковь, да. Он греет тебя, питает, то есть еда есть, одежда есть и есть. Так а что не любит? Заходит тебе, со старта плюет в лицо. Что значит не любит? Ну, не любит, я не чувствую это. Ну, вот мы вникаем в это все, пытаемся общаться. А на что сетуют братья сегодня, особенно братья, когда они приходят, а я слушаю ту и другую сторону, потому что я занимаюсь постоянно, ну, консультированием семейным, особенно кризисные семьи. Очень отличная такая схема, интересная, очень эмоциональная, когда они злятся на меня, потом кричат, психуют. Ну, ситуация, на что сетуют братья. Приходят братья, часто говорят: она со мной не спит вообще. У нее постоянно голова болит, она больная, она занята, она устала. Короче, говорит, отговорок куча. И сестры на фоне вот этого желания братьев написали свои вопросы. Вопрос второй у них горизонтальный звучит так: проявляла ли я практическое уважение к своему мужу и проявляла ли я к нему должное благоволение? Вот так звучит вопрос, шикарный вопрос. И братья тоже скажут: аллилуйя. Хорошо, выходим от этого вопроса. Сестры написали так, братья написали так. И вопрос хороший. Второй вопрос горизонтальный, классный вопрос. Вопрос дальше, вертикаль идет, друзья. Вопрос личной святости. Вопрос задается так: не участвовал ли ты в каких-то делах тьмы? Не участвовал ли ты в каких-то делах тьмы? Какое самое было сильное искушение среди недели? Вопросы: не пил, не курил, не дрался, не матерился. Вопросы хорошие. У нас в церкви много бывших людей, которые алкозависимые. Однажды братик просто пришел и говорит: насчет не дрался, говорит, я свою тестью, говорит, по бороде дал. Пришлось наставлять его, душепекать. Пришел, попросил прощения, хотя уверен был, что он полностью на 100% прав. А мы вообще в Библии почти не видим неправых людей, согласитесь. Вообще нету. В Библии неправых нету. Все себя выгораживают. И вот этот вопрос личной святости, друзья, он очень важный. Этот вопрос включает в себя глубже погружение в отношении, когда мы общаемся в D-группе. Не смотрел ли ты чего-то аморального по телевизору или интернету? Тут же в этом вопросе мы столкнулись с проблемой порнографии сейчас, которая просто заполонила ряды наши. Скажу так, 95% людей этим в жизни занимались. 5% думаю, что соврали. 45% женщин этим занимались. Но сейчас доминирует еще и женская, то же самое, порнография, друзья. Это та реальность, с которой мы сегодня столкнулись. И как мы оттуда думаем выходить? Подотчетность в этом очень серьезно помогает. Люди хоть в борьбу входят, борются с этим всем наконец-то. Потому что просто в этом зависли часами растраченная жизнь в том, в чем тратить ее вообще не надо. Вопрос шикарный, вопрос личной святости. Вопрос дальше, горизонтальный опять. Говорил ли ты Евангелие и как это было? Рассказывал, делился ли ты Евангелием среди недели и как это было? Подотчетность в евангелизме, друзья, очень важный момент. Мы часто, бывает, идем по улице где-то или встречаем знакомых, и мы понимаем, надо бы просто начать говорить, просто общаться. Просто общение, оно стартует для благовестия. С человеком пересекаемся, с умными людьми, просто начните общаться, друзья. И мы потом модели благовестия разные используем. Модель благовестия, моя самая любимая, называется «Рисунок на миллион долларов». Если заходите в YouTube, вбейте ее, эта модель, я считаю, самая лучшая модель, которая сегодня есть. Модель 5 пальцев левой руки есть, модель классная благовестия. Модель «Вы хороший человек» хороший. Модель «Взрыв евангелизма» хороший. Модель «Три истории» хорошая. Любая модель, но благовестию необходимо учиться, и мы подотчетны в благовестии. Мы говорим о наших молитвенных списках, друг другу подотчетны. Если молитвенный список в D-группе, это все проходится тест всегда. Мы друг перед другом подотчетны. И последний вопрос, пятый. Знаете какой? Опять вопрос вертикали. Сказал ли ты нам правду? Некоторые братья так бывает сидят, говорят: ну, немножко приукрасил, когда рассказывал. То есть вопрос пятый тоже очень классный. Вопрос пятый очень классный. Вот такая тема D-групп, друзья. По D-группам что хочу сказать. Начнете ими заниматься, увидите такую тему, как геометрическая прогрессия. Кстати, геометрическая прогрессия, знаете, что такое, да? Сейчас эту тему попробую нарисовать, чтобы... Если вы в 2018 году начнете D-группу, допустим, и будет, давайте со мной попрактикуем, Вова, допустим, ведет ее, и у меня будет раз, два, три, четыре человека. Тут будет Даник, тут будет Славик, тут будет Марк, и тут будет Виталик наш. 2016 год идет, в течение всего года мы встречаемся вместе, мы общаемся, мы подотчетны друг другу. Сначала я вел D-группу, потом они вели по очереди. В конце года мы говорим: братья, кого вы видите в следующем поколении D-групп своих? Первая стадия, братья никого не видят, вообще никого не видят. Типа, Вов, ты... И они такие морозились, интересно, говорят, типа, Вов, я не спикер, я не смогу D-группу вести. Я говорю: при чем тут спикерство? Тебе надо 5 вопросов просто прочитать по бумаге. При чем тут спикерство? Ты просто задай вопросы. Они находили какие-то такие философские отговорки, я на них смотрел, на эти отговорки, говорю: хорошо, начните молиться за своих, Боже, дай мне учеников. Помните, 17 глава Евангелия от Иоанна, она очень классно об учениках написана. Послушайте внимательно. Еще распятия не было, а Христос молится, послушайте, как звучит молитва. Совершил дело, Он Отцу молится, которое Ты поручил мне исполнить. Еще раз, слушай, момент богословский. Искупления Голгофы еще не было. Перед Голгофой Христос говорит: сделано. План в жизнь воплощен. Я не хочу никак унизить или уменьшить искупление на Голгофе, страдания Христа, друзья, за наши грехи. Но перед этим Христос конкретно говорит: сделано. Совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И дальше Он, когда молится, говорит: открыл Твое имя людям, тех, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Я открыл им имя Твое. И они сохранили Слово Твое. Помнишь, да? Итак, какое дело Христос сделал? Взрастил учеников. Возрастил учеников. То есть Он молится об учениках, и это Его было дело. Кроме искупления были еще ученики. И вот когда мы, друзья, думаем о том, чем нам заниматься, я прошу, друзья, начните молиться. Дай имя Твое открыть людям и дай мне друзей из мира. И Бог в нашу жизнь приводит людей. Я даже сам не знаю. Вот у меня бывает спрашивают, где берутся неверующие, где берутся ученики у тебя в жизни. Друзья, я не знаю. Просто Бог их реально в мою жизнь приводит постоянно. Нету времени на всех даже бывает. И начинаем молиться, и потом говорю: братики дорогие, вот у нас есть теперь следующий 2019 год. Кого вы видите у себя в D-группах? И знак вопроса очень большой. И вот так, точно так пошел каждый. У кого-то будет 3, у кого-то 4 человека, у кого-то будет с ним вместе будет 5. В начальной стадии, когда вы занимаетесь учениками, это выглядит такое впечатление, что вы просто какой-то вот ерундой занимаетесь. У нас были, мы в Киеве начинали церковь Благодать на Троещине. Братья в то время занимались проекты массовые, такие двигали там. Команда американцев приехали, слушай, штормят район, штормят, Библии раздали тысячами. Покаялись тысячи там, я помню, я говорю: окей, ну все. А мы вот это впечатление, что мы вообще как бы, знаете, ну сидим что-то там, ну вот. На пикник пошли, что-то мы там шашлыки жарили, и вообще ничем не занимались, короче. Вообще, вот ты ничем не занимаешься, по сути. Сделал бы какой-то реально проект. А мы занимались просто учениками. Время идет. И вот если вы занимались учениками в 2018 году, в 2019, сколько у вас будет людей тут? Если у вас 4 было тут, допустим, пускай в следующем году у вас будет 16. В 2020 году... А тут вы просите друзей, пропишите, кого вы видите. И они потихоньку приходят и говорят: слушай, я молился, я пошел с братьями разговаривал, просто рассказал за D-группу. И говорит, пацаны мне говорят, да я тоже в этом хочу быть. И мы, я помню, когда приходил год к концу, говорю: братья, смотрите, мы молимся, у вас появились тут потихоньку имена, да? Они говорят: да, я начал просто рассказывать о том, как мы проходим это все. Говорю: давай так, проведем в конце года теперь открытую D-группу. Пригласите всех, кого вы пригласили на следующий год, пригласите, чтобы они просто побыли на открытой D-группе. Пришли братья, пришла компания.

дальше? 32? 64 человека. И вы представьте, если я начну сейчас рисовать. Вот это начнется тут такое. 64. Дальше? А тема будет так идти. 256. Это четвертый год. Пятый будет 1024. Шестой 4096. Седьмой 16384. Восьмой 65536. Девятый 262144. Десятый год 1048576. Теперь мне мой знакомый говорит: Вова, тихо, тихо, типа, приземляем крышу. Типа, народ Божий, послушайте, идея идеальна, жизнь сурова. Я понимаю, не все у вас пойдут Д-группы, не все мы вольемся в это, но послушай. Когда мы говорим за модель Христа, вот именно на это он рассчитывал. Понимаете, о чем идет речь? Делай учеников. Сынок, так как рыбки? Как рыбки, а рыбки вверх брюхом и воняют. Модель рабочая. Модель рабочая. У нас конец? Да. Что сказать, друзья? Ресурсы есть. Краткая инструкция для тех, кто не любит читать. Есть формат А4 вообще. Ну, я пришлю вам по почте с удовольствием. Если вы не найдете в общей рассылке Facebook или контакт, напишите мне. Володь, присылай. Да, все есть, да. Книжка базовая, Робби Галлади называется, книга возрастания. В Америке начал он Д-группу 2 вести. Церковь через 7 лет с 200 членов на 2000 выросла. Сейчас в новую церковь он пошел. Если говорить базовую книгу, которая тоже в этом направлении в учеников, это Билл Халл, пастор, взращивающий учеников, книга шикарная. И книга Роберт Колман «Генеральный план евангелизма». Книга вообще тоненькая, я читал ее 7 раз, она такая, как два паспорта сложили вместе. Вот так выглядит книга. Мне спрашивают, ты что, не понял с первого раза? Не понял. 7 раз я читал. Всегда, когда, друзья, у меня был момент, чем заниматься в жизни, идти ли на массовку какую-то, я выбирал делать учеников. Вот и все. Ресурсы есть, желание будет у вас, вы это сделаете. Но помните, что Бог спросит у вас за учеников. Да, пожалуйста. Да. Малая группа – это формат, ну, скажу, что мы ожидаем. Правильный вопрос очень. Мы ожидаем в среди недели, что люди будут участвовать в воскресном собрании. Они будут участвовать в малой группе, это 12 человек потолок. И она разных возрастов бывает, разных полов. Д-группа только однополая, и это группа чисто взращивания лидеров, по сути. Они пересекаются часто, да, они пересекаются, да. Они пересекаются, не конфликтуют. То есть я предлагаю людям так. Участвуйте в трех событиях на неделе. Церковь, собрание воскресное. Малая группа, допустим, там во вторник, четверг у нас обычно. И Д-группа может собираться с утра в любое время, на ночь хоть, в любое время, на ночь мобильная, да. Три события просим. Д-группа и малая группа разные вещи, но они друг другу вхожи могут.

Вашему вниманию была представлена запись конференции «Практическое христианство», проходившей с 3 по 5 ноября 2017 года в церкви Вифания, город Таллин, Эстония.

0: На Нарвской студии семейного радио работает христианская библиотека.
1: В наличии духовная, учебная и художественная литература. Книги для детей дошкольного, младшего школьного возраста, подростков и молодежи. Биографии известных людей, романы, повести и поэзия.
0: Ассортимент регулярно пополняется новыми поступлениями.
1: У вас есть возможность взять книгу для чтения, а также приобрести в личное пользование или в подарок близкому человеку.
0: Наш адрес: город Нарва, улица Кренхольме, 38А. Электронный каталог вы найдете на нашей странице в интернете media.ly.ee. Время работы с 10 до 16:00.

Мир вам, уважаемые радиослушатели! В эфире семейного радио Ли блок новостей христианского сообщества со всего мира. Сначала краткий обзор, затем перейдем к подробностям. Троим польским католическим священникам отказано в продлении разрешения на служение Витебской епархии. В Казани за незаконное миссионерство оштрафованы четверо баптистов. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. А в Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций. Трое польских священников, которые много лет служили в Витебской епархии Римско-католической церкви, вынуждены покинуть Беларусь. Это сальваторианец ксёнц Станислав Мжиглут, многолетний настоятель прихода Рождества Божьей Матери в Браславе, солитинец ксёнц Зенон Шонхор, который служил в Беларуси более 35 лет и в последнее время был викарием прихода Рождества Пресвятой Девы Марии в Видзах Браславского района, францисканец отец Вальдемар Куява, викарий прихода непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в деревне Удела Глубокского района. Им придется покинуть территорию Республики Беларусь в течение этого месяца. Такое решение принял уполномоченный по делам религии и национальностей. Вместе с тем, некоторые другие польские священники получили разрешение на продление служения Витебской епархии на ближайшие полгода. 29 апреля Мировой суд Кировского района Казани оштрафовал за незаконное миссионерство четверых участников религиозной группы, входящей в отказывающийся от государственной регистрации Международный союз евангельских христиан-баптистов, сообщает христианский мегапортал «Инвиктори» со ссылкой на Сова-центр. Суд признал Ивана Машичкова, Михаила Дресвянникова, Антона Губернаторова и Фархата Аитова виновными по статье «Осуществление миссионерской деятельности с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, и назначил каждому из них штраф в размере 15 тысяч рублей. Поводом для привлечения к ответственности послужило богослужение, проводившееся 22 февраля в частном доме в Казани. На богослужение пришли помощница прокурора Кировского района и трое мужчин, представившихся сотрудниками службы безопасности. После богослужения они задержали четырех проповедников для беседы. Претензии прибывших сводились к тому, что по этому адресу не зарегистрирована религиозная община, а на богослужении присутствовали несовершеннолетние. Верующие сообщили, что богослужения в частных домах законодательно не запрещены, а дети присутствовали вместе со своими родителями. Суд не принял во внимание аргументы верующих и оштрафовал их за незаконное миссионерство. В Санкт-Петербурге в восстанавливаемом силами баптистов Доме Евангелия провели первое богослужение. История баптистской церкви началась еще в 1910 году, когда община приобрела участок, на котором на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3000 квадратных метров. Дом Евангелия был закрыт советскими властями в 1930 году. После этого молитвенный зал и другие помещения церкви были переданы соседнему заводу «Электроаппарат». Начиная с 1993 года шел процесс передачи здания от города баптистам. После окончательного завершения всех судебных разбирательств в 2024 году на объекте начались активные восстановительные работы. Общий объем затрат на реставрацию и ремонт оценивается примерно в 300 миллионов рублей. В Киеве состоялась первая конференция протестантских капелланов. Мероприятие объединило представителей различных деноминаций и государственных структур для обсуждения духовной поддержки армии. Участники встречи проанализировали текущие вызовы в сфере пастырского попечения защитников. Спикеры подчеркнули важность психологической помощи и этической подготовки военнослужащих в условиях боевых действий. Обсуждались вопросы взаимодействия. Особое внимание делегаты уделили юридическим аспектам работы священнослужителей на передовой. Речь шла о необходимости сертификации капелланов и официальном признании их статуса в воинских частях. Совместная работа позволит эффективнее решать вопросы реабилитации и духовного восстановления солдат. В ходе сессии были представлены успешные кейсы работы протестантских миссий в полевых условиях. Служители поделились опытом организации молитвенных комнат и распределения гуманитарной помощи среди нуждающихся. Эта инициатива направлена на укрепление морального духа и стойкости личного состава подразделений. Итогом конференции стало подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве

сотрудничестве и координации усилий. Протестантские лидеры выразили готовность расширять программы подготовки новых специалистов для работы в зоне конфликта. Совместная деятельность будет продолжаться на системном уровне для поддержки всех воинов. В Эстонии, по данным синоптиков, небольшая переменная облачность и дождливая погода. Ветер северо-восточный и северный, скоростью от 3 до 9, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха.

0: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «Три минуты Библии». Стих дня ежедневно.
1: Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Когда возникает разговор о главенстве, главенстве мужа в семье, для нас Священное Писание и те образы, примеры, разъяснения, которые уже нам даны, являются таким серьезным и отрезвляющим фактором, который помогает всякому мужу понять. Он не царек в доме, он не диктатор, он не является человеком, как будто императором, владеющим женою и детьми и всем имуществом, словно рабами. Писание говорит нам, что муж – глава жены, подобно, как Христос – глава над ним. И Библия говорит, что глава же Христу – Бог. Для некоторых возникает почти что еретическая идея, которая далека от христианства. Но что человек – это Христос. Христос – у него самого есть глава. Но здесь, в послании, по крайней мере, в этой главе, очень ясно видно, что Иисус поставлен в пример в том его земном пути, пути следования. Апостол Павел говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. А Христос показал пример послушания, когда он был здесь на земле. Он говорил, я не от себя творю, а вижу Отца творящего. И также есть такое слово в Писании, вот иду исполнить волю твою, Боже. Мы видим в отношениях Христа и Небесного Отца, когда Иисус ходил по земле, нету элемента устрашения, принуждения, насилия, попытки заставить что-то сделать, но отношения взаимной любви, взаимного принятия. Иисус это делает абсолютно осмысленно и добровольно. И Отец Небесный не принуждает. Точно так же это проецируется и на отношения далее. Когда Господь говорит с человеком, когда Бог говорит с человеком, Бог не принуждает нас, не заставляет нас жить святой жизнью. Он показывает нам путь, по которому идти, и дела, которые надлежит делать. Вот точно так же, когда Писание говорит, что жене глава муж, то мы понимаем, что это выстраивается по точно такому же принципу, как и когда Христос – глава мужу. Он тот, который любит нас и является нашим господином, который ведет нас и направляет. Это был стих дня о семье. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств.
2: Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи перед глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей». Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе, венец на нем медный, а высота венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цифанию священника второго и трех стоявших на страже у порога.

0: Бога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле в земле Ямав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Корея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетефафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в 7-й месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Годолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев». В 37-й год переселения Иехонии царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его». Конец книги.
1: Теперь обратимся к Новому Завету.
0: Деяния апостолов. Глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв море напротив Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но так как прошло много времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держа с берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день из-за сильного разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками выбросили оснастку корабля. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, ты должен предстать пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажений. Потом, на небольшом расстоянии вымерив опять, нашли 15 сажений. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились по возможности пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю.
2: Что думаете о семейном радио «Эли» вы, наши дорогие радиослушатели?
3: И вам также, и вам все, всех Божьих благословений на Божьей ниве. Вы трудитесь, вы добрые труженики. Я очень благодарен, что у нас есть радио, что слушаю постоянно и на огороде, и дома включен постоянно, и когда готовлю. Просто нет слов, просто нет слов.
2: Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио «Эли».

0: Представляем вашему вниманию продолжение аудиокниги «Сотворен для достойной цели». Автор Ричард Пратт. Основываясь на Священном Писании, автор показывает, как удивительный Божий план может осуществиться в жизни его народа.
1: Двойственные плоды благословений Авраама. У Джоэла было много привилегий. Он был сыном пастора. Ему разрешалось постоять за кафедрой, как будто он проповедует. Когда ему хотелось, он мог играть на церковном органе. Каждый вечер он бросал баскетбольный мяч в церковном спортзале. Здорово быть сыном пастора. Но однажды Джоэл злоупотребил своими привилегиями. «Давайте пойдем», — шептал он своим приятелям, стоя под фонарем возле церкви. «Мой папа пастор, ничего нам не будет». Мальчишки залезли через окно и учинили в церкви разгром. Они бросались сборниками гимнов, перевернули кафедру на бок